Наша реклама. Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru. Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наша реклама.
1: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ленара Ильдусовна. ОГРН 324-169-300-099-872.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Yeah, you're right. You're right. You're right.

Тебе, как в океане море, ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги.

0: Наша реклама.
1: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна. ОГРН 324-169-300-099-872.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
2: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
9: Подробности на dialogauto.ru.
2: Проще простого.
10: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
2: Наше. 10 – это не просто число, не проходной балл, не результат тестирования и даже не загруженность на дорогах. Это ваша оценка нашего вечернего шоу.
11: Шоу
2: «10 баллов» с Игорем Седовым и Андреем Ломановым. По будням с 4 до 8 на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильдан Валинара Ильдусовна. ОГРН 324-169-300-099-872.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Сегодня.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Танкер под флагом Либерии подвергся атаке беспилотных катеров у побережья Черного моря недалеко от Сочи. Как сообщил Минтранс, экипаж судна из 23 граждан Индии спасли. Пострадавших, по предварительной информации, нет. В акватории Черного моря происходит открытое горение нефти. Приступить к тушению можно будет после снижения его интенсивности, когда станет возможным безопасное сближение спасательных судов с танкером. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Туристов и жителей Сочи призвали не находиться долго на улицах и по возможности не открывать окна в помещениях. Пляжи временно закрыли. Власти утверждают, что концентрация вредных веществ в воздухе не опасна. Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами сообщил, что у него запланирован телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. На уточняющий вопрос о том, когда состоится беседа, он ответил: очень скоро. Ранее, выступая на мероприятии в штате Мэриленд, Трамп сообщил, что власти США продолжают работать над урегулированием российско-украинского конфликта. По его словам, завершение боевых действий действительно становится ближе. Жители десятков российских городов жалуются на низкую температуру в квартирах, несмотря на старт отопительного сезона. Как сообщает «Известия», по ночам во многих регионах фиксируются заморозки. При этом в домах Челябинской, Пермской, Нижегородской областей, Омской и Красноярского края радиаторы отопления остаются холодными. Одна из причин такой ситуации – высокий износ коммунальной инфраструктуры. В среднем по стране он превышает 40%, а в некоторых субъектах достигает 80%. В возрасте 102 лет умерла американская актриса Ява Мари Сейнт. Она снималась в том числе в фильмах Альфреда Хичкока. Как передает издание Deadline, актриса скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. Сейнт начала карьеру в телепроектах в середине 1940-х годов. На большом экране актриса дебютировала в 1954 году в фильме «Элия Казана в порту», за работу в котором получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. В 1990-м стала лауреатом премии «Эмми» за роли в мини-сериале «Люди как мы». Последним фильмом с участием Сейнт стала драма «Любовь сквозь время», которая вышла в 2014-м. Ученые считают, что совместный прием пищи снижает скачки глюкозы. Это выяснили специалисты Еврейского университета в Иерусалиме и медцентра Шиба в Тель-Хашамере. В эксперименте участники получали 50 граммов углеводов в 100 граммах белого пшеничного хлеба. Глюкозу измеряли 120 минут. При еде с близким человеком скачки были меньше, а возвращение к исходному уровню быстрее, чем в одиночку. В среднем эффект совместной еды достигал 23%. Ученые говорят, что регулирование сахара в крови зависит не только от того, что мы едим, но и с кем. Новые данные могут подсказать дополнительный фактор здоровья для людей с диабетом. Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-77886-92 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Татьяна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, дорогие товарищи, доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 6 минут в столице. 7 октября сегодня. Смотрите, мы вот вышли только сейчас, а буквально 4 минутами ранее было 7.06. Но пролетели. Кто загадал желание, напишите обязательно, мало ли вдруг.
3: Ну, а сейчас будет 07.07. И что?
2: Где завтра будет, в смысле?
3: Ну, я про время тебе говорю, а не про дату. Вот то... сейчас.
4: Ну, 7.07. Загадывайте желание, ребята.
2: И что, 7?
4: Доброе утро.
2: 7.07. Что, при чем здесь 7.07? Я тебе по дате и по времени говорю. Ну, гад, ну что ты? Тебе поэтические числа тут втирают. Так вот, доброе утро, хорошего настроения, прекрасного. Сегодня обещают нам синоптики, кстати, до 16 градусов тепла, облачную погоду, возможно, небольшие дожди, но, тем не менее, будет тепло. Правда, ветерок сейчас сильный в Москве, но, может быть, уляжется. Доброе утро.
4: Доброе утро, дорогие друзья.
3: Доброе утро. Как дела?
4: Да хорошо.
3: Как настроение? Ой, я не включил нашу... Сейчас смотрел на пульте, вижу фотографию Андрея и Игоря. Он включил...
4: Нашу фотку.
3: Нашу фотографию, настройку.
4: Да.
3: Что-то не так, вот есть какое-то чувство.
4: А вот оно.
3: Да, фотку нужно было.
2: Звучишь как напарники. Да?
3: Короли вечернего эфира.
2: Короли вечернего... Они так себя называют, короли вечернего... Может быть, нам тоже как-то себя назвать?
3: Зачем?
2: Хотя мы, конечно, предпочитаем, чтобы нас называли люди, да? Как люди скажут, так и...
3: То есть любишь, когда тебя унижают? Ладно, давайте просыпаться. Мы все в сборе. Если хотите с нами пообщаться, наш.ру, пожалуйста, пишите. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Наше.

0: Татьяна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, если вы голодные, то даже не знаю, что вам сказать. Но пусть приготовьте слюнявчик, чтобы...
3: Терпите. Дело протекло. В том, что Янг тут нам рассказала, что у нее сейчас кулинарный приход. Она скупает разные кулинарные книги и готовит.
4: Ну, какая-то волна у меня кулинарная началась, да. Что-то, знаешь, вот, может, осень, и нужны какие-то калории, чтобы утеплиться организму. Я не знаю. Я вчера купила 5 книг, ну, заказала, они ко мне едут.
3: Ты подумала, что вдохновение тебя покинуло?
4: Ну, просто, да, я поймалась на мысли, что, ну, мне кажется, так у многих женщин периодически бывает, что это ощущение, что ты, ну, все.
3: Одно
4: и то же готовишь, да. Ну, то есть, понятно, что чередуешь и так далее, но хочется каких-то новых рецептов, в общем. И я вчера что-то взяла и купила, говорю, заказала 5 книг. Вот жду, когда они доедут до меня. Слушай, я не люблю вот это вот в телефоне, вот это вот в интернете листать. Я вот это вот, нет. Мне надо вот печатную. Это так же, как с любыми другими книгами. Фотографии красивые вот эти вот. Смотришь и все.
3: В процессе этого обсуждения мы вышли на тему «Ваш самый любимый быстрый рецепт». Любимое блюдо, которое готовится очень просто и быстро. Мы исключим монопродукты, ну, из серии там вареная картошка или жареное мясо, да, ну, жареный стейк. Тут все понятно как будто бы. А когда там все-таки несколько ингредиентов присутствует, и при этом быстро готовится все и вкусно. И
4: вот... у меня у брата был шикарный фирменный рецепт. Я думаю, что он есть во многих семьях. Это когда с вечера что-то остается, там макароны, сосиски или там какая-нибудь курица оставшаяся. Все это вот рвешь, высыпаешь в сковородку и заливаешь яйцами. И все, мне кажется, это самый вкусный завтрак.
3: Самый вкусный завтрак, да. Самая вкусная яичница. Мне так мой знакомый, который переехал достаточно давно в Израиль, сказал, что мы вот обсуждали, тоже в эфире, он нас там слушает. Он говорит, вот так шакшука появилась. Или мы рецепт шакшуки обсуждали. А откуда она появилась, как ее готовить правильно. И он говорит, в Израиле все, что со вчера не доели в холодильнике, на сковородку яйцами заливаешь это все, и вот тебе шакшука.
4: Ну, конечно,
3: у нее есть рецепт там, но в целом. Это вкусно, я тоже очень люблю, Янка, тебя понимаю.
2: Я сейчас, самое быстрое блюдо, это йока.
3: Это что такое?
2: Это, короче говоря, вот, если у вас есть дома армянский лаваш, вы берете яйцо, ну, ветчина, допустим, сыр, можно просто сыр там и так далее, и яйцо взбиваете, все это разбиваете, жарите и переворачиваете, получается такой блин в яйце с яйцом, то есть внутри. Понимаешь, а потом его сворачиваешь в конвертик и вот так вот пережариваешь. Это очень вкусно.
4: А, то есть сначала начинку обжариваешь на сковородке, а потом эту начинку в лаваш, и лаваш сворачиваешь на сковородку. Так?
2: Сейчас я, подожди, я... Это популярная на Кавказе закуска из лаваша с начинкой из яйца и сыра, вот. Ну, вы можете ветчину добавить.
4: Я говорю, то есть ты сначала начинку на сковородке, да, обжариваешь, правильно? А потом ее кладешь в лаваш, и потом еще раз сворачиваешь и обжариваешь, или нет?
2: Я, ты знаешь, у меня дети очень любили это, они выросли, я так давно этого не делал. У меня сейчас что-то вылетело яйцо вообще из головы мне, и жена прислала, говорит, что яйцо должно быть обязательно.
3: А у меня еще из детства самое и простое, что можно было сделать, это лук с кетчупом. Просто поджаренный, и все.
4: Лук с кетчупом?
3: Да. Ну, знаешь, как делаешь зажарку, например. Только вот это лук и кетчуп. Или томатная паста. Ну, лучше кетчуп. Вот.
4: Ну, вкусно.
3: Вкусно. Без яйца. Я понимаю, что это тут

0: обожаемое мое блюдо.
1: Все с сыром. Ну,
2: это любимое детское, общедетское.
1: Картошку с сыром тоже.
0: Макароны с сыром, это просто...
1: И мясо с сыром.
0: Вкуснота, вкуснотиво.
1: Ждем ваши рецепты.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Friend Premium Banking Award за 2025 год.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Арабика
1: капучино. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
3: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
4: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифрой при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум «Цифровые решения.рф». Социальная реклама, оно национальный приоритет. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
6: и Игорь Паньков.
5: Подъемники на нашем радио.
7: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 34 минуты в столице. Давайте почитаем ваши сообщения про быстрые рецепты блюд.
8: Вообще очень захотелось и есть, и пить.
7: Не пить, а выпить.
8: Я понял, что все быстрые рецепты – это закуска.
9: Да. Брауни в кружке за 5 минут. Яйцо с сахаром в кружку, взбиваем хорошенечко вилкой, добавляем какао, порошок, муку. Тесто должно быть как жидкая сметана. Ставим кружку в микроволновку на пару минут, и шоколадный десерт готов. Да. Я видела такие видосы в интернете, но не пробовала. Говорят, что вкусно.
8: Куриные бедра и голени обмазать давленным чесноком, обжарить с одной стороны на сильном огне, потом перевернуть, засыпать картошкой, добавить много свежемолотого черного перца, соли, стопка воды, под крышку на медленный огонь, и даже все перемешивать не нужно.
7: А вы уверены, что это быстрый рецепт?
9: Ну, быстрый.
7: Ну, где?
9: Когда опыт есть, быстрый. Сейчас в продаже появились лепешки роти. Очень много с ними рецептов. Любимые начинки. Пюрешка, сыр, можно колбасы добавить. Или вот творог, сыр, яйцо. Или банан, молочный шоколад. Начинка кладется на половинку лепешки и закрывается второй. Ну, или на целую лепеху и закрывается еще одной. И обжаривается по несколько минут на сковороде. И можно даже хачапури по-аджарски делать в духовке. Но это уже не так быстро.
8: Ну, это как с лавашом.
9: А я тортилью вот покупаю, тоже вот эти лепешки, и тоже сыр.
7: Это уже шаурма.
9: Ну, нет.
7: А роти, они продаются где-то?
8: Да, конечно.
9: Продаются.
8: В индийском магазине вот у нас здесь на Октябрьском поле, зайди.
9: Роти вкусная вещь.
8: Быстрая закуска, которую придумали на даче под горячительный напиток. А сейчас периодически ем просто так. Соленые огурцы, томатный соус и свежий репчатый лук. Перемешать, есть в прикуску с хлебом. Ну, это что-то похоже к шашлыку. Вот такие вот вещи обычно подают. Mm-hmm. Готовят.
9: Не то чтобы быстро, но очень просто готовится. Куриные бедра и голени.
8: Это я прочитал.
9: Все,
8: берем камамбер, продаем, или подаем все-таки, наверное, в виде шайбы. На сильнейшем огне и сливочном масле обжариваем. Получается снаружи румяная корочка, а внутри он расплавлен. Готовка 3 минуты.
9: Ой, а еще сюда бокальчик красного вина, оливок и помидорки.
8: Греческие сыры, там халуми, как они называются, вот тоже из этой же серии, просто жареные.
9: Мой любимый быстрый завтрак – растительное молоко, полбанана, овсяные хлопья, ложка меда. Все это блендером. Запас углеводов до обеда обеспечен. Вкуснота?
7: Да.
8: Берешь свежее сало, Александр, режешь небольшими брусочками и на разогретую сковородку. Пока жир вытапливается, чистишь и режешь картошку и лук. Вытопился жир, засыпаешь картошку и обжариваешь, помешивая. Потом добавляем лук, убавляем огонь, накрываем крышкой и ждем, пока нарезаем салат из помидоров, огурцов.
7: Ну, понятно.
8: Просто жареная картошка на сале.
7: Мы вам сейчас говорим про еду, что мама, а можно прямо вот сейчас хочу есть? И мама за 5 минут вам.
8: Лучший завтрак – это вчерашние пельмени, поджаренные с утра с мазиком.
9: Ну, то если без майонеза,
8: нормально,
9: то да.
7: Вообще пельмени — это быстрая еда. Кинул в кипящую воду.
9: А еще просто замороженные можно сразу обжарить. Тоже вкусно.
8: А они не слипаются?
9: Нет, нормально. Мы пробовали, мы экспериментировали с мелкими. Коль уж разговор пошел про лаваш и рецепты с ним, называется Берт. Тут берем лаваш, масло сливочное, тонко нарезанную бастурму, смазываем кусок лаваша маслом, кладем бастурму, заворачиваем в трубочку. Приятного аппетита!
8: На протяжении очень многих лет я завтракаю одним и тем же блюдом. Вареная гречка со сливочным маслом, и туда добавляю немного меда. Вот,
7: наверное, вкусно.
8: Быстрый рецепт должен, наверное, быть такой, который запоминается. А когда вот длинное сообщение с перечислением, ну, с кучей ингредиентов или действий, то его вот даже
7: на слух сложно запомнить. Нет, я согласен, что жареная картошка на сале, там, с салатом овощным, это вкусно, никто не спорит. Но это не быстро.
9: Ну вот в нашей семье на Новый год уже много лет присутствует горячая закуска. Говяжий язык отварной нарезаем кружочками и на 5 минут в духовку, обильно посыпав сыром.
8: А до
9: очень
8: этого
9: вкусно.
8: Час нужно варить.
9: Слушай, ну если у тебя он вдруг лежит уже готовый, понимаешь,
8: поджарка
9: в холодильнике.
8: Поджарка из лука и морковки плюс сверху разбиваешь яйцо, не перемешивать.
7: Это вы, видимо, когда-то попробовали для супа. Вот мама, я так тесто любил для шарлотки. Я обожал тесто для шарлотки. Когда как-то мама ушла, я его приготовил себе и съел всю вот эту чушку.
8: А я обожал вот эту поджарку для борща, когда мама готовила уже со свеклой.
7: Да-да-да.
8: И вот вкусно. Это же очень вкусно.
9: Конечно. В питу сыр, колбаса и все, что не жалко. И в микроволновку или в аэрогриль. А потом с кофе очень вкусно.
7: Да-да-да. Вот все эти лепешки. Лёшечки с начинкой. Это такая вкуснота.
8: Мелко режем филе курицы. Вот ложка муки, немного майонеза и сыра, щепотка соли, яйцо. На сковородку прямо ложкой выкладываю. Получается сочно и вкусно.
9: Да, я тоже делаю такие котлетки с добавлением сыра. Очень вкусно, согласна. Нарезаю докторскую колбаску кубиками. Сыр натираю на терке, смешиваю с кетчупом и майонезом. Намазываю это все на белый хлебушек. И в тостер. 5 минут, и вкусняшка готова. Или в ростер написано. Есть такая штука?
8: Тостер.
9: Ну, я думаю, что тостер, да. Вот
8: тостер.
9: Такое подобие пиццы делаю на завтрак своим мужчинам. Называйте, как хотите. Мини-пицца или горячий бутерброд. Можно еще соленый огурчик добавить.
8: Есть горизонтальный, Саш. Ну, вот,
9: тостеры, да?
8: Вопрос просто подогреть. Я думаю, что в микроволновке эффект будет ровно такой же.
9: Бутербродница.
8: Или в аэрогриле.
7: Ну, да, все-таки поджарить его надо, я так понимаю.
8: Мое любимое блюдо по утрам — яичница с гренками и чесноком. Сначала на сковородку кидаем нарезанный зубчиком чеснок. Как только он отдал аромат, нарезаем кубиками черный хлеб, например, бородинский. Выкладываем его, формируя форму, и туда же добавляю яйцо. Очень вкусно.
7: Да. Яйцо с утра вообще как-то
8: шарлотка
7: в рот просится.
8: Из 3 яиц. 3 яйца, стакан сахара, стакан муки. Пока миксер взбивает 3 яблока дольками, яблоки залить взбитым.
9: Корицы посыпать.
8: И 20 минут на духовку. Ну, вот шарлотка быстрая тут.
9: Классическая,
8: многим,
9: да. Батон намазать сливочным маслом и под гриль. Все.
8: Курица в соли в духовке. И все.
9: О, это очень вкусно, на самом
8: на
9: деле.
8: На соли тут. Не в соли, а на соли, да. Много соли уходит.
9: Много соли уходит.
8: Но получается вкусно, согласен.
9: Вкусно.
8: 7:40 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф КПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейдам и дополнительной выгоды при сдаче в трейд автомобилей марки Тэнк, Хэвэйл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.

0: провайдеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Вот мне очень понравился рецепт. Бокальчик пенного, стопочку беленькой, смешиваем эти ингредиенты, и быстрый рецепт готов. Спасибо. Ну, это ближе... Ну,
3: Минздрав после... предупреждает.
4: После обеда. Но завтрак очень опасно.
3: Основа. В сковородку разбиваю яйцо и сразу два ломтика хлеба белого. Чуть прихватилось и перевернуть. И уже на это яйцо, где хлеб снизу, что хочешь, колбаса, сыр, затем складывается из этих половинок полноценный сэндвич с яйцом внутри. С двух сторон пожарил, сытно и вкусно.
4: Да, вкусно. Да, верю, что вкусно.
2: Вкусно, калорийно.
4: Часто готовили самый быстрый салат. Кукуруза консервированная и любые сухарики. По желанию чеснок. Заправить майонезом. Все быстро и вкусно.
3: Да, до сих пор его многие готовят. Горячие бутерброды с колбасой и сыром в микроволновке или гренки из батона. Обмакиваешь в молоке с добавлением сахара и соли и на сковородку можно присыпать сырком.
4: Да, гренки это вещь.
3: А
4: да.
3: Помните эти вот бутербродницы? Ну, они сейчас есть, которые готовили треугольные такие тосты. Вот тоже кладешь хлеб для тостов, да или любой хлеб, обычный батон.
4: Бутербродница?
3: Да, любой туда ингредиент хочешь, там маслом намазал, сосиски порезал или колбасу, там, помидоры. Прижал с двух сторон. 3 минуты
4: вкусно.
3: И все, готово.
4: Готово. Мужик, готов. Яйцо в мешочек, его в пиалку с белым хлебом перемешать.
3: Можно просто, многие сырое яйцо перемешивают с хлебом и солью, да, перцем. И едят даже не в мешочек. Вот это быстрый рецепт.
2: Без мешочка.
3: Да.
2: Без мешочка.
3: Без варки.
4: А я, знаешь, в детстве любила, я брала банку сметаны, открывала туда сахар, размешивала и ходила.
2: Жирно-жиревы.
4: Ну, вообще, у бабушки съела всю сметану в детстве.
2: Это самое популярное блюдо в советских столовых. Вот половина или целая и с сахаром. Это было очень вкусно.
4: Сметана с сахаром.
3: А еще я любил кефир с сахаром.
2: Кефир с сахаром.
4: Вот кефир я не очень любила, а сметана,
2: советский йогурт.
3: Да. Питьевой.
4: Яйцо взбить с небольшим количеством молока, посолить, обмакнуть в этом всем кусочки белого хлеба, обжарить с обеих сторон. Ну, да, это рецепт из детства.
3: Из детства, да. Фасоль в томатном соусе, кукуруза, сухарики, мазик. Ну, это классика.
4: А мне нравилась вот эта вот консервированная мексиканская смесь, где фасоль, кукуруза, перец болгарский, вот такое. Вот туда банку консервированного тунца, можно вареных яиц, можно без них, с майонезом тоже очень вкусный салат получался. Студенческий такой.
3: В сковородке большую луковицу до готовности. Туда высыпать нарезанной соломкой сырые кальмары. Ну, понятно, предварительно очищенные. Кальмары обжаривать до готовности буквально 2-3 минуты. Заправить плавленым сыром и можно есть. Очень вкусно с рисом, с макаронами, в горячем и в холодном виде. Вот еще универсальное, конечно, блюдо, которое вкусно одинаково и в горячем, и в холодном виде.
2: Какое?
3: Ну, вообще, в принципе. Ну, когда ты вот что-то не...
2: Котлеты, например.
3: Котлеты, например. Вот что бы ты...
2: Я понял.
4: Котлеты на хлеб, это вообще классика.
3: Холодная.
4: Да. Вот яйца, вот... яйца на хлеб вареные. Да. Тоже очень вкусно.
3: Опять
4: пополам
3: закуска, и... Саша. Опять закуска.
4: Вот, тортилья, плавленый сырок квадратом, сосиса. Все это обернуть вокруг сосисы и на сковородку. Получается румяная вкусная штука.
3: Давайте остановимся, потому что уже нет сил терпеть. Просим прощения у всех, кто не успел позавтракать. Да.
2: Приготовить быстрое блюдо хочется.
3: Аппетита тем, кто завтракает сейчас, и сил, у кого завтрак еще не скоро. 7:50.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
5: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
6: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: «Тренди.рф».
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Танкер под флагом Либерии накануне вечером подвергся атаке беспилотных катеров у побережья Черного моря, недалеко от Сочи. Произошло открытое горение нефти. Директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов рассказал НСН, есть ли угроза для туристов и жителей Сочи.
2: Большая надежда на то, что большая часть этих нефти или нефтепродуктов горит в море. По вечерам на побережье моря всегда дует бриз из зоны высокого давления в зону низкого давления. То есть с берега на море. Очень надеемся, что этот бриз отнесет шлейф дыма от жилых районов самого Сочи. Наибольшая опасность попасть в место приземления этого шлейфа, когда есть вероятность отравиться продуктами горения. Прогнозировать сейчас, будет ли катастрофа масштаба Анапы, очень надеюсь, что нет.
1: Как сообщил Минтранс, экипаж судна из 23 граждан Индии спасли, а приступить к тушению можно будет после снижения интенсивности пожара. Туристов и жителей Сочи призвали не находиться долго на улицах и не открывать окна в помещениях. Пляж временно закрыли. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. Каждый второй бизнес в России имеет женское лицо. Как отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, на начало года число женщин, занимающихся предпринимательской деятельностью, составляет порядка 40% от общего числа бизнесменов. В России, по ее словам, наблюдается устойчивый рост женского предпринимательства. В 2024 году свой бизнес вели около 6 миллионов женщин, а к этому году их число увеличилось еще на 300 тысяч. Российский космонавт-испытатель Николай Тихонов считает, что около 90% жителей Земли могли бы отправиться в космос в качестве туристов. По его словам, представление о необходимости обладать исключительным космическим здоровьем для полета в космос является стереотипом. Тихонов разграничил требования к профессиональным космонавтам и туристам, сравнив это с различием между профессиональными летчиками и пассажирами самолетов, передают РИА Новости. Нападающий Лионель Месси забил гол за национальную сборную в товарищеском матче Аргентины против сборной Бенина. Игра, которая стала последней в карьере Месси за команду Аргентины, завершилась со счетом 3-0. Месси реализовал пенальти на 71-й минуте. Всего за сборную Аргентины восьмикратный обладатель золотого мяча провел 208 матчей, забив 126 голов и сделав 62 результативные передачи. Топор из фильма Стэнли Кубрика «Сияние» выставит на аукцион в Лондоне. Изначальная стоимость лота составляет 50 тысяч фунтов стерлингов или 66 тысяч долларов. Представители аукционного дома заявили, что речь идет об инструменте, с помощью которого герой Джека Николсона прорубил дверь, чтобы ворваться в комнату, где прятались члены его семьи. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы.
4: До сумасшедших дней в Стокман осталось всего 7 дней. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокман.

0: Здравствуйте. Сегодня что? Сегодня 7 октября, 8 часов и 8 минут. В столице до 16 градусов тепла обещают сегодня синоптики. Ясную погоду смотрим. Вот ясная погода. Смотрите, правда распогодно. Смотрите, солнышко, небо голубое.
1: Давайте сыграем в кинопробу. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы угадываете. Что разыгрываем сегодня?
2: Разыгрываем два билета на концерт группы «Дайте танк», который состоится 9 октября в МТС Лайфхолле.
0: Вы знаете, мы сегодня загадали фильм, который... Это старый советский фильм, старое советское кино. Настолько душераздирающее, и после него в конце ты просто рыдаешь, это в фильме. Вот. Но фильм на все времена.
1: Что давайте называется. Послушаем. Сегодня принимаем 7-й правильный ответ. Наш.ру.
3: Кушать хотите?
4: Кушать?
3: Да.
4: Нет, спасибо, я сыта.
3: Если хотите, то пожалуйста.
4: Нет.
3: Вы только не стесняйтесь. Смотрите, какое сало.
4: Сало?
3: Да, попробуйте.
4: Ну, разве что попробовать. Не маленький кусочек.
3: Нравится?
4: Угу.
3: Сухой паёк.
4: Угу. А еще я очень вафли люблю. Ну, знаете, такие трубочкой. Помните, до войны продавали.
3: А я до войны в деревне жил.
4: А я в городе.
0: Ну все.
1: Ждем 7-й правильный ответ. Наш.ру. Поехали.
5: Подъемники на нашем радио. Наше радио.

0: Татьяна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, друзья, давайте послушаем еще раз фрагмент.
3: Напомню, мы принимали 7-й правильный ответ.
4: Кушать хотите?
5: Кушать?
4: Да.
5: Нет, спасибо, я сыта.
4: Если хотите, то пожалуйста.
5: Нет.
4: Вы только не стесняйтесь. Смотрите, какое сало.
5: Сало?
4: Да, попробуйте.
5: Ну, разве что попробовать. Не маленький кусочек.
4: Нравится?
5: Угу.
4: Сухой паёк.
5: Угу. А еще я очень вафли люблю. Ну, знаете, такие трубочкой. Помните, до войны продавали.
4: А я до войны в деревне жил.
5: А я в городе.
6: Но. Три тополя на Плющихе, а зори здесь тихи, в бой идут одни старики, летят журавли и другие неверные ответы. Мы загадывали художественный фильм «Баллада о солдате». И наш сегодняшний победитель, человек, который пойдет на концерт группы «Дайте танк» 9 октября в МТС Лайф Холл. Ваш номер телефона 909-169-92 и так далее. Поздравляем вас.
4: Да.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наше радио.
1: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 26 минут. Столица, сегодня 7 октября. Сегодня среда уже.
3: Психологи говорят, почти в каждой паре со временем появляются свои слова-триггеры. Фразы, которые мгновенно меняют настроение разговора и могут запустить ссору буквально с полоборота. Чаще всего это не ругательство, а вполне обычные выражения. «Успокойся», «Ты опять начинаешь», «Делай, что хочешь», «Я же говорил» или «говорила», «Тебе все равно» или «Безобидные, на первый взгляд, нормально». Как у тебя дела? Нормально. Причем дело не столько в самих словах, сколько в истории пары. Одна и та же фраза для одного человека ничего не значит, а для другого звучит как упрек, обесценивание или сигнал «сейчас опять будет конфликт». Психологи советуют парам знать свои слова-триггеры и в напряженном разговоре заменять их более нейтральными формулировками. Иногда одна вовремя несказанная фраза спасает весь вечер. Хотел сказать, спасает весь мир. Ну, действительно, если вы давно вместе, то вы иногда без слов понимаете, в каком настроении человек находится. И иногда достаточно одного взгляда, чтобы зажечь эту спичку. А уж слова из серии «делай, что хочешь», или «я же говорил», или «говорила» могут взорвать все вокруг.
2: Слушай, я не знаю, я вот так вот, ну, мы же все на себя всегда, да?
3: Да.
2: Через себя все пропускаем. Я, честно говоря, даже не знаю, у меня нет, вот, может быть, у жены есть, в смысле, на мой счет, каких-то слов. Я даже не помню, какие слова мне нельзя приносить дома. Просто, наверное, потому что их нет. Потому что все-таки я сейчас скажу такие высокопарные слова. Все-таки в семье все намного проще. Я понимаю, что это может быть и сложнее, но вот таких слов, ну, то есть допустимость таких слов, я не знаю, это значит, ну, не хочу говорить, что значит, вы не семья, но как-то это странно.
3: То есть никто из домашних не может сказать тебе «невкусно»?
2: Почему? Может, но это не будет триггером.
3: А, не будет триггером?
2: Нет, ну...
4: У меня, кстати, тоже нет вот каких-то особенных слов, но если у мужа плохое настроение, я просто это вижу, и я тогда испаряюсь. Испаряюсь минут на 30.
2: Что это такое? Яна, что это такое?
4: Нет, вот приходит человек. Ну нет, ну это потому что сначала, когда мы познакомились, я все, значит, на себя примеряла. Мне казалось, что это я что-то, значит, накосячила где-то там, что-то я сделала. А в итоге я поняла, что нет. Ну вот, например, это вообще ко мне не имеет никакого отношения чаще всего. Ну то есть это просто вот, например, ну приходит человек, переваривает какую-то за день полученную информацию, или там с работы, ну какие-то вот эти вот вещи. Если я вижу, что у мужа плохое настроение, я просто испаряюсь. Ну, я реально, я 30 минут просто его не трогаю. И он, ну, как бы остывает, и все.
3: В интернете есть ролики смешные на этот счет, когда там пара поругалась, и вот, и когда девушка уже готова была все забыть, заходит в комнату, и вторая половина говорит, ну что, успокоилась? И сразу... случается. Ну, давайте поинтересуемся у наших слушателей традиционно. Друзья, есть ли в вашей паре слова-триггеры и какие это слова, к чему они приводят...

0: с примерами, пожалуйста, задумайтесь, существуют ли они в вашей паре. Уверен, что у всех есть хоть одно слово, по которому вы понимаете, что вот если сейчас его произнести, да, иногда же ты это делаешь несознательно, не потому что вот хочешь подлить масло в огонь, а просто вот у тебя выскакивает это как слово «паразит». Ну вот из серии «успокойся». И пошло-поехало. Ждем вашей истории. Наш.ру, пожалуйста, пишите, почитаем через несколько минут.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
12: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
13: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
14: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
15: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
1: Проще простого.
16: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
1: Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 8 часов 38 минут в столице. Давайте почитаем ваше сообщение.
3: Еще раз. Психологи говорят, почти в каждой паре со временем появляются свои слова-триггеры. Фразы, которые мгновенно меняют настроение разговора и могут запустить ссору буквально с полоборота. Мы спросили про ваши слова-триггеры. У мужа есть выражение, так говорила его бабушка, что крестьяне, то и обезьяне. Меня оно дико раздражает. Он прекрасно об этом знает, но не может отказать себе в удовольствии всегда вставить его в разговор. Например, если я увидела, что он положил глаз на какую-то вкусняшку, и мне тоже ее захотелось, обязательно скажет про этих крестьян и обезьян.
4: Любая просьба что-то сделать заодно. Мужа аж передергивает. Сказал, что это стопроцентная гарантия услышать «нет». Ну а что, если это реально можно сделать заодно? Зачем лишний раз выделять время на это?
3: Для меня это слово «быстрее». Аж трясти начинает. Раньше маман меня подгоняла, сейчас муж. С их дурацкой привычкой везде быть за полчаса до назначенного времени.
5: Вот и все идет из детства.
4: В нашем браке 29 лет ему. Триггеры, если и есть, то это интонация, не слова. Вот тут я соглашусь с вами. Мне тоже скорее интонация выпадет.
5: А ну-ка. Лена.
3: Мы делаем ремонт, и для меня мощный триггер слова «не видно». Я уравновешенный человек, но когда слышу «да ладно, не видно будет», просто дым из ушей и пламя из ноздрей сразу. Просто не видно будет.
5: Ничего, мы тут шкафчик поставим.
3: Да, клеим другие, и шкаф придвинем, и все.
4: А мне никакие слова не нужны. Меня моя жена просто бесит всегда без слов. Хотя я люблю ее.
5: Слава богу, что у вас так все.
3: Если муж что-то сделал по-своему, а я говорила по-другому, и у него ничего не получилось, у меня вылетает фраза «это было очевидно». Он прям бесится, а меня прям бесит, особенно если я точно знала, как надо, а он все равно делал по-своему. В итоге раздраженный и расстроенный делает, как я говорила.
4: Слово «успокойся» – триггер для моего мужа. Если пытаюсь его успокоить, просто нахожу слова-синонимы. Для меня запрещенная фраза «ты как все» – именно от мужа. Сразу представляю, как он приравнивает меня ко всем женщинам в мире. А я должна быть одна единственная принцесса.
5: Фраза, да, вы как все.
3: Фраза «триггер» – это громко произнесенное имя супруги. «Света!» Многие, кстати, написали о том, что по имени, если называет вторая половина тебя, то это фраза триггер. То есть обычно там зайка, котик и так далее, а тут по имени, и все. Это
4: сразу, да. А я люблю, когда меня по имени называют. У нас с мужем таких слов-триггеров... Да, Сань. А у нас с мужем таких слов-триггеров я не замечала. Но на самом деле в острые моменты при каких-то горячих спорах таким словом может в моменте стать любое. От слова «успокойся», сказанного повелительным тоном или грубо, у кого угодно может забрало упасть.
3: Взрываясь на фразу мужа «сделай сама», получая в ответ на просьбу или рассуждение о том, что было бы неплохо реализовать. Да если бы я хотела сама, я бы сделала уже без всяких разговоров. Сделай сама.
4: Фраза «ой, все» от жены, просто такое выражение от женщин, меня вообще триггерит. От мужчин ни разу не слышал.
3: Очень давно называю жену «моя радость», но после выхода известного фильма ее это начало бесить. Но я продолжаю так называть, пусть привыкает.
5: А что за...
4: А что за фильм? «Моя радость», я не знаю, например.
3: Ну, это же «Властелин колец».
5: «Властелин колец».
4: А, «Моя прелесть».
3: Ну, там «Моя прелесть» была, да.
4: Да. «Разговор закончен. Это красная тряпка для меня».
3: Она уже была готова успокоиться, и тут он сказал «успокойся».
4: Да. Ну, начинается. Слова детонатора у нас.
3: Когда прошу что-то я или дети, а в ответ «ожидаем». Ужасно бесит это слово.
4: «Ожидаем». Как же бесит.
5: Подожди, подожди.
3: Ты можешь это в полку прибить? «Ожидаем». Ну, в смысле, сейчас.
4: Сейчас, да. Как же бесит, ты сильная, ты справишься. Я еще и умная, даже браться не хочу.
3: За 11 лет так и не научился. Разговариваешь, шутишь, а потом раз и все. Одно слово и 3 дня со мной не разговаривает.
5: Да как же так-то?
4: Слово «ок».
3: Посмотрим. Из уст мужа расшифровывается как «никогда». После этого слова делаю все сама.
5: Посмотрим. Никогда.
4: Если жена хочет поругаться, говорит: «прими уже участие в воспитании дочери. Забери у нее телефон».
5: У меня вот это же на самом деле может взбесить, потому что это же киношная фраза. Это вот не ваша фраза. Зачем вы это делаете?
3: У меня триггер — это слово накладо...
5: Просто не понимаю.
3: Накладовывай. Муж услышал в гостях, посмеялся и теперь ходит, бесит меня. Один раз было смешно, но он теперь всегда так говорит. Я ему напрямую говорю, что я с ним не буду разговаривать, пока он не научится говорить.
5: Даже нас это сейчас бесит. Ну, меня, во всяком случае. Накладовывай.
4: Накладовывай, да.
5: Ужас. Ужас,
4: ужас.
3: Если муж скажет «успокойся», он уже знает, это вызовет атомный взрыв.
4: Не кричи на меня. Или вот, как вам фраза, «я тебя услышал».
3: Это да. 8.43 в Москве. Мы почитаем еще несколько сообщений чуть позже.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
6: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
7: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
8: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
9: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Алло, ну, как там с бизнесом?
11: Что? Вы кому звоните?
10: Твоему бизнесу звоню.
11: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
12: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
13: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Сбербанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
14: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
15: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликви Моли» доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликви Моли».
16: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
0: Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте дочитаем ваше сообщение.
3: Буквально вопрос: минуту. Что с тобой, если я начинаю злиться на мужа за что-нибудь? Бывает редко, но, блин, что со мной? Как будто я не имею права злиться и не отвечать.
4: И нервничать.
3: Или нервничать.
4: Бесит фраза «и чё?». Например, «сынок, поможешь мне?» «И чё?».
3: Меня бесит, когда жена говорит: «ты хотел помыть посуду или ты хотел прибраться?» А я не хотел, и сейчас еще больше не хочу. В общем, друзья, подумайте над этими словами и фразами, триггерами. Если не знаете, есть ли в вашей паре, то спросите у второй половины прямо сейчас. На 8.50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
5: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду.
6: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
7: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Наша реклама.
8: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоне каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. Максидон. Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Координатор женского движения «Единой России» Ирина Алиферова стала первым депутатом Госдумы 9-го созыва, сложившим полномочия. Она сдала мандат после того, как посетила 2 заседания Госдумы. Официальная причина – переход на другое место работы. Алиферову избрали по федеральному округу по списку «Единой России». Она получила мандат после того, как от своих мандатов отказались лидеры федерального списка партии. По данным РБК, ее место в Госдуме займет экс-глава Тувы и бывший вице-спикер Думы Шалбан Караул. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Воронежской области при атаке БПЛА повреждена линия электропередачи. Ночью силы ПВО сбили над 9 районами и 2 городскими округами региона 64 дрона. На юге области при падении обломков повреждена линия электропередачи. Из-за этого несколько сел остаются без электроснабжения. На месте работают оперативные службы. По предварительным данным, никто не пострадал. Этажность и количество квартир в новостройках должны определяться инфраструктурой района, а местные жители должны иметь реальные механизмы влияния на проекты. Такое мнение высказала ТАСС депутат Госдумы Дарья Кислицына. Она отметила, что этажность нужно определять не аппетитами девелопера, а инфраструктурой, в частности тем, сколько новых детей придет в школы, хватит ли мест поликлиники, выдержит ли дорожная сеть. Наконец, необходимо учитывать общий облик города, добавила парламентарий. При этом она считает, что сама по себе плотная застройка не зло. По ее мнению, компактные кварталы позволяют развивать транспорт, делать города оживленными и безопасными. Медведица напала на рыбака в Приморье. Инцидент произошел еще в конце сентября, сообщает краевой Минздрав. 65-летний житель Чугуевского округа отправился на рыбалку и взял с собой щенка. Именно собака заставила его обернуться на шум за спиной. И в этот момент на мужчину набросилась медведица. Схватка произошла прямо в воде. Зверь покусал и поцарапал мужчину. Он потерял сознание, и медведица сама отступила. С рваными ранами на лице, руке и бедре мужчина самостоятельно добрался до дома. Маркетплейсы заняли 60% книжного рынка, а оборот книжных магазинов продолжает падать, заявил НСН гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев.
2: Был определенный запас прочности, видимо, он иссяк. Сейчас у маркетплейсов доля около 60%. Во всем мире работают такие форматы, как льготные кредиты или субсидии на открытие книжных магазинов. И здесь, конечно же, я уверен, это коллегам бы помогло. Либо второй вариант, там, уменьшение НДС того же. Ну, в новых странах, где вообще 0% НДС. Тут главное, чтобы был какой-то обоюдовыгодный вариант для отрасли и государства.
1: Глава «Эксмо» добавил, что читатели также все чаще делают выбор в пользу электронных и аудиокниг. Ну а популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграма», мы теперь есть в «Максе», «ВК» и «Дзене».
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 7 минут в столице. Сегодня 7 октября, сегодня уже среда.
3: Кстати, группа The Hatters через час будет в эфире у нас, поэтому присоединяйтесь к нашей видеотрансляции. Она начнется через час как раз на сайте наш.ру. Ну и можно уже задавать свои вопросы. 10 лет коллектив отмечает. 2 концерта в Санкт-Петербурге, 2 концерта в Москве.
2: Сильно.
3: Стадионные. Поговорим, конечно же, о десятилетии, о концертах и вообще о жизни. Ну, а пока давайте погадаем. Наши книжные гадания, тем более за гадание у нас сегодня положен приз. Александр, озвучьте, пожалуйста.
2: Да, от спонсора ООО «Усадьба» вы получаете сертификат на проживание на сутки на двоих. Если уже осенью хочется новогодних подарков, отель «Барская усадьба» готов их щедро раздавать. Никаких скучных посиделок. Гостей ждет настоящее путешествие во времена школьных дискотек 90-х с любимыми хитами, атмосферой эпохи и ярким праздничным настроением. Дед Мороз и Снегурочка приедут на Вишневый девятки, а Новый год в Барской усадьбе обещает стать по-настоящему ностальгическим и незабываемым. Бронируйте номер в Барской усадьбе уже сейчас.
3: Спим с мужем в разных комнатах, но моя мама считает, что это начало конца и что я нехорошая жена. Как объяснить ей, что это наша жизнь, и мы сами решим,
2: никак,
3: как нам лучше?
2: Никак не объяснять. А
4: мне тоже кажется, не надо объяснять.
2: У мамы может быть свое мнение на что угодно, ради бога. Если я буду своему папе объяснять на каждое его мнение, что я считаю по-другому, зачем мне это надо?
3: Откуда мама знает? Вы ей сказали? Или она у вас в гостях была, и вы спали в разных комнатах?
2: Да, это мне вопрос, сколько у вас комнат, что еще и мама поместилась?
3: Саш, есть много людей, у которых много комнат.
2: Спасибо, Игорюк.
4: Теперь ты знаешь, да.
3: Муж сделал своими руками забор на даче. Через неделю он упал. Очень хочется как-то его подколоть, но пока себя сдерживаю. Собирается в эти выходные заново его восстанавливать. Может быть, все-таки нанять специалистов? Большими буквами написано.
2: Да подождите, будет у вас...
4: Дайте шанс.
2: Да, будет у вас... Да подождите со своим шансом.
4: Ну это же круто, когда человек сам что-то пытается сделать.
2: Подождите вы, еще будет у вас возможность это вставить. Жизнь длинная, я вас уверяю, вы еще получите от этого удовольствие. А сейчас пусть корячится еще.
3: Может быть, он, кстати, удовольствие от этого получает.
4: Ну да.
3: Делать не потому, что надо, а потому, что ему нравится и хочется.
2: Ну, мужчина так устроен, падает, встает.
3: Сейчас сколько людей видеоурокам делают?
2: Символическая картина.
3: Все. А? И чинят бытовую технику, и строят бани, и дома по видеоурокам.
2: Каким урокам? По рилсам.
3: Ну, хорошо, рилсом.
2: Кстати, по рилсам есть очень хороший рилс. Там я могу вам прислать. Как раз мужчина делает забор. Очень красиво.
3: Чувствуется подвох в твоей интонации.
2: Где он падает, там видео нету. Ну, что этот забор. Так что, видимо, стоит на века.
3: Ждем ваши проблемы. Наш.ру, пожалуйста, пишите. Гадаем сегодня по...
4: Сегодня гадаем по Роберту Шекли.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
5: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу Казань, Сибирский тракт 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильдан Вальнара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-872.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Зачем?

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов 17 минут в столице.
3: Вы мне уже по весне гадали, праздновать ли свадьбу. Я не хотела, потому что мамы не ладили. Свадьбу мы отметили, но мамы так и не поладили, не общаются до сих пор. Вот у меня теперь дилемма, где справлять Новый год. Вместе их не собрать, если отмечать с одной, то обидится другая. Я склоняюсь к тому, чтобы уехать куда-то и отметить вдвоем. Но нет понимания куда, и с работы все непонятно. Думаю, что поможет только гадание. Ну, конечно, чтобы не обижать мам, нужно ехать куда-то вдвоем. И все.
4: Да, с супругом.
3: Неважно куда. И даже если это не дальняя поездка, можно поехать недалеко.
2: Но так вот, то, что вас родители сделали такими заложниками, а теперь вы сами на это ведетесь, я, конечно...
3: Согласен.
2: Это вы так бесконечно будете? До самого конца маминого будете так ездить?
3: Собираемся с семьей в Абхазию. Я с тремя детьми на самолете. А он решил на машине. Типа всем на самолете лучше не лететь в целях безопасности. Это не он сам придумал, просто подсказали. Отпускать или настаивать, что летим вместе?
2: Ну пусть тогда с собой одного ребенка возьмет.
3: А в чем проблема? То есть вы с тремя детьми на самолете, а он на машине, потому что всем небезопасно лететь.
2: Ну потому что если, допустим, с самолетом что-то случится... Вас не станет всех. А так останется, допустим, папа и ребенок.
3: Все, нет, она с тремя детьми на самолете.
2: Ну да, значит, он останется. Ну, вот такая логика у него странная. Я и говорю, надо хотя бы одного ребенка-то взять. Вы знаете, в фильме, вернее, в сериале «Джентльмены», помнишь? Ладно. Не будем спойлерить.
3: Устроился на новую работу. Работаю технологом комбината питания. Также есть а-ля управляющие. Явно без опыта. Собственно, ни одного слова. Тупо ИИ. Даже мои обязанности составляла благодаря ИИ. Понимания никакого. Компания амбициозная. В планах выход на большой рынок. Сработаемся ли? Ну, слушайте, тут даже не знаю, что вам посоветовать.
4: Ну, или да, или нет. У третьего не дано.
2: Ну, нет, мы, конечно, Янка, но где-то вы, мы желаем вам, мы за вас держим.
4: То, что мы желаем, это понятно.
2: Мы
4: конечно,
2: за вас держим, мы за вас переживаем. Да. Янка всегда так говорит, и она искренне за каждого из вас переживает. Я говорю, тебе не хватит просто за всех переживать. Но она все равно вот это заладила, и все.
3: Сегодня...
2: Поэтому мы вам желаем.
3: Собрание в школе и обсуждение выпускного в 9 классе. Погадайте, получится прийти к общему решению или нет?
4: Почти наверняка нет, но будет же какое-то большинство в любом случае. Всегда есть кто-то, кого все не устраивает, или кому вообще ничего не хочется.
2: Вы знаете, у нас, я помню, ну, дети были против выбора родителей, когда училась моя дочь. И вот на собрание позвали инициативную группу девчонок, которые сказали, как они хотят. И когда родители услышали, чего они хотят, они сказали, ну хорошо, то есть без родителей, отдельно в доме, там, чтобы их никого не было, там туда-сюда. И все, в результате сделали так, как хотели родители.
3: Я парикмахер. Мечтаю уже несколько лет начать обучать. Стоит ли идти в школу преподавателем?
2: А не школу? Ну,
3: конечно.
2: Но вы можете и без школы, наверное, преподавать.
4: Но если есть необходимая квалификация, наверное, преподавать для того, чтобы преподавать, там, наверное, не только опыт важен, да, но и...
2: Ну, скорее, ну и опыт.
4: Только опыт, да?
2: Опыт в том числе, это же прикладное дело. То есть ты руками работаешь.
4: Ну, вообще надо пробовать, конечно.
3: Вообще это же не теория. Одно дело быть специалистом в той или иной области, другое дело уметь объяснить человеку начинающему, как это все работает. Это два разных таланта.
4: Две разных... Я поэтому и говорю, что достаточно ли только опыта.
3: Мужу 45 лет. Увлекся биохакингом. Сначала мне было смешно, сейчас уже не смешно. Реально поставил себе цель дожить до 100 лет. И все для этого делает. Но страдает вся семья.
2: А что, почему страдает?
3: Ну, наверное, вот все там, здоровый образ жизни вокруг, бады.
2: Ну что, вот, скажи, здоровый образ жизни, чем он мешает семье? Ну скажи, вот я просто...
3: Сань, не знаю, ну может быть...
2: пример, от чего вы сошли с ума из-за того, что...
3: Ну, вот ели всю жизнь сосиски, он говорит, все, сосисок в доме нет, дети будут есть только отварную куриную грудку с, там, не знаю, с какими-то там крупами полезными. Понятно. Ну, я могу только предположить, спать ложимся в 8 вечера, встаем там в определенное время, в гуляем. гуляем в день по там 10-15 тысяч шагов. Ну и куча. А сейчас же этих биохакеров полно в интернете, которые тебе дают кучу всяких разных советов, и, естественно, в том числе и разные БАДы.
2: Самое смешное будет, если он умрет раньше своих сверстников.
4: Мне кажется, во всем хороша золотая середина.
2: Не, ну я просто...
3: Некому будет сказать, я тебе говорила. Ждем ваши...
2: Сосиски тоже нужны.
3: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите, рассказывайте.
2: Вообще на долголетие, как вот, по моим наблюдениям, все-таки влияет положительный взгляд на жизнь.
4: Согласна.
2: Очень сильно влияет на долголетие вот позитивность мышления. Это не значит, что ты должен ходить все время улыбаясь, но ты должен быть влюблен в этот мир и сон.
3: Но я от разных специалистов вот за последнее время несколько раз слышал. Раньше я в это вообще не верил. И мне казалось, что это, ну, какой-то бред. Что стресс и нервы убивают здоровье.
2: Ну, конечно.
4: Конечно.
3: И, соответственно, воспаляют все твои там болячки.
2: Ты постоянно вот на нервиках.
4: А если посмотреть на долгожителей, ну, пожалуйста, у меня бабушке 92 года. Бабуль, ну вот, я скажу сейчас прям как есть. Ну, вот, у нее любимое блюдо, бабушек она любит, например.
3: Ну, вот она ест любит. Когда?
4: Его ну, не она... было, потому что вот, всю ее
3: ест,
4: жизнь.
3: Вот, там, может быть, последние... Там...
4: Нет, да, там, но я имею в виду, что это никак не влияет на здоровье.
2: Все-таки генофонд.
4: Ну, генофонд, да, я к тому, что это не про питание. Это не всегда только про питание.
3: У людей, которым исполнилось 100 лет, и они начинают, там, какая-нибудь итальянская бабушка рассказывает, как она каждое утро пьет что-то из винограда, сока и так далее и тому подобное. Ну, я думаю, это никак не связано. А вы, Александр, значит, с позитивом смотрите на жизнь.
2: Да. Да? Ну, слушай, вот мне вчера... Я...
3: Вот тебе бабушка вчера рост измеряла.
2: Да. Мне вчера измеряли рост, причем не как, ну, вес. Не как обычно. Знаете, спиной встаешь к этой штуке и выпрямляешься, и ее сверху опускают. Ничего не опускала, я встал лицом. Она тут же меня взвесила и сказала 181. А у меня рост 188 всю жизнь. Я говорю, подождите, что-то здесь не так. Я говорю, у меня 188. Она говорит, а сколько вам лет? Я говорю, столько-то. Она говорит, ну вот.
4: Сашка, ты точно не 1,81 м, потому что ты гораздо выше, чем я. А я 1,75 м.
3: Доставай сантиметр, сейчас положим его, будем измерять.
4: Просто... Леш, ты зачем?
2: Я, знаешь, я просто понять не...

0: Наша реклама. Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция.
1: 0+.
2: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Куда срочно перенести рабочие чаты?
11: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
12: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
13: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
14: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
15: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
16: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
17: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
18: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
19: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
20: Проще простого.
21: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
22: Александр Бом, Яна Лукьянова
23: и Игорь Паньков.
22: Подъемники на нашем радио.
24: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте гадать. Напоминаю, что гадающим мы вручаем сегодня приз от спонсора ООО «Усадьба». Сертификат на проживание на сутки на двоих. Если уже осенью хочется новогодних подарков, отель «Барская усадьба» готов их щедро раздавать. Никаких скучных посиделок. Гостей ждет настоящее путешествие во времена школьных дискотек 90-х с любимыми хитами, атмосферой эпохи и ярким праздничным настроением. Дед Мороз и Снегурочка приедут на вишневой девятке, а Новый год в «Барской усадьбе» обещает стать по-настоящему ностальгическим и незабываемым. Бронируйте номер в «Барской усадьбе» уже сейчас.
25: Несмотря на то, что учебный год только начинается,
0: Проблема следующая.
1: Давай.
0: Сегодня собрание в школе и обсуждение выпускного в 9 классе. Погадайте, получится прийти к общему решению или нет? Юль нам написала. Юль, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: У вас выпускник или выпускница, Юль?
2: Выпускница.
0: Угу. А есть уже какое-то обсуждение предварительное было? Или...
1: Что хотят вообще?
0: Да. Какие варианты?
2: Родители хотят поездку куда-нибудь, то есть экскурсионную, а дети не очень это хотят. И как бы вот мнения разделились.
3: А вы из роддома, да, Юль?
2: Ну да, да.
1: А что тут мнение? Я понять не могу. Ребята хотят тусовку. Зачем им экскурсия? Ну, сделайте им вечеринку. Почему так нельзя сделать?
2: Ну, вот как раз хотим, наверное, пригласить, вот как Александр сказал, инициативную группу и уже обсудить детально.
1: Ну да.
0: А вы спрашивали у детей, что они хотят? То, что не хотят экскурсию, мы поняли. А что хотят?
2: Так в том-то и дело, что пока они сами не могут определиться, что конкретно они хотят, потому что такой вопрос им задавали, да.
0: Ну, времени еще столько. Кто думает о выпускном?
1: Давайте, как...
2: Так уже все бронируют.
1: Как они называются, это эти лазилки с задачками? Господи.
3: Квест?
1: Квесты сейчас модные или не модные?
0: Ну, это для детей, мне кажется. В 9 классе уже, наверное, вряд ли.
1: Нет, а я так просто, я, честно говоря, отстал от темы.
0: Юль, а в каком городе вы живете?
2: Нижегородская область.
0: Угу. А вообще, вот вы же общаетесь, наверное, раз вы в родительском комитете с родителями там... тех, кто в 10 классе сейчас, как они проводили? Или, может быть, учительница вам рассказывала?
2: Ну, у меня дело в том, что 10-классница еще есть.
0: А, вот.
2: А у них было в прошлом году, был выпускной, ну, вот в кафе. То есть что-то такое.
3: Детям понравилось?
2: Да, детям понравилось.
1: Ну, а что, посидели? Я вообще предлагаю пойти в картинг, а потом в ресторан. Ну, или куда-нибудь
2: это,
1: такое.
2: Кстати, неплохая идея.
0: А у вас в городе...
1: В любом возрасте увлекают.
0: У вас в городе какие обычно развлечения на выпускных?
2: Ну, вот как раз вот что-то такое. То есть, либо пейнтбол какой-нибудь, какие-то активности, либо вот кафешка и поездки куда-то.
3: Mm-hmm. Ну, активности, кстати говоря, а вот тут же картинг, о котором Саша сказал, это действительно классная история. А потом посидеть и отметить.
1: Посидеть, потусить, вот... да... А потом
2: предложим сегодня.
1: Пусть расходятся. Я не знаю, они там поделены на компании или нет? Или у них один дружный класс?
2: Ну, нет, есть компания. Есть.
0: Ну, то есть есть сколько человек вообще в классе?
2: 27.
0: А вы будете отдельно праздновать или будете объединять несколько классов?
2: Нет, у нас мы будем отдельно.
1: Своим классом, короче говоря.
2: Да, да, да, да.
0: А с родителями или без? Это важно.
1: Ну, 2-3 человека это будет, наверное.
2: Я думаю, что с родителями.
1: А, с родителями. Ну, хорошо.
2: Пока это такой вопрос обсуждается.
3: Ну, да, в 9 классе столы накрывали в спортзале.
1: Да, да,
3: мы в 9 классе.
2: Не было выпускного в 9 классе.
0: У нас тоже не было, но мы в лес ходили классом.
1: Не, у нас
0: без взрослых.
2: В поход, вот.
3: Ну, в поход. Кстати, тоже хорошая история.
1: Очень геморная история.
3: С походом?
1: Да, проще в ресторан забуриться.
0: Можно далеко уйти, Саш.
1: Можно вообще недалеко уйти, да, но можно уйти далеко.
0: Ладно, давайте. Номер страницы, номер строчки.
2: Так, давайте 20-я страница, 3-я снизу.
0: 20-я страница, 3-я снизу. Доброе утро. Сегодня собрание в школе и обсуждение выпускного в 9 классе. Погадайте, получится прийти к общему решению или нет, спрашивает нас Юля.
1: Том поблагодарил их, они выпили и разошлись. Так что, наверное, придете к какому-то решению сегодня, и все будет хорошо.
3: А сами в барскую усадьбу, Юль.
2: Спасибо.
0: Вот тут вариант, Юль, у нас в выпускном в 9 классе был сплав. Дети были в восторге, сплав, посиделки у костра, было круто, советую как идею.
1: А не поздновато? А, в смысле, это летом будет?
0: Ну, летом.
3: Май, июнь.
1: Да, я прошу прощения, я почему-то...
0: Опасно, конечно, ну, то есть многие не хотят ответственность брать на себя за такие активные развлечения.
3: Ну, это необходимо просто со специально обученными людьми
1: идти. Конечно, не самим, а...
3: Жилеты, вот это все спасательное. И на самом деле тема крутая. Вообще любая активность такая, она, мне кажется, всем только на радость.
4: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Топ покупок месяца.
2: JQ J6 отправится в путешествие с близкими.
1: А Moda C5 добавить стиля.
2: JQ J7 впечатлить друзей.
1: А Moda и JQ выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейдам и дополнительной выгоды при сдаче в трейдер автомобилей марки Тэнк, Хэвэйл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru.

0: провайдеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
2: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
3: Подъемники на нашем радио.
5: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9:48 столицы.
6: Хотели вам напомнить, что в начале часа у нас гости сегодня. Это группа The Hatters. Поговорим о больших концертах в Москве и Санкт-Петербурге, которые пройдут в Питере уже на следующей неделе, в Москве в ноябре. 10 лет группе. Будет видеотрансляция у нас на сайте наш.ру нашего эфира. Задавайте свои вопросы. За лучший вопрос обязательно что-нибудь придумаем. Юра с Пашей у нас будут в гостях.
5: Юра с Пашей, да, поэтому... Ты сказал про прямую трансляцию?
6: Да, уже сказал.
5: Видеотрансляция.
6: Что хочется сказать вам, дорогие друзья. Тут небывалый резонанс вызвала проблема в наших гаданиях. У меня выпускался сын из 9 класса летом. После предложения о пинболе мамы девочек и сами девочки взвыли. А как же платье, прически и макияж?
5: Слушай, нет, это хорошо, конечно, когда девчонки, ну, и абсолютно логично, что они об этом думают. Но если сделать все с переодеванием, хотя, зная, как девушки готовятся, они идут в салон, их там моют, красят, укладывают и так далее. Потом еще платье. Ну, наверное,
7: платье сейчас... Ну, девчонки тоже по-разному реагируют, на самом деле. Очень многие, уверенно, поддержали бы какую-то активность.
5: Ну, да, пинбол, мне кажется...
7: И променяли красивое такое платье на...
5: Сейчас такой пинбол, это вообще... В наше время такого не было. Были просто
6: вот
5: стрелялки.
6: Играй в него, скажут тебе дети.
5: Ну да, да, конечно. Не, если не нравится, ну зачем?
6: Я из Нижнего Новгорода, и мы бронировали зал в загородном клубе еще в апреле месяце. Это к разговору о том, почему так заранее начинают готовиться.
7: Потому что все хорошие залы разбирают, конечно. Помимо выпускных...
5: Все хорошие залы разбирают.
7: Ну, я думаю, многие, ну, если не все, то многие. Нет, я уверена, что все, особенно в небольших городах, например, если речь идет об этом, то, конечно.
6: Там же есть площадки, помимо... где вот каждый год выпускные, и они, конечно, пользуются популярностью и выкручивают руки родителям.
7: Но вы же не забывайте, что помимо выпускных еще свадьбы есть, юбилеи есть и так далее. Конечно, хорошие залы...
5: Да плевать, отказаться от этого и все. Придумать другой формат.
7: Вот, поэтому сплавы и так далее.
5: Другой формат и все.
6: А нам дети в прошлом году запретили посещать их выпускной 9 класс. Сказали, никаких родителей.
5: Так это, вы не можете сказать никаких родителей. Вы 9 класс, вы несовершеннолетние пупсы. Поэтому, нет, если бы вам было 18, вы могли мне сказать все, что угодно. А пока вы несовершеннолетние, вы ничего мне сказать не можете. Вы можете меня попросить, но сказать, чтобы вас не было... Здрасте, приехали.
6: Ты видел этих несовершеннолетних?
5: Чтобы вас не было или вы были, я принимал решение. А вы не можете такого решения принять.
6: 9:50 в Москве. Ждем наших гостей и вопросы, которые вы им отправите.
3: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
8: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду.
3: Наша реклама.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
7: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Судья Ольга Дворянова, здравствуйте. С 1 марта вступают в силу изменения в правилах проведения экзамена на получение водительского удостоверения. Автоматизированная система должна будет обеспечивать фотографирование кандидата в водителя в процессе экзамена. Результаты могут быть аннулированы, если выяснится, что он использовал, например, какие-то средства связи. Кроме того, экзаменуемый сможет не предоставлять медицинское заключение при наличии сведений о нем в реестре. Также сокращается с полугода до 60 дней срок, в течение которого назначается практический экзамен на права в случае успешно сдачи теоретического. Умер один из раненых при нападении в спецвагоне в Кабардино-Балкарии сотрудник ФСИН. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. О состоянии других пострадавших не сообщается. Инцидент случился в минувшую пятницу. Осужденный, который следовал в поезде по Кабардино-Балкарии, смог отобрать пистолет у конвоира и убил его, ранив еще троих сотрудников ФСИН. В результате преступник был ликвидирован. Мужчина был осужден за хранение наркотиков. Режим повышенной готовности ввели в Омске из-за угрозы приостановки подачи газа в более чем 3000 многоквартирных домов. Об этом сообщили в администрации города. Решение принято в связи с критической ситуацией в сфере газоснабжения населения. Ранее стало известно о банкротстве Омской областной газовой компании, которая обеспечивала многоэтажки сжиженным газом. В результате 12 домов остались без газоснабжения. Режиссер Никита Михалков высказался о целях СВО. В беседе с RT он заявил, что военная операция необходима России, чтобы народ очнулся и смог разобраться в настоящих ценностях. Цитата. «Нам Господь послал СВО, чтобы мы очнулись, чтобы мы поняли, чего стоят настоящие ценности и каковы они». Конец цитаты. Михалков пояснил, что опасно, когда жизнь измеряется количеством и качеством развлечений, и напомнил об эксперименте ученых с мышью, которая все время нажимала на кнопку, чтобы получить удовольствие, и в конце концов умерла. Ньюкаслский университет заявил, что, чтобы стать сильнее, не обязательно проводить в зале часы. Заметный прирост силы может дать даже одна силовая тренировка в неделю. Однако создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова рассказала НСН, что все же заниматься спортом лучше как минимум 3 раза в неделю.
2: Я 3 раза в неделю хожу на танцы, 2 раза в неделю занимаюсь в силовом формате в зале, и я не скажу, что я качок. Но 2 раза в неделю, это, знаете, это такое вот поддержание. 3 это уже, чтобы, ну, стремиться к результату. А 1 раз, ну, знаете, это просто, чтобы совесть не мучила. Эффект плацебо. Мозг, он имеет феноменальные качества и возможности. Он может себя убедить во всем, в чем угодно.
1: Ну, а популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Mac, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы. До сумасшедших дней в Стокман осталось всего 7 дней. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокман.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня что? 7 октября, среда. Сегодня до 16 градусов тепла обещают синоптики, ясную погоду. Ну а игры кто кого у нас сегодня не будет, дорогие друзья, потому что у нас сегодня дорогие друзья в гостях. Из Санкт-Петербурга приехали специально. Это Паша Личидеев и Юра Музыченко, группа The Hatters. Вся команда приехать по разным причинам не смогла, но мы, собственно говоря, его знаем, почему вы мотаетесь вдвоем. Поэтому, дорогие друзья, присоединяйтесь к нашему разговору. Буквально через несколько минут ребят появятся в студии здесь.
3: И к нашей видеотрансляции на сайте наш.ру тоже подключайтесь. Ждем ребят, задавайте свои вопросы наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 12 минут в столице. Наша прямая видеотрансляция ведется на сайте наши.ру. Заходите, смотрите на двух красавцев. У нас вот и на экране они, и вживую только приехали сюда.
3: Здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро. Юрий Музыченко и Павел Ичилеев, группа The Headers.
3: Здравствуйте, это мы, шляпники.
4: Пам-пам. Мне кажется, у Паши микрофон. Паш, поговори.
5: Прием, прием.
2: Да, у Паши нет микрофона.
4: Не тот микрофон, надо поменять ему микрофон, Паш.
3: Не нравится вам микрофон?
4: Ну, он другой работает.
3: Как у вас дела? Как проходит утро?
4: Сейчас вот Паша скажет что-нибудь в новом.
5: Чек, чек. Доброе утро.
4: Нет.
5: Игорюк.
3: Возможно, проблема в Паше. Возможно, проблема в Паше. Довольно проблемный подросток до сих пор.
4: Да. Ну, что хочется сказать. Давайте начнем со следующего. 16 и 17 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
3: Это правда.
4: Большие концерты группы The Headers, посвященные десятилетию коллектива.
3: Это правда.
5: Абсолютно верно.
4: 27 ноября и 28 ноября. Москва, ВТБ-арена. Все те же большие
3: концерты. Все те же 10 лет.
4: Все те же 10 лет. Начнем, давайте, со следующего. Вот концерты в Санкт-Петербурге. Буквально через неделю. Мы все эти 10 лет с вами дружим. Да, я на правах друзей, я надеюсь, друзей, да?
3: Конечно, Игорешенька.
4: Хотел бы попросить скидку для наших слушателей в размере 15% на билеты 16 и 17
3: октября. Подожди, но это же не с нами надо обсуждать, это с менеджером. Мы же такие вопросы-то не решаем. Мы, конечно, сейчас для красного словца в эфире можем сказать, давай, хоть 100%, но это же сложный процесс.
4: Нет, давайте все-таки вы лидеры, вы лицо, вы друзья, поэтому 15% с каждого.
2: То есть 30.
4: 30. Да.
5: Мы решили на самом начале.
3: Чтобы, если что, эфир строился очень плохо.
2: Представляешь, что бы было, если бы вы пришли все.
3: Я 15 дам процентов, как Паша.
4: И Паша 15.
5: Я тоже дам.
4: Вот прекрасно.
5: Мы же с вами так давно дружим.
4: Итак, сейчас мы зафиксируем.
3: А как это работает?
4: Работает следующим образом. Mm-hmm. Мы зафиксировали 30% на концерт 16 и 17 октября. Любой из этих концертов в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Промокод «Наше радио» в одно слово. Вот заходите на сайт thehatters.band, там есть ссылки на покупку билетов.
3: Ну, жестоко, конечно. Ну и что, и сколько это будет действовать?
4: Ну, давайте один день, до конца дня хотя бы. Вот сегодня до конца дня.
3: Ну, хорошо, но давайте тогда сойдемся хотя бы на том, что от меня было 20%. А от Паши всего 10.
4: Хорошо. Но в сумме 30% сегодня до конца дня. Мы вот сейчас напишем организаторам. И если вы еще не купили билет на концерт, посвященный...
3: То вы молодец, потому что сейчас очень удобный момент.
4: Целых 30% можете получить сегодня до конца дня по промокоду «Наше радио». Обратите внимание, концерты в Санкт-Петербурге 16 и 17 октября.
5: Спасибо, конечно, спасибо, что поздравили нас с днем рождения.
6: Мы поздравляем вас.
2: Я думаю, поклонники очень обрадовались, особенно те, кто купил билеты.
6: Уже посыпались все грустные смайлы.
4: Так, ну давайте все-таки, Игорь, друзья, мы вас поздравляем.
3: Ну, спасибо,
4: честно,
3: спасибо. А сколько, какое сегодня число?
4: Сегодня
2: 7-е. Сегодня день рождения.
3: 10 дней. Осталось,
4: день,
3: да?
4: Рождения президента сегодня, вот как раз.
3: Это Владимир Владимирович.
4: Да,
3: если вы вдруг слушаете наше радио прямо сейчас,
5: у вас есть 30%
3: скидка. 20% от меня.
4: А расскажите же, пожалуйста, дорогие наши, традиционные концерты, ну, для тех, например, кто был в прошлом году и в Петербурге, или в Москве, или они будут чем-то отличаться?
3: Ну, смотрите, естественно, мы постарались в эти концерты собрать все лучшее, что было за 10 лет, все наши находки, которые мы использовали на концертах. Поэтому будет очень красиво. Будет дополнительный духовой оркестр, который с нами с самого начала. Будут девочки-танцоры, которые были на прошлом концерте. Mm-hmm. Будут наши гости Трития, Валерия, Сережа Пилси, Саша Эсте, Антоха МС, Максим Свобода, Марина Полна Любви. Кто-то еще, по-моему, больше было. В общем, очень много гостей. Но есть большая проблема. Концерт-то 4, а да, все люди заняты. То есть,
2: вы их поделите.
3: Дело не в этом. Мы бы рады были видеть всех на всех концертах.
2: Ну,
3: но ребята, гости, не смогут на все прийти. Они будут как-то вот так разбросаны.
6: Гулять
3: туда-сюда, сюда-туда. Поэтому есть, кстати, хороший повод купить билеты сразу на все концерты, чтобы уж все увидеть.
6: Всех посмотреть.
3: Да.
6: А вообще выглядит все как будто очень прилично. Закономерный вопрос, почему 16+? Почему детей не берете? Ну, казалось бы, такая вот программа.
3: Ну, это же рекомендательная история, которая так. Нас, как правильно сказать, обезопашивает.
5: Обезопашивает.
3: Ну что, если вдруг Паша разденется на четвертой уже песне, а не на седьмой, чтобы на нас не ругались и не подали в суд.
4: А мне, кстати, всегда было интересно, вот раздеваетесь на конкретных песнях, есть договоренности или это под настроение?
3: Вот, кстати, очень хороший вопрос, Игорь.
4: Спасибо.
3: Давеча, буквально минуту назад я сказал, что мы собрали лучшее за 10 лет. И вот первые 5 лет мы раздевались хаотично. А потом на 6-й год мы поняли, вычленили тот самый момент, когда пора.
4: Это конкретная песня?
3: Да, конкретная песня, «Если бы».
4: «Если бы».
3: «Если бы, да если бы». И вот там Павел идеально обнажает торс.
5: Она еще в аккурат стоит посередине концерта обычно.
4: Так.
5: И как раз уже есть отделение «до» и есть отделение «после».
4: А вы, вот последний концерт, который я видел, вы не синхронно раздевались, то есть вы на разных песнях, то есть Паша на «Если бы», а ты?
3: На 7-й год. Мы поняли, что глупо вместе раздеваться на песне «Если». Потому что, во-первых, это наводит на странные мысли, чего-то они сразу, вдвоем.
4: Да.
3: И мы решили, как это правильно говорить, отделить котлеты от пюре.
5: Да-да-да. Гарнир отдельно,
3: да.
5: Котлеты отдельно.
3: То есть,
5: ну, гарнир получается, это я. Котлета получается, это ты.
4: Горячая, так сказать.
2: Сложно ли ты гарнир, Паша? Риторический вопрос.
5: Знаете, сытная ли котлета Юра?
3: Сплошные углеводы.
4: Я зашел на сайт thehatters.band, где, кстати, вы можете купить билеты, в том числе мне подтвердили организаторы сейчас, вот пока мы тут смеялись.
3: А как ты, почему со мной так легко на связь никто не выходит?
4: Ну, вот так.
3: Из нашей команды.
4: Давно работаю. 16 и 17 октября в Санкт-Петербурге, в Ледовом. До конца сегодняшнего дня вы можете купить билет на концерт группы The Hatters на десятилетие с 30% скидкой по промокоду «Наше радио». В одно слово. Заходите на сайт thehatters.band, там есть ссылки на билеты, и вводите наш промокод «Наше радио».
3: Удивительно, как вы печетесь о своих слушателей. Да? Вы-то бесплатно можете прийти.
4: Мы можем.
6: Мы, да.
3: Еще за собой.
6: А будет ведь еще и московский концерт, Гарри.
4: Да, но об этом мы поговорим позже. Давайте промокод, чтобы вы не путали, пока действует только на концерты в Санкт-Петербурге. Знаете, я сейчас зашел на сайт, и тут в описании концерта написано: за 10 лет The Hatters успели собрать миллионы прослушиваний на всех стриминговых платформах, выступить на главных фестивалях России «Дикая мята», «Нашествие» и другие, дать новое звучание официальному гимну ФК «Зенит» к столетию клуба, снять клип на песню «Все сразу» с самим Эмиром Кустурицей, и это лишь часть того, чего они достигли. Как будто мало.
5: Мало?
6: За 10 лет.
3: Как это мало?
4: Смотрите, если сейчас...
3: Кустурица первый в своей истории, его истории, снял музыкальный клип.
4: А, этого я не знал.
3: Сразу заиграл. Ребята, пусть они добавят на сайт.
4: Пусть добавят на сайт, да. Так сразу заиграл. А вы вот по отдельно сейчас, и Юрий, и Паша, вопрос. Что считаете главным достижением группы за 10 лет?
3: За 10
4: лет? Без кокетства, да. Вот за 10 лет, вот главное достижение одно, которое вы считаете вот для вас главное.
5: То, что мы не разругались.
4: Это, да, весомый аргумент.
3: Да, я чуть-чуть с другой стороны скажу ту же мысль.
5: Ага.
3: Мы научились не ругаться. Мы вот буквально пару месяцев назад разругались очень сильно на студии, разошлись с ним по углам, а потом встретились в середине и говорим: ну так мы же оба хотим, чтобы было хорошо. Ну чего ты?
5: Все такой, же гонятся за одним.
3: И все, и мы перестали ругаться с тех пор.
4: А у вас есть какой-то секрет, есть какое-то, может быть, стоп-слово, когда вы вот понимаете, что сейчас...
5: Оно есть,
3: нельзя. Как у всех людей нормально. Причем, чем короче, без оборотов, без предлогов, просто вот слово. И сразу все успокаивает.
5: Вот какое вы сейчас в голове услышали?
3: Оно правильное.
4: Скорее всего,
3: вы на правильном пути.
4: Есть ли вот еще волнение и трепет перед большими концертами? Или все-таки уже
3: легко? Перед любыми выступлениями всегда, вот перед самым выходом на сцену, сразу хочется в туалет. И как помните, в универе на экзамен приходишь, и вот твоя очередь, ты, может, сразу на пересдачу, потом ага. Может, можно мне справка, я болею, можно я сегодня не пойду?
4: Ну, слушайте, у вас было столько концертов за эти 10 лет, что, казалось бы, да, но должно все просто быть как-то...
3: Ну, страшно все равно.
4: Без
7: ну, конечно, страшно.
4: И потом, же,
5: а
4: ну,
5: что ты как боишься?
7: Как творческий что? Человек должен понимать, что... Я сейчас не к тебе обращаюсь. Как творческий человек, они же понимают, что как только пропадает волнение, ты умираешь как
3: актер. И плюс мы же с вами, опять же, буквально минуту назад обсуждали. Ведь артист, когда оказывается на сцене, он как будто бы голый. А мы еще и реально.
4: Голые.
3: Тяжело, понимаете ли.
6: А мы... Да. Мы просто все о каких-то вот ваших достижениях, вот это все. Давайте вот за 10 лет. Были же и провальные концерты. Какой был самый провальный концерт? Ну, наверняка был. Ну, что бы все о хорошем и хорошем.
3: Я вот не помню, чтобы нас освистали.
6: Ну, не обязательно освистали. Провальные же во всем.
3: Вот один раз побили.
6: Побили?
3: Но это уже из-за того, что было после концерта. Во Владимире.
4: Причем, наверное, Юру только.
5: Нет, на удивление.
3: Удивительно. Начал, ну, вообще заваруха началась с меня. Как и наш коллектив, кстати, поэтому не надо. А побили всех остальных. И я стоял вообще рядом, не понял даже, что произошло, еще пытался всех помирить.
5: Причем он пришел в тот момент, когда мы уже стали давать сдачу, и он стал, Юра стал сдерживать нас, говорит, стойте, ребята, что вы, давайте жить дружно. А Юра, отпусти нас!
3: И потом... Когда мы уже уехали, мне объяснили ситуацию. Я, как настоящий гусар, предлагал вернуться. Но меня увезли. Слава богу.
4: Вы дружите с коллегами по цеху? Вот, ну, если возьмем там нашу вот рок-историю.
3: Мы очень стараемся, но на удивление почему-то мы не в тусовке.
4: А вот ты задавался этим вопросом, почему?
3: Ну, возможно, нас не любят. Я могу такое предположить.
4: Паш, а ты?
5: Ну, подожди.
3: Только не говори, что да, Юру не любят. Не говори так.
5: Юру очень сильно любят. Настолько любят.
7: Что мы не в тусовке.
5: Да, хотят держать этот алмаз где-то на полочке. Но подожди, мы дружим с группой Трития. Мы очень часто мы встречаемся с ними.
3: Да, если вот так задаться вопросом, а что такое тусовка? Это ходить вместе по пятницам, гулять по барам?
5: У нас, да у нас нет времени на это.
3: Вот именно. Так-то мы общаемся с другими музыкантами, но мы все работаем, все заняты. Вот за...

0: Паша.
1: То есть ты специально сейчас подвел разговор так, чтобы мы зачем-то вспомнили про Найка Борзова, про Гарика Сукачева и все равно вернулись.
2: Ты 2 месяца назад научились не ссориться.
3: Вы сейчас что за эмоциональные качели?
1: Мы не учились не ссориться.
4: Послушай, мы на самом деле долго думали, говорить об этом или нет. И приняли решение не говорить. И то, что произошло сейчас, я вот сижу и думаю, ну ладно.
1: Что ты что-то обиделся?
5: Нет. Просто вы так давно не приходили к нам, и я так рад тому, что вы здесь сейчас. И я знаю, что вы не обидчивые люди, что вы добрые, что вы глубокие, что вы понимающие.
3: Что же вы делаете-то?
5: Вот. Как и ваша музыка, как и ваше творчество на протяжении 10 лет. Потому что я помню первый концерт группы The Hatters.
1: Может, уже и 35%.
3: Может, да.
5: Это был 40. Китайский летчик, где я был, кстати, с Гариком Сукачевым, да, на этом,
1: да,
5: концерте.
1: Да, это правда.
5: И Юра тогда еще цитировал разных
1: не
5: комиков.
1: Надо. Зачем? Ну, зачем?
5: Иностранных.
1: Ну а зачем?
5: И я очень удивился. Это было очень удивительно. Хорошо, что вы отказались от этой практики. Иначе стадионы бы, возможно, вас...
1: Получается, если мы вспоминаем, ты говоришь, удивительно, всегда можно сказать, что в удивительное время живем.
5: Именно так. Прервемся на одну песню и вернемся. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Присоединяйтесь к нашей видеотрансляции. Ну и главное, новость сегодняшнего утра.
1: Я бы даже сказал, важнейшая.
5: Как говорит ваш новый друг Артемий Лебедев. 16 и 17 октября в Ледовом дворце Санкт-Петербурга состоятся большие сольные концерты группы The Hatters, посвященные десятилетию коллектива. И у всех слушателей нашего радио на целый день сегодня появилась возможность купить билеты на эти концерты со скидкой 30% по промокоду «Наше радио» в одно слово. Так что, дорогие друзья, только до конца дня. Спасибо большое ребятам, что они щедро предоставили эту скидку.
6: Подъемники.

0: Наша реклама.
1: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Подробнее об организации правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
7: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
8: Любимая, там дождь. Возьми такси.
7: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
9: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
10: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
14: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
16: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
17: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
18: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
19: Наше радио представляет.
20: Внимание!
19: Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
21: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
22: Проще простого.
23: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
24: Александр Бом, Яна Лукьянова
25: и Игорь Паньков.
24: Подъемники на нашем радио.
26: Дорогие друзья, 10 часов 36 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Видеотрансляция на кнопку нажали, она уже идет, поэтому смотрите, два прекрасных человека, группа The Hatters, Юрий Музыченко и вот. И Павел Личидеев. Напоминаем, что в следующие выходные, 16 и 17 октября, состоятся два концерта в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце.
27: Вот. Все вы правильно? Каждый раз повторяете. Мне
0: дыхание перебивается.
26: И напоминаем, что помните? Сегодня, если вы в течение дня купите билет на один из этих концертов питерских, то вы получите скидку 30%.
1: По промокоду «Наше радио» в одно слово. Да. Только сегодня, да, до конца дня, поэтому поторопитесь.
26: Да, я хотел спросить, вы говорили, что вот все будет самое лучшее, что было за 10 лет, да?
0: Да, но причем по нашему мнению.
26: По вашему мнению. Я вспоминаю ваши концерты, когда вы использовали там театральность, акробатику, полеты, ты летал, это было очень круто.
0: Мне не понравилось, было странно.
26: Я сейчас говорю, люди, которые купили билеты на это шоу.
0: Но... Ты на себя сейчас показал?
1: Да, я показал на себя.
26: Ну, я имею в виду народ.
1: Саша представляет народ.
26: Народ. Когда падала стена, там это... Ну, вообще, это были концерты.
0: Но мы пробовали все фишечки, да, искали.
26: Я хотел спросить, в этот раз что-то будет подобное?
0: Обязательно будет. Мы же сказали, все самое лучшее будет. Ну, вот «Падающая ткань» будет. Театр теней будет. Балерины будут.
26: Балерины очень круто.
0: В народ ходить. Вот к вам, Александр, человек, который за деньги покупает билеты.
1: Да, со скидкой
0: 30%. Спускаться мы будем. Оркестр будет. Приглашенные гости.
2: Делает фляг. Акробатика.
0: Подожди, это рандат, во-первых. Во-первых, это рандат.
1: Так не ругайтесь.
0: Не все знают про это.
3: А новое что-то будет?
0: Будет.
3: Чего не было за 10 лет?
0: Ну, будет новая песня, само собой. А, да, будут. Будут находочки очень театральные, необычные. Ну, я не хочу рассказывать.
3: Не, хорошо.
0: Ну,
3: не надо, чтобы будет сюрприз, конечно.
1: Не, по поводу новой песни.
26: Это круто.
1: Может быть, не все знают, хотя мы рассказывали об этом в эфире. У вас в пятницу вышел совместный трек с Артемием Лебедевым.
0: Так.
1: Расскажите в двух словах вообще, как получилось так.
0: Получилось довольно забавно. Мы хотели, как крутые рокеры, сделать закрытую тусовку в Москве, ну, в честь своего дня рождения, не, ну, для всех друзей, для СМИ, чтобы пошуметь, угу, как положено.
26: Ну, да.
0: И думали, а где красиво провести, чтобы не просто в клубе, чтобы необычно было. Я вспомнил, что я видел, что Лебедев раз в год у себя в студии празднует день рождения. Мы подумали, ну, давайте там попробуем сделать. Он не отказал. И мы сидим вместе с
26: Лебедевым. Отказал?
0: Нет, отказал. Мы сидим с Лебедевым и спрашиваем, друг с другом разговариваем, а как мы людям объясним, что вечеринка у нас? Не говорит же правду, что просто из-за помещения. Мы говорим, ну, от себя можем предложить песню написать. Он говорит, а я обложку тогда нарисую. И вот.
3: То есть это спонтанная была вообще затея?
0: Ну, в общем, целом, как и все творчество.
1: И песня вышла в пятницу как раз.
0: Ну да, это же, как это называется, релизный день. Так и получается.
1: А, очень необычно.
26: А это была его какая-то мечта спеть песню? Или...
0: Я так...
4: Если была мечта,
0: то она сбылась.
4: То она сбылась.
3: Так, мы анонсировали, что ждем вопросы от слушателей, да, и даже говорили о том, что у нас есть прекрасная возможность как-то порадовать людей за самый лучший вопрос.
0: О, как вы грамотно подошли! Смотрите, на этой вечеринке, на закрытой, всем гостям дарили пластинку.
3: Так.
0: И изначально мы думали, что, ну, у Лебедева синие волосы, мы тоже можем сделать, значит, синюю пластинку, как в детстве, маленькую, где будет как раз одна песня. Но оказалось, что такие пластинки, и так-то в подарок, печатать дороже, чем полноформатную обычную пластинку.
26: Вот как.
0: Мы подумали, ну ладно, немножечко сэкономим все-таки.
1: За свой счет.
0: Все бесплатно. Сделаем большую пластинку, но тогда сразу проблема, эту пластинку же надо чем-то заполнять. Ну и мы сели с пацанами и сделали 4 песни из одной. У нас есть полноценный EP, который может услышать только тот человек, у которого в руках-то пластинка, потому что в интернете только одна песня.
3: То есть кому-то и сегодня мы можем подарить пластинку за лучший вопрос.
0: Спасибо. Да.
3: Это красиво.
26: Ты сказал, что сделали 4 из одной. Это что значит? Из одной песни сделали?
0: Из одной песни.
3: Порезали на кусочки?
0: Нет. Есть лейтмотив.
3: Завуалировано.
0: И дальше мы сидели и месяц на студии потратили на это.
3: Так, парни, значит, вопросы. В наш век ИИ, мне кажется, что этот век бездушный и обезличенный, пишет нам Лора. Хочется спросить, любовь выживет?
0: Да, надо спросить у ИИ, он знает все ответы. Ну, конечно, выживет.
3: За что любите жизнь? Еще один вопрос.
1: Какие глубокие вопросы.
3: Ну вот, такие гости, такие вопросы.
4: Смотрите ответ на вопрос номер один.
0: Нет. А какой вопрос?
3: За что вы любите жизнь?
0: А вы послушайте наши песни и сразу найдете ответ.
1: Разрешите сейчас на короткую рекламу прервемся, потому что нужно разбить эти глубокие вопросы, и уже до конца шоу будем общаться. Осталось 9 минут.
20: Подъемники на нашем
24: нашем радио. Наша реклама.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
7: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
8: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
24: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
25: и Игорь Паньков.
24: Подъемники на нашем радио.
26: Так, давайте, осталось буквально 9 минут, или сколько вы там говорите?
1: 5. 6 минут. Давайте, во-первых, напомним, что Юра и Паша у нас в гостях, группа The Hatters.
0: Здравствуйте. Доброе
1: утро. 16 и 17 октября ближайшие концерты. Да, в Санкт-Петербурге. И 27 и 28 ноября в Москве. Концерты посвящены десятилетию коллектива. И еще раз важно сказать, для тех, кто, может быть, откладывал, билеты заканчиваются всегда на концерты шляпников в любом городе, поэтому поторопитесь, осталась неделя. И аттракцион «Невиданной щедрости» от ребят для всех слушателей нашего радио.
0: До конца, это с вашей легкой руки.
1: С нашей легкой руки до конца сегодняшнего дня на концерты 16 и 17 октября в Петербурге действует скидка аж 30% на все билеты по промокоду «Наше радио» в одно слово. Так что заходите на сайт thehatters.band, там ищите концерты 16-17 октября, вводите промокод и получаете такие условия до конца дня. Потом...
0: Ну вот время и вышло, наверное, да?
1: Да, да. Давайте к вопросам, ладно, хорошо.
3: Где можно купить пластинку с 4 песнями? Очень надо.
0: Пластинка это не продается официально.
1: Возможно, наверное, есть.
0: Ну, возможно, тот, кто был на вечеринке, зачем-то взял и продал. Где-то.
3: Какие счастливые моменты вы вспоминаете с детства, и как и в чем вам это помогает сейчас?
0: Ой, я все детство провел на даче, мне было здорово. У меня были вот эти дурацкие вот эти костюмчики, шорты и рубашка, ну, из одной ткани.
1: Это академический костюм детский.
0: Да. Вот помню, вот смотрю вниз, такой костюм, и пошел в лес гулять. Было прикольно. Ну и в велосипеде катался. Было классно.
1: Прикольно. Паша, а у меня был козлик Бэм у соседей.
0: Чего?
1: У соседей был козел Бэм. Живой. Я помню, когда живой, как мы с ним бодались. Это был мой лучший друг. Если на нем, на нем катался, бодался, играл, а потом его украли. И это вот печаль, которую я несу теперь всю жизнь. Честное слово, правда. Не смотри на меня.
0: А быть для тебя козлом?
1: Тебя иногда очень хорошо получается. Мне кажется, вы обязаны теперь написать песню «Бэм». Грустную песню. Это же, да, закроет Пашкин вот этот гешталь.
0: На каждом концерте будешь плакать.
3: Обязательно. Так, значит, какой самый неожиданный предмет вы когда-нибудь брали с собой на сцену и зачем?
1: Ну, скрипка, Юр, считается достаточно неожиданным предметом.
0: Да, где он тоже очень по-рокерски, Паша.
1: Да чего только у них не было на сцене. А, кстати, самый первый концерт большой в Москве группы The Hatters открывали мы с Александром Боном.
0: Кстати, да, про было... самый необычный предмет, который брал с собой на сцену, Александр Бон на днерожденческий концерт, третий, что ли, или второй, подарил пулю.
3: Пулю?
0: Которая изначально была у него в ягодице. Это считается необычным примером на сцене?
3: Я не знаю эту историю. Саша!
1: Александр, расскажите, пожалуйста. Давайте. Это очень интересная история.
10: Послушайте, это был подарок для ребят. Вообще история достаточно интимная. Там и круг был интимный.
3: И место интимное.
0: Давайте следующий вопрос. Извините, пожалуйста.
3: А кто тебя туда засадил, хочется спросить. Так, значит, если бы вам пришлось навсегда отказаться от одного из трех столпов вашего звучания, аккордеона, валторна или скрипки, какой инструмент вы бы выкинули за борт и какую совершенно новую, нетипичную для вас роль, например, битбокс или термин вокс, отдали бы Юрию, чтобы оркестр не сошел с ума окончательно?
0: Ну, здесь пластинка, конечно, не отправляется.
1: Но человек рассчитывал.
3: Он рассчитывал.
0: Поэтому ответить, конечно, надо. От валторна мы легко избавляемся. И я бы взял на себя битбокс.
4: Ну вот, на сольных концертах это и сделаем, и проверим.
1: И люди такие, а, сейчас момент с битбоксом, пойдем, входим в туалет.
4: Вот оно самое лучшее.
3: Так, ну мы успеем подвести, так давайте подведем итоги.
1: Давайте подведем.
3: Подведем итоги и всех пригласим за 30% скидку на концерты.
0: Да, ну вы знаете, тут видите, как получилось, ведь когда работаешь в команде, в коллективе, не так важно, из-за кого, то есть не так важна цель, благодаря кому получилось, вот кто выстрелил, как важен тот человек, который служил трамплином. Я к чему пытаюсь сказать, что вопрос, может, был и не лучший, но ответ про козла и про бэма, это было замечательно.
3: Да,
0: это
3: про детство.
0: Видео, что я не слышал ни разу про это.
3: Какие?
4: А ты тоже про свой костюм не рассказывал?
0: Чему-то ты у него научился. Ты какой козел. Я не рассказывал.
4: Знаю, ты...
1: Бодается прям, да?
4: Значит, ты не рассказывал.
3: К Дмитрию Искралеву отправляется пластинка от группы The Hatters за вопрос про счастливый момент из детства.
10: Поздравляю. Спасибо за ответ, называется.
1: Юра, все ребята, конечно же, Аня, мы поздравляем с десятилетием группы.
0: Спасибо.
1: Обязательно будем на концерте и всех вас приглашаем. 16-17 Санкт-Петербург, 27-28 Москва. Ну и всем жителям Санкт-Петербурга или гостям северной столицы до конца дня 30% скидка на билеты по промокоду «Наше радио» в одно слово.
0: Ух, только в честь дня рождения.
1: Ну и спасибо, что ради этого эфира одним днем приехали из Санкт-Петербурга.
0: Да, кстати, прямо сейчас это на самолет и на студию репетиция.
10: А уже обратно?
0: Да,
3: да, сразу после эфира.
1: Пока. Счастливо.
0: До свидания.
4: До свидания. Пока.
3: До свидания. Не скучайте.
24: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
11: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду.
12: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
13: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
24: Наша реклама. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоне каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. Максидон. Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Продажи новостроек в московском регионе сократились с начала года почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена предложения выросла на 22% до 570 тысяч рублей за квадратный метр. Объем спроса больше всего сократился в Новой Москве на 47%, в Старой Москве на 29%, а в Подмосковье только на 1%, сообщает РИА Новости. По словам экспертов, изменение семейной ипотеки с октября станут дополнительным фактором давления на продажи и усилит перераспределение спроса в пользу более доступных проектов. Средний размер пенсии в Москве в августе превысил 27 тысяч рублей. Это выяснил ТАСС, изучив статистику социального фонда. В Санкт-Петербурге средний размер пенсии оказался даже чуть выше, почти 28 тысяч. При этом средняя пенсия в целом по стране составила 25 тысяч рублей. Москвич получил штраф в 5 тысяч рублей за оскорбление соседа в домовом чате. Мужчина в течение одного дня написал несколько сообщений в мессенджере. Обиженный сосед обратился в прокуратуру, которая после проверки составила протоколы об административном правонарушении и передала его в суд. Суд же установил, что высказывания москвича являются грубейшей бранной лексикой и унижают честь и достоинство соседа. Постановление суда на данный момент обжаловано в апелляционной инстанции. В Москве упростили систему выдачи лекарств после инфаркта и инсульта. Теперь первые запасы льготных препаратов на 30 дней пациенты получают уже при выписке из стационара, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Она отметила, что именно этот период особенно важен для дальнейшего восстановления и профилактики повторных инфарктов и инсультов. Новая схема обеспечения препаратами позволяет сразу начать необходимое лечение и повышает вероятность того, что пациент будет соблюдать назначенную терапию. В Подмосковье могут обитать около 80 бурых медведей. Обычно они впадают в спячку в начале или середине ноября. Но при теплой осени могут не ложиться до новогодних праздников, рассказала РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров. Он отметил, что порядка 30-40 особей обитают в Подмосковье постоянно, но еще столько же временно заходит из Тверской, Смоленской и Калужской областей. Минприрода ранее сообщала, что численность бурого медведя в России увеличилась с 1990 года более чем в два раза и составляет примерно 300 тысяч особей. Средняя температура воздуха в московском регионе в выходные будет выше нормы на 3 градуса и достигнет плюс 15 градусов. Москвичи ожидают переменную облачность с небольшим дождем, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. А в пятницу синоптики обещают самый теплый день на этой неделе – до 17-18 градусов тепла. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Не так.
1: Ты просто одинок.
0: Так вот, и тут я совершаю

0: наша реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк. АО ЦПЛ. Москва. ОГРН. 111-774-668-9840. 0+.
0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
7: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
8: Да, ну что за фигня? Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
7: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
9: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
10: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
11: Это как?
10: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
11: Выгодно. Пошел оформлять.
10: А, еще можно выиграть годовой.

0: медицинскую программу.
1: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «СЗ-станция Спортивная-2». ООО «СЗ-станция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Загрязнение после пожара на танкере в Черном море не выявили, сообщили в Роспотребнадзоре. Однако у экологов остались вопросы. Эколог Георгий Кованосян рассказал НСН, что на танкере может быть до 90 тысяч тонн нефти.
2: Ключевой вопрос – это танки. То есть в каком они состоянии? То есть резервуары, где непосредственно нефть перевозится. Есть подозрение, что горело только дизельное топливо. То, на чем этот танкер перемещается по морю, а в каком состоянии танки – непонятно. И поэтому мы можем получить либо такую же ситуацию, как было с танкерами «Волга-нефть», когда танки лежат на дне и их нужно как-то откачать, либо танки начинают излив, все это распространяется вдоль побережья. Вот уже завтра после обеда загрязнение может начать прибивать к берегам. 90 тысяч тонн так точно там может быть.
1: В администрации Сочи сообщили, что превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано. Накануне судно с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, было атаковано безэкипажными катерами, после чего начался пожар. Экипаж спасен. Лида Муниава останется на должности директора фонда и одноименного хосписа «Дом с маяком». Об этом заявил РБК и ее адвокат Михаил Бирюков. Накануне Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении Муниавы о распространении фейков об армии. По словам адвоката, дом продолжает функционировать, помощь детям оказывается. Он отметил, что если дело прекращено, значит нет оснований для нее покидать пост директора. Согласно исследованию ВЦИОМ, четверть жителей России мечтают жить в мире без денег. Еще каждый пятый респондент заявил, что деньги для него ничего не значат. При этом отношение к финансам заметно различаются по группам. Старшее поколение придает деньгам меньшую ценность, чем молодежь. Материальное положение тоже влияет на взгляды. Чем благополучнее человек, тем чаще он считает деньги не самым важным в жизни. Троицу Андрея Рублева вернули в иконостас Троицкого собора Троицкой Сергиевой Лавры. Ранее икону временно изъяли для плановой сверки состояния сохранности. Специалисты также готовили для святыни особую защиту, климатическую витрину, которая помогает поддерживать нужный микроклимат. Хрупкое состояние Троицы давно вызывает обеспокоенность у реставраторов и искусствоведов. Такие памятники требуют предельно бережного отношения. Картина, купленная американцем за $30, ушла с молотка за $1 миллион. Речь о работе Гертруды Аберкромби «Ракушки олдермена Мириама» 1951 года. На полотне ракушки из коллекции чикагского чиновника. Будущий продавец картины пришел на распродажу в Мичигане за винилом, но заметил холст в коридоре у гаража. Позже он увидел фото работы в каталоге выставки в художественном музее в Милуоке, а эксперт подтвердил подлинность. Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграмма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. До сумасшедших дней в Стокман осталось всего 7 дней. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Сегодня у нас с вами будет совершенно, как это, садитесь, доставайте двойные листочки. Сегодня у нас будет с вами тема совершенно нетипичная для меня и Ленского, потому что у него нету детей. Но у меня хотя бы есть падчерицы, младшая из которых в этом году пошла в школу. И, в общем-то, я впервые в жизни побывала на линейке на 1 сентября уже в качестве законного представителя, если можно так сказать. И вот что я хотела с вами сегодня обсудить. А давайте-ка поговорим о школьной форме.
2: Так.
1: Вот, Дмитрий, у тебя была школьная форма?
2: Наверное, класса до 9 была. Угу. Потом она усиленно отвалилась, потому что развалился Советский Союз, и покупать где-то что-то было ее невозможно. И, но, ты знаешь, мы особой разницы как бы не заметили. Просто потому что у нас, ну, как была форма, а потом мы еще вот постсоветские дети, мы все как бы пришли в типичном. У нас у всех были одинаковые футболки, одинаковые кеды, вот, со звездами.
1: Да, и форма, но то же самое.
2: Ну, по сути дела, да. То есть у нас не было такого. Ну, потом, может быть, ближе к 11 классу девчонки стали выпендриваться, там что-то уже такое вот более такое эксклюзивное носить. А так, мальчишки, мы как бы ходили в штанах, причем от старой формы, скорее всего, там, в общем, некоторые в короткой были. То есть у нас с этим сложности не было. Форма была. Единственное, что у меня была, форма московская. С синего цвета.
1: А все были в коричневом.
2: И я, как бельмо на глазу, единственный в классе, чуть ли не единственный в школе, был в синей, стильной, классной московской школе. Тут книжка такая. Потом в старшем классе это был крутой пиджак, вот, а не такая курточка. А все ходили в таких коричневых формах. Я так думаю, ой, елки-моталки. Но я выделялся.
1: Я, кстати, как-то только особо не гонял. Почему именно коричневого цвета была школьная форма?
2: Почему? Я не в курсе.
1: Потому что психологически...
2: Легко превращалась в военную?
1: Нет, психологически коричневый цвет считывается максимально антипривлекательным в половом плане. А среди детей, у которых пубертат начинается очень в разном возрасте, у всех, лучше перестраховаться.
2: Согласен. Но, будучи подростком в пубертате, никакая школьная форма нас не останавливала.
1: Да.
2: Мы хотели видеть и узнавать.
1: Ну, давай так. Мы не знаем, что было бы без.
2: Согласен.
1: Без нее мы знаем, что было бы, да? Но как бы мы не знаем. В общем, ладно.
2: Да.
1: У нас в школе уже не было школьной формы. Я пошла в школу в 94-м году. Там уже не то, что форма, там одежды-то не было.
2: В этом году. 10 лет разницы. Вот они, разные поколения. Ну, давайте.
1: У нас, значит, не было школьной формы. Даже не было каких-то регламентов особых, там, в чем можно, в чем нельзя. Естественно, половина класса ходила с голыми пупами, половина ходила с какими-то полупрозрачными, ну, тогда было модно. Сейчас опять. Вот то же самое, что сейчас у зумеров модно.
2: Да.
1: Один
2: да.
1: в один. Я тут зашла в магазин и чуть в обморок не упала, подумала, что я в прошлое попала.
2: Просто люди твоего поколения начали шить одежду для зумеров.
1: Для малышей.
2: Конечно, вы уже выросли, опыт получили, стали шить, и, в общем, делать
1: были
2: модными.
1: И открытые плечи, были и там декольте, и реально абсолютно прозрачные кофточки поверх там каких-то, допустим, там нижнего белья. Но, конечно, на праздники требовали белый верх, черный низ.
2: О, это всегда работало, да.
1: И вот тут как бы происходила очень сложная ситуация, потому что мне, например, как бы не покупали ничего. Ну, то есть как бы так вот сложилось обстоятельство, что мне ничего не покупали. Носила я то, что вот отдали подруги, там какие-то родственники, ну, то есть, как бы у меня своих вещей особо-то и не было. Какие-то мамины вещи, какие-то папины вещи носила. Вот. И получается так, что наезжали как бы из-за внешнего вида на меня, хотя я была в достаточно зависимом положении, я-то не могла выбирать, что надеть. Я могла выбирать из того, что есть. Вот. Сейчас у детей, значит, я смотрю на нынешних школьников, есть либо школьный регламент, в чем ходить, строго каждый день, какой-то офисный стиль, белый верх, черный низ, либо это форма. Вот расскажите, дорогие друзья, как вы к этому относитесь? Потому что там во времена моих родителей, например, была тоже у всех одинаковая форма, но они все равно находили, как говорила моя мама, способ выпендриться. У кого-то были там какие-то аксессуары чуть более
2: Конечно.
1: Дорогие, у кого-то были там самодельные.
2: У нас девчонки шили воротнички себе. Беленькие, и они все были разные. И там можно было
1: подешевле,
2: уже
1: подороже, покруче
2: и прочее.
1: Дорогие друзья, пишите, пожалуйста, как вы относитесь к школьной форме, есть ли она у ваших детей, была ли она у вас. В общем, сегодня обсуждаем школьную форму, дорогие друзья.
0: Наша реклама.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
4: столов. Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, обсуждаем мы с вами школьную форму, вообще за нее, вы против нее, и какая у вас история связана с школьной формой, как это было у вас, либо как это сейчас у ваших детей. Здравствуйте, пишут. Mm-hmm. До 7 класса ходили в форме, пока не наступил учебный год 91-92. Ну да. Тут уж кто во что гораст. И трико, и юбки чуть шире пояса. Ну, в смысле, длиннее.
2: Я понял, да, длиннее.
1: Но на линейке приходили в более-менее пристойном виде. Поэтому на фото выглядим неплохо. Можно и детям, и внукам показать. Форма, не форма, а дресс-код нужен. И разница в доходах не так чувствуется. И для учебы более благоприятно.
2: И на эту же тему пишут: привет, не скучная форма нужна прежде всего, чтобы всех уравнять. Никто не может сильно выпендриваться, только по мелочам. А с формой просто легче общаться, никто не крутой.
1: Ой, да, я хотела, кстати, реформу. Привет, дорогие. Я учился в 93-м, 2004-м. А, так мы с вами практически. Белорусской деревенской школы. Формы не было. Достаточно либеральное отношение было к этому вопросу. Главное, чистое, и чтобы не было откровенных неуместностей, пошлое, вульгарное, пляжное и так далее. Можно было даже в спортивном костюме ходить. А, кстати, у нас тоже можно было. У нас многие ходили. Время такое было, денег-то особо и не было. Главное, оставаться человеком и не забывать учиться. Ну и учителя были потрясающие. Пишет нам Александр из Калининграда. Ничего если вы из Белоруссии в Калининград, не ближний путь.
2: Добрый день, жил в Керчи. У нас полкласса ходили в коричневой форме, а кому было не пофиг на то, как он выглядит, ходили в синем. Вот, так я модный был, оказывается. Вот, принципиально отказывался от коричневой, выглядела она отстой. Продавали и ту, но коричневая стоила дешевле, пишет нам наш слушатель.
1: Привет, Дмитрий, Алиса. У меня была школьная форма, это было еще в СССР. Но потом все ходили в разных вещах, кто в джинсах, кто в спортивном костюме, или пиджак и брюки. В общем, кто на что гораст. У самого есть дочь, но могу сказать, это очень дорого на сегодняшний день. И школа просит именно эту форму, пишет нам Олег из Тулы. Слушайте, Олег, а я вам сейчас немножечко возражу. Потому что форму ты покупаешь, грубо говоря, два комплекта, чтобы один в стирке, другой чистый. Ну, это максимум. Максимум два комплекта.
2: Максимум.
1: А если форма не введена, то ты покупаешь, ну, особенно если у тебя девочка, да, это брюки такие, брюки потеплее, брюки похолоднее, юбка такая, юбка сякая, сарафанчик, штук 5 блузочек, там верх такой, верх сякой, платье, бантики, то есть на самом деле это гораздо больше одежды, и вот мы собирали младшую к первому классу, то есть мы на весь год, получается, купили там ботиночки, а ведь надо же там чуть-чуть как бы, ну, чтобы...
2: Ботиночки, она... какие-то очень неопытные родители, у меня нога 3 в год менялась, пока я рос. Ты чего? Я просто дык-дык-дык, и все, теперь 46-й.
1: Они у нас фигуристки. Ага. Им запрещено.

0: бойс, это что такое? Свитер бойс.
1: Без понятия.
0: Сейчас я буду гуглить в Яндексе, вы же понимаете. Поэтому...
1: Это 92-й год выпуска, я в 94-м только в школу пошла. Мне кажется, бойс я уже не застала. За форму пишет нам у детей пола с логотипом школы.
0: А, да, слава богу, ты не застала это.
1: Так, сейчас мне стало интересно. Давайте дочитаю сообщение, да? За форму у детей пола с логотипом школы. Низ черный, синий, любой, идеально. Никаких мук выбора и кучи белого верха в гардеробе. Дети должны понимать, что одежда должна соответствовать случаю, а не так, что в худи и в театр, и норм.
0: Итак, друзья, а как вы относитесь к школьной форме? Тут у нас тема такая возникла, да, считаете, что, в общем, посреди учебного года, ну, в самый первый, вы третий, как вы к этому относитесь и как было у вас в вашем детстве? Носили, не носили и за или против этой школьной формы? Пишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах, все работает.
2: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
12: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
13: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
14: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит вина. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
15: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liquimoly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liquimoly.
16: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
17: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
18: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама о национальной приоритете. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
19: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Фрилянский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И форма.
2: Да, школьная форма. В 1979 году пришел в школу в джинсах. Выгнали. О, что это за олигарх?
1: Джинсы, да. Где это было вообще? Кто вы? Кто ты, человек? Это нам пишет, наверное, какой-нибудь актер. Очень известный, знаешь, такой с тусовки. Носила форму от школьных лет и ношу до сего момента. В скобках служба. Реально не нужно думать, что одеть.
2: А я уже себе нафантазировала, что вы носите школьную форму. Добрый день.
1: Странно, что ты нафантазировала, ну ладно.
2: Были в гостях у подруги в Турции. Дочь моя лишилась дара речи, когда узнала, что футболка – это школьная форма. Еще у них есть специальный короб в школе, чтобы туда можно было положить футболку, которая стала мала, чтобы ее забрали малоимущие.
1: Ну, это хорошее решение, кстати. Ну, а футболка, ну, это же Турция, там жарко. Кстати, спасибо тебе большое, вот, Алиса Михайловна. Теперь и я нафантазировал. Но у меня там столько разных форм. Вот школьной не было. А вот все остальные формы прям... Вы сейчас только что сделали показ мод у меня в голове.
2: Да, нам тут, кстати говоря, написали, что я не права, потому что школа заставляет насчет того, что... Ну, я предположила, что, возможно, купить два комплекта формы было бы экономичнее, чем покупать на 60 тысяч всякой разной одежды, но мне сказали, что я не права. Нас же заставляет конкретную форму, пишут мне, а она стоит больше, чем все, что ты перечислила.
1: Ок. И вот вам, пожалуйста, следующая версия. Да? Вот смотри. Мои дети учатся в лицее. Там началка ходит в особую клеточку. Ну, то есть клетчатые мелкие.
2: Да.
1: Покупается только в одном магазине. В городе стоит как крыло самолета. Девочкам нельзя брюки. Средние классы носят брюки, но форма уже синяя, строго одного тона. Старший в черном. Мальчикам галстуки, девочкам сарафан, юбка, жилет или жакет. В общем, в голой рубашке ходить нельзя. И, естественно, эмблема. Насмерть, пришитая к сердцу. Ну и мелочи. Колготки без рисунка. Блузки белые, кружево нафиг, бижутерию туда же.
2: Так что добрый день, Дмитрий, Алиса, я за форму. Форма – это все-таки дисциплина. Поспорю с Алисой про два комплекта. У сына 4 пары брюк, 8 рубашек, 3 жилетки и пока 2 пары туфель. Докупаются они раз в 2 месяца. Про носки вообще молчу. У дочери 4 юбки, 2 сарафана, 2 пары брюк, 8 рубашек, блузы, 3 жилетки, колготки, гольфы вообще не считаю. Это расходный материал, 2 пары сменки. Я молюсь, чтобы этого хватило хотя бы на полгода учебы. Это, я так понимаю, помимо формы. Потому что форма, это, я так понимаю, что-то там, типа рубашка, пиджак, вот что-то.
1: Да.
2: Ну, это, господи, не рубашка, как это называется, жилетка, пиджак, вот это вот, что-то, что надевается поверх того, что вы перечислили.
1: А можно я сейчас скажу?
2: Ну.
1: У меня была одна форма на год. Одни брюки, одна куртка.
2: Ты знаешь,
1: в выходные сегодня... стиралось все это, ну, там брюки стирались, пиджак, может быть, реже стирался, не знаю, там мама же все это делала, я еще ребенок, вот, но то, что одна была, точно, помню, когда у нас слякоть и грязь, и ты каждый вечер приходишь домой, сидишь, высушиваешь, потом это все зачищаешь, чтобы утром выйти в новой чистой форме, чтобы не ходить заляпанным от уха до уха, понимаешь? Поэтому один костюм был, так что мы вообще экономненько росли, да, ребзы?
2: Я помню, что я в старших двух классах я ходила в папиных карго-штанах. Если на папе они смотрелись нормально, то на мне они смотрелись как рэперские штаны. Слава богу,
1: прикольно.
2: Это тогда было модно. Но проблема в том, что у меня как бы должны же они были как-то на моей тощенькой пятой точке держаться. Вот. А ремня как бы не было. Поэтому я их прикрепляла к себе веревочкой.
1: Ну, прикольно.
2: Нет.
1: Я уже понял.
0: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Пишет нам, ха, веревочка подвязать легко. Я завязывала капроновые колготки узлом, огромным спереди, и молилась, чтобы никто не заметил. Такие были растянуты, но не рвались. А юбку и лосины мне мама сказала, что это... А юбку и лосины мне мама связала. И это было еще ужаснее.
2: Ребята, в 80-х годах была общая форма, но было приятно смотреть, когда в старших классах девчонки укорачивали юбки, а там же норма была не выше колена, а потом, да-да-да, выше коленом. Вот, пубертаты, голые колени. Молчи, да ужас вообще. Да как можно было учить химию, физику, математику, алгебру?
1: Биологию.
2: Да, да.
1: В классе восьмом, год 1988. Я пришел в школу в джинсах. Был помещен за это на стенгазету. Рисовал меня в этом издании мой друг, с которым я до этого вместе с стенгазету выпускал. Больше я газету не делал.
2: А вот смотрите, доброго днища почему-то ведущий. И вам также, чтобы не постучали снизу. Любую школьную форму любой школы /гимназии можно бюджетно купить на Авито.
1: Ну, наверное. Но все же хотят,
2: это имеется в виду?
1: Ну, все же хотят, чтобы дети в новом ходили. Дети тоже, поверьте.
2: Авито имеешь в виду, который в
1: тяну? Ну, конечно. Дети
2: понял.
1: Тоже хотят ходить в новом.
2: Это правда.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
4: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Наша реклама.
7: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
8: Максидом.
0: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио. Так звучит наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Оранжевую ветку метро Москвы планируют продлить за пределы МКАДа до Мытищ. Одноименную станцию откроют до 2035 года, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. В результате Калужско-Рижская линия протянется на 3,5 километра от станции Медведка. Заммэра добавил, что до 2035 года 7 радиальных линий подземки планируется продлить за пределы МКАДа. Калужско-Рижская – одна из них. Благодаря этому столица станет ближе для жителей Мытищ с прогнозируемым населением 540 тысяч человек, а также прилегающих населенных пунктов Подмосковья. Запуск участка позволит также снизить нагрузку на Ярославское шоссе и Ярославское направление МЖД. Российский аналог импортных чипов создали в Москве. Резидент особой экономической зоны Технополис Москва компания Angstrem представила уникальную микросхему, которая объединяет разные электронные приборы в единую надежную сеть для быстрой передачи и обработки данных в промышленной автоматизации, энергетике и системах безопасности. Как сообщил заммэра Максим Лексутов, предприятие выпустило свыше 10 тысяч типов микросхем для разных отраслей. Только с начала года завод разработал более сотни типов изделий, некоторые из которых уже запущены в производство и замещают зарубежные аналоги. Полицейские задержали девушку-курьера телефонных мошенников. Обманом они заставили 41-летнюю москвичку отдать 19 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе столичного МВД, женщине позвонили лжесотрудники силовых структур и обвинили в финансировании противоправной деятельности. Испугавшись уголовной ответственности, она сняла все накопления в трех банках и передала двум курьерам. Полицейские задержали девушку-курьера и сопровождавшего ее водителя. Разыскиваются другие фигуранты. Реабилитация Верхнего и Малого Качаловских прудов стартовала на юго-западе столицы. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он напомнил, что эти пруды входят в каскад из четырех водоемов в пойме реки Битцы и являются одним из популярных мест отдыха жителей Северного Бутова. Старица вблизи Малого пруда – это участок прежнего русла реки Битца, который со временем отделился от основного течения и стал отдельным водоемом. В ходе обследования выяснилось, что пруды находятся в неудовлетворительном состоянии, поэтому приняли решение провести их комплексную реабилитацию, сообщил чиновник. В московском зоопарке родился детеныш львинохвостого макака. Это первое потомство пятилетней макаки Зиты. Львинохвостый макак – редкий вид приматов, занесенный в Красную книгу. Эти животные обитают на юго-западе полуострова Индостан и в Индии. Макаки используют различные предметы, в том числе палочки, щепки и камни для добывания пищи. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: И пока мы с вами обсуждали тут школьную форму, произошло, произошло что-то непонятное. Смотрите наверх и по сторонам. Произошло то, что на нашу планету Земля высадился десант с планеты Татуин.
2: А, ух, господи, да, боже мой.
1: И пока он...
2: Сейчас уже такой, знаешь, такой образ Катилель, такой пророчицы. Я думал...
1: Да, мы, кстати говоря, внимательно слушаем Катилель и ждем, инопланетных гостей. Так вот, чуть-чуть задержался Роман Пробки в Москве.
2: Роман Пробки в Москве, да. Мы ему пока фамилию еще не придумали. Слушай, а давай возьмем такую, знаешь, общий знаком. Да, давай вот Роман Кузьмин возьмем.
1: Чтобы не вызывал подозрения.
2: Абсолютно, музыкальная,
1: да. Да, дорогие друзья, в этом часе мы будем брать интервью по поводу нового альбома у солиста группы Татуин, а именно Романа Кузьмина. Несложно догадаться, к чему была эта гениальная абсолютно подводка. Мне нужна премия за гениальные подводки. Так вот, и за тавтологию, и за самоповторы. Поэтому подключайтесь, пожалуйста, к нашим соцсетям. У нас будет прямая видеотрансляция. Вы сможете не только слышать, но и видеть, смотреть.
2: Черт,
1: все
2: придется
1: наши...
2: Придется не ковыряться в носу теперь. Что ж это такое?
1: Да ты со спины, тебя не видно. Ты можешь ковыряться левой рукой, и тогда никто не догадается.
2: А если по локоть?
1: Ну нет, видно? Нет, не видно. Вот вообще не видно. Абсолютно не видно. Дорогие друзья, если вы хотите посмотреть, что там не видно у Ленского, и послушать про новый альбом... Про новый альбом группы Татуин. Все наши на Татуине, и неспроста такое название, потому что там огромное количество наших артистов спело фиты, это целый альбом фитов. Вот
2: мы это обсудим, будем обсуждать
1: с нашим дорогим инопланетным гостем, который появится уже здесь в нашей студии совсем скоро, а вы пока подключайтесь к трансляции.
0: Наша реклама.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: Так, еще раз, я тут немножко запутался, мы тут немножко раз, в общем, болтались. Так, Лиза Михайловна, присаживайтесь. Да. Роман Кузьмин в гостях. У нас лидер группы Татуин. Роман, добрый день, здравствуй.
1: Привет, Романа, ребята. Романа и слышно, и видно.
0: И слышно, и видно на сайте наши.ру.
1: Всем, кто, да, подключился к трансляции на наших соцсетях и на сайте наши.ру. Роман, привет еще раз.
2: Здравствуйте.
0: 18 сентября вышел, я сейчас не побоюсь сказать, монументальный. Прям очень монументальный. Вы сейчас поймете, дорогие слушатели, почему я так говорю. Вышел альбом «Наши на Татуине».
1: Это называется номерной
2: все
1: альбом.
2: Наши.
0: Все наши на Татуине. Все, да, простите, да, все наши на это самое. Чтобы вы понимали, 21 трек на этом, как это, лонгплее? Это как это? Лонг-лонг-лонг-лонг-плей?
2: Меня научили, это двойной. Его надо назвать двойной, потому что так вот в один формат не помещается, а вот на CD двойной альбом можно поместить вот такой длительности. Он там сколько-то...
0: 80. Он и на CD заходит?
2: Заходит, да, заходит. Мы его выпускаем сейчас на CD. Вот, к сожалению, я пока не успел получить тираж. Мы уже на свой концерт-презентацию его притащим. CD, конечно, никто не слушает, но это же хорошая физическая
0: штука. Почему? У меня
2: штука.
0: Еще в машине есть куда поставить.
2: У меня тоже есть. У меня даже вот. Кассетник есть. Вот.
0: В машине?
1: Это в воскресенье.
0: Или это в другой машине?
2: А, в другой машине.
0: В другой, да, машине. Ага.
1: В это воскресенье будет, да, уже презентация?
2: Да.
0: Да, в 16 тоннах?
2: В 16 тоннах, да, презентуем.
0: Это на Пресне, которая?
2: Которая на Красной Пресне.
0: Уютный, намоленный рокерский клуб, где, в общем, каждый музыкант, который звучит на нашем радио, должен хотя бы, ну, пару раз выступить, тогда он будет уже прописан в скрижалях рок-н-ролла.
2: Я думал, ты скажешь, что можно помирать уже после этого.
0: Не-не-не-не-не-не, зачем?
1: Итак, ты сейчас... больше Ленского слушаешь, он тебе не такое скажет.
2: А он поэт, ему можно говорить
1: ему
2: все.
1: Ему можно, это правда, он говорит большое. Аллегориями.
0: Спасибо большое. Чем я говорю?
1: Аллегориями, иногда ртом.
0: Ага, ладно, хорошо, хорошо. Я думал, это просто прохудилось с, в общем, дырочкой в правом боку. Итак, Роман, расскажи, пожалуйста, 21 исполнитель. 20. Как было вообще собрать такую махину? А зная вас, музыкантов, будем честными, это, конечно, с нервов, я думаю, взяло много. Или прям все шло легко?
2: Короткого ответа не может быть, к сожалению. Поэтому, ребят, потерпите, я расскажу. Началось все с того, примерно год назад, что у нас образовалось несколько фитов. По-моему, 2 или 3. Просто естественным путем. Мы записали, как сейчас помню, с Дашей Равдиной еще одну песню «Астрономия». На лейбле, на «Навигаторе» у нас была идейка, такой фит тоже с женским вокалом, с группой «Колстрим». Мы записывали, и что-то еще у нас было. И вот было 3 фита, а у нас выходил тоже очередной релиз, и некогда было их выпускать. И мы решили, что мы в следующем году, вот в 26-м году, выпустим, ну, эпишечку. Ну, вот эпишечка, это короткий альбом, да? Mm-hmm. Ну, может быть, 4 трека, может быть, 5, ну, так, может быть, 6.
0: Может быть, 6.
2: Вот как пойдет.
0: В какой момент вы не смогли тормознуться?
2: Слушай, это я потерял просто контроль над этим процессом, потому что получилось так. Мы просто по тусовке, вот по закулисью, просто вот идешь вот где-то, встретил. Слушай, а вот давай, помнишь, мы с тобой собирались фит записать? Вот, например, там, с кем-то, mm-hmm. там, с Дэн Михайлом из Оберег. Он говорит, да, слушай, а покажи песни. Я говорю, а вот эту хочу. И с другим, и с третьим.
0: А песни уже были написаны? Или вы совместно делали?
2: Там по-разному получилось. В принципе, это все песни татуинские, все песни uh-huh. наши. Они были так или иначе все раньше выпущены у нас на альбомах. Но несколько треков мы, конечно, глубоко перелопатили. Там ребята и рэп начитали, и текст поскорректировали. Есть и такие варианты. И вот так получилось. И остановиться просто не получилось, потому что просто так вышло.
1: Такая тусовка. Нельзя просто взять и остановиться.
2: Тусовка. Да, да, да, нельзя. Тем более, что если получается неплохо, мы без ложной скромности будем, и приходят еще друзья-артисты, говорят, слушай, а давай вот это, а давай вот так, а смотри, а я послушал. И мы просто это делали, делали и делали, а потом оглянулись и посмотрели. Я не знал, что их будет столько песен. Вот. Вот единственное...
0: В какой момент понял, что это тоже двойной альбом получается?
2: Слушай,
0: это вот как вообще?
2: Более того, наверное, где-то в середине лета мы поняли. Я вот не скрою, я честно хочу сказать, вот признаюсь, что мне очень хотелось записать фит с Алисой Вокс. Вот.
0: Так.
2: Алиса Вокс человек занятый.
0: Это да.
2: Да.
0: Да.
2: Мы, конечно, за кулисами там фестиваля там наших где-то что-то могли там перекинуть пару слов там и как-то вообще. Но она же ведь занятая артистка. И вот, по-моему, Алис, по-моему, мы с тобой завершающую песню записывали.
1: Да,
2: вот,
1: да.
2: Такая, вот этот трек был, назовем так, крайний на этом альбоме. Кстати.
1: Да говори ты последнюю, у меня нет этих предрассудков.
2: А мне тоже.
0: То есть, кстати, спасибо вам большое.
2: Слушай, он был, было записано еще больше песен, но мы не все включили, потому что где-то. Артист оказался не очень нашим, а где-то, например, что-то там, ну, как-то...
1: Подрались во время записи?
2: Нет. Ну, разные случаи. Да, неважно. А неважно. Нам и наших хватает. Все наши. Все наши здесь, на Затуине. Йоу.
0: Так, вот. Хорошо. А, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот на, собственно, концерте презентации все будут песни звучать? И как их дальше потом? Вдруг сейчас вот этот альбом выстрелит, а я очень в это верю, надеюсь, что так будет. Он сейчас просто разлетится. Вот. А как потом ездить с этими, собственно, песнями, когда ты не сможешь взять тех, с кем ты пел?
2: Так я сам их могу спеть, во-первых.
0: Это понятно. Вот. Это будет фирменный, это самое, фирменный
2: конечно,
0: Туин.
2: Конечно, авторское исполнение никто не отменял. Во-вторых, мы, конечно, будем играть. Вот, например, в 16 тонн аж 8 гостей. Я тоже не знаю, как все это будет.
1: Может, 9, подожди.
2: Блин, да это было бы вообще супер.
1: Если доживу до воскресенья, может, 9.
2: Я помню про отпуск. Вот, да, и в Питере будет у нас, конечно, целая бригада питерских музыкантов. Слушайте, я такую фигню сейчас скажу. Нас обзывают. Нас обзывают, что Татуин — это самая питерская московская группа. Вот такое словосочетание.
0: Ну, кстати, очень хорошее сочетание, прикольно.
2: Я не знаю, почему.
0: Но оно же радует, в принципе, прикольно.
2: В воскресенье вернулся, с крыш питерских снимали на «Осень лови» видеоклип. Да, и в Питере, конечно, у нас будет презентация в конце ноября, по-моему, 27-го, и мы тоже там, у нас целые, там, много будет гостей, вот, а в других городах, ну, может быть, один-два гостя с нами прокатятся, а почему бы и нет?
0: А почему бы нет?
2: Да, и вообще это не суть важно, главное, все-таки, мне кажется, все-таки это слушать музыку, а слушать музыку, конечно, можно и на записи, можно и...
0: Мы сейчас этим займемся.
2: И на нашем радио иногда.
0: А, так, Татуин и Сальвадор, точка невозврата, что можешь про эту песню сказать?
2: С парнями круто играть сплит-концерты.
0: Сплит — это...
2: Вдвоем. Угу. Когда мы играем, они играют...
1: Сборничек.
0: Сборничек, все понял.
2: Да, такой равноценный такой концерт, да, когда не тот кого-то разогревает. Я обожаю наблюдать за Сальвадором на сцене, потому что это настоящая энергия, это... По-моему, единственная группа, которая играет чуть громче, чем Татуин на сцене, потому что мы, например, сцену всегда разгоняем, мы не любим тихую сцену.
0: Mm-hmm. Вот, это мы видели, слышали,
2: вот,
0: были.
2: Вот эти вот дядечки тоже нажимают нормально, и просто это настоящее такое, не знаю, мужское роковое удовольствие, и просто мы взяли и записали. Там причем ничего не правили, вот как песня, как и есть, текст, как и есть, мелодия, партия. Дима Перевертин спел все то же самое, что пел я, просто по-своему. И это просто другая песня, и она просто по уровню энергетики, по какому-то накалу, она просто на голову, на порядок выше становится. Вот так это работает.
0: Итак, друзья, точка невозврата. Татуин и Сальвадор в нашем эфире прямо сейчас. И напомню, прямая трансляция идет на сайте наша.ру.
3: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И Роман Кузьмин у нас в гостях, лидер, идеолог и главный, в общем-то, автор песен, лидер группы Татуин. Обсуждаем мы сегодня альбом, который вышел 18 сентября. Альбом называется «Все наши на Татуине». Это 21 фит, то есть это альбом фитов. И, не побоюсь этого слова, хитов.
2: Да, друзья, да. Как было совмещать с разными, в общем, музыкантами? Ты сам уже сказал, там и рэп зачитали, вот Алиса Михайловна тоже одна у нас является перфекционистом. Как было сочетать, в общем, фирменный саунд, в общем, группы Татуин и такого количества музыкантов?
3: Ребята,
2: тоже личностей?
3: Вот здесь есть, конечно, сюрприз. Во-первых, нам повезло, вот эти все прекрасные наши на Татуине, все большие молодцы. Слушайте, у нас уровень музыкантов очень классный, на самом деле. Особенно девчонки поют просто трындец какой-то. Просто ты стоишь на студии, слушаешь, как поет певица, и весь покрываешься мурашками прям незамедлительно прямо здесь. Потому что это действительно...
2: Да, Маша Макарова, Равдина, Волкс,
3: Я могу перечислить... Да, я просто, если боюсь кого-нибудь сейчас забыть, нас, особенно девчонки, поют настолько круто, что ты просто понимаешь, что вот теперь все это, вот эта песня зазвучит по-другому, и это будет действительно здорово. Парни тоже не отстают, многие. Но с мужиков чуть меньше спроса.
2: Вот, да. Это то, что мне Лиза Михайловна всегда говорила, что мы можем там где-то лажануть, хрипануть, где-то там дать петуха, а если девушка сделает это, то ей вещи такие не простят. Да, поэтому вокалистки у нас реально сильные. Это правда.
3: И все-таки, как-никак, это же наши на Татуине. Мы все-таки были как-то знакомы или приятельствовали, или дружили прям плотно с некоторыми артистами. Поэтому взаимопонимание было обеспечено изначально по умолчанию. Конечно, кое с кем погрызли, кое с кем переписывали. Было и такое. Кого-то вызывали, там, нет, приезжай. Наш звукач говорит, так, я не буду это монтировать, приезжайте сюда. И вот я вас сам сейчас здесь спродюсирую, и мы тогда все дадим. Было и такое, конечно.
2: Это же прикольно, рабочий процесс.
3: В конечном итоге все получилось. Наверное, потому что молодцы и мы, и я молодец, потому что я все-таки на себя взвалил основную организационную. И артисты, ни одного не было такого, чтобы там вот было неразрешимое противоречие, чтобы кто-то, простите, закозлил или там как-то. Слушайте, все нормальные ребята.
1: Просто... Ром, ты супер молодец, я тебе хочу сказать,
3: все
1: что
3: нормальные ребята,
1: я
3: Алис.
1: Понимаю, что такое работать с большим количеством очень разношерстных звезд, каждый из которых как бы себе цену знает, у каждого из которого есть какие-то определенные амбиции, ожидания и какая-никакая звезда во лбу, и каждый тянет немножечко одеяло на себя. Роман включил телефон и записывает. Я еще раз повторю, Ром, ты большой молодец, потому что собрать столько разношерстных артистов, каждый со своим видением, со своими амбициями, это огромный труд, это огромное достижение, и то, что ты все-таки довел все до конца, и получился вот такой единообразный альбом, это

0: результат, это очень круто. А были еще такие же заразы, как я?
1: Были.
2: Совершенно будем разные. Называть их по именам или не будем?
1: А как делаем? Ребята, нет, не будем.
0: А ты нашел для себя, кто бросил травки, что-то новое?
1: Конечно. Я, во-первых, слушайте, я думаю, мы просто на какой-то другой уровень вышли в плане умения слушать собственный материал по-другому. И реально понимаешь, где... Вот почему песня стала лучше с другим артистом? Потому что он что-то сделал иначе. Либо в пении, либо в партии, либо в подаче, либо просто в сведении, либо какие-то мелкие пожелания, на которые раз и развернули. И тебе казалось, что это ты так все классно сделал до этого на альбоме, а нифига. А теперь все это лучше звучит. И ты просто учишься, и есть у кого учиться. Есть у кого учиться, вот из тех ребят, с кем мы работали, у многих есть, да у всех есть чему-то поучиться. Я очень рад, что нам удалось вот эту тусовку такую организовать. Где-то мы не всегда даже встречались в студии. Кто-то нам треки готовые прислал. Mm-hmm. А все равно ты через себя все это пропускаешь, все равно это оставляет какой-то отпечаток, след и от тебя обогащает. Я могу сказать, больше всего обогатились мы, музыканты Татуина, плюс наш саунд-продюсер, звукорежиссер Олег. Привет тебе.
2: Да, я думаю, он офигел просто.
1: Слушайте, ну, мы,
2: такого количества.
1: Мы такие. А мы когда оглянулись летом, мы уже поняли, что вот все, мы финализируем альбом, что будут вот эти треки, мы так оглянулись, ёкарный бабай. Мы правда это сделали?
2: Я
1: это
2: вам честно работа, говоря, 21 трек.
1: Я не хочу сказать...
2: Я сейчас держу твой, собственно, винил. Винил, и тут тоже есть дуэты. И тут четыре песни.
1: Да.
2: Тут 21.
1: Слушайте, ребят, если честно, это было распределено во времени, это просто происходило с большим... А еще когда работа нравится, ты же ее просто делаешь, и все. Ты не думаешь, что вот, мне надо докопать до обеда, и мы потом... И потом я буду отдыхать. Нет, ты просто ты этим живешь. Потом проходит время, и тебе нужно отрезать этот период и упаковывать, и релизить. Вот и все. Поэтому, с одной стороны, это трудно, с другой стороны, если честно, ничего такого экстраординарного не происходило, мы просто делали то, что делали раньше. Просто вот так. Получилось вот так, вот и все.
0: Получилось круто, Ром.
2: Итак, друзья, так, Роман Кузьмин, лидер группы Татуин, у нас в гостях, мы очень скоро вернемся. Я все же поставлю, в общем, после рекламы, поставлю песню Татуин не фит, а потом хотел бы немножко сакцентировать внимание, вы уже начали. Вот, будет трек, собственно, группы Татуин и Алисы Вокс. Но это будет чуть-чуть позже, дождитесь.
3: Наша реклама.
4: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
5: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
4: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
5: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
6: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее в организации правил, количество призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
10: Реклама. ООО «Лиман Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
11: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
12: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС.

0: МТС. Лидер технологий.
1: Согласно анализу, у Джейсон Энд Партнерс Консалтинг 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров СТО.
3: Указанное оборудование может быть опциональным до 31 октября 2026 года. Не оферта.
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Он сказал «поехали» и махнул рукой. Космический гость у нас сегодня Роман Кузьмин, лидер группы «Татуин».
2: И вот теперь пошли вопросы касательно альбома, который вышел 18 сентября. Называется он «Все наши на Татуине». Это мега-супер-большой альбом, двойной альбом, простите, теперь все, я уже теперь тоже грамотный, вот знаю, как это нужно говорить. 21 песня и, друзья, 11 октября состоится презентация. Это в это воскресенье, в клубе 16 тонн состоится презентация альбома. Вот, 16 тонн, который на, в общем, красной
1: песне. На 95-го года, да.
2: Да. Так, вот скажи, пожалуйста, если сейчас рассматривать, собственно, планету Татуин, вот такой мир, собственно, придуманный, а она сейчас какая после этого альбома? Какой этот мир? Расскажи, пожалуйста. Там есть какая-то целостность? Или это вот просто разные такие вот яркие какие-то вот, ну, какие-то предметы, эффекты там?
3: Татуин – вещь в себе. Мне кажется, что мы и так живем то ли на Татуине, то ли на Аракисе, то ли еще где-то. Жизнь, потому что нас изумляет просто беспрерывно. И то, что даже не могут придумать Лукасы в сюжетных поворотах «Звездных войн», происходит у нас в реальности. Поэтому Татуин, он здесь и сегодня, и сейчас. И мы правда все на Татуине находимся. Вот.
1: На Татуинились.
3: Поэтому, честно говоря, даже не думал, какой он там Татуин. Он вообще-то Татавин, да, это деревня, поселок в Северной Африке, бедуинский. Вот эти глинобитные домики кругленькие.
2: Шаманные.
3: Джордж Лукас там подрезал эту идею, и он, собственно, там пару букв поменял, и у него получился Татуин тот, который мы во вселенной «Звездных войн» увидели. Вот, поэтому, ну, а мы еще раз там пару букв поменяли. Это просто некое пространство другое, но оно даже и не другое, мы в нем живем просто, как выяснилось.
2: Ну, вот после записи 21 трека с 20 мир какой?
3: Я хочу сказать, если раньше там, значит, ходило определенное количество странных существ, там, с такими с носами, с ушами, там, с глазами.
2: А вот, в общем, в таком ты мире живешь, да?
3: Саксофонах. Ага. Вот теперь высадилось еще несколько таких десантов, труперов таких вот еще каких-то мощных, еще каких-то чуваков с крыльями, там, Джаба прилетела, и там что-то только сейчас там не происходит. Мы еще не сумели разобраться. Там какое-то столпотворение. Мы будем разбираться с этим столпотворением в 16 тоннах в это воскресенье. Посмотрим. Вот мы увидим, что там на этом Татуине происходит.
2: Интересно, кто из 21 музыканта, артиста, которые записали с тобой фиты, сейчас думает, кто из них Джабба?
1: Мне я беру эту роль на себя.
2: Джабба, я тут Джабба, да? Да, кстати, вот насчет роли взять на себя. Да, кстати. А как, допустим, строчку, в общем, Лукас такое не придумал, или Лукасу такое не снилось, чтобы взять и сделать еще какую-то песню?
3: Как ты такой? Ну, хороший вариант, надо подумать.
2: Вот. Хорошо. И вот теперь, друзья, то,
1: Колумбия,
2: о чем мы говорили.
1: Колумбия Пикчерс не представляет.
2: Да-да-да, Лукас себе не мог такого представить. Да-да. Итак, «Звездочетами» песня называется. Группа Татуин и Алиса Михайловна Вокс. Называю специально, чтобы у вас сейчас не сработали колонки. Хотя лучше бы они сейчас и работали. Итак, Татуин и Алиса. Песня «Звездочетами». Ну а что? А что? Ну пусть так сыграет. Вот.
1: Да, да.
2: Вокс. Поэтому сейчас, если у вас заработали колонки, значит вы, в общем-то, слушаете правильную радиостанцию. Поехали.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, вы сейчас только что слышали новинку в нашем эфире. Вот, называется она «Звездочетами». Это группа Татуин и Алиса Михайловна Вокс. Как вы, это сейчас к вам, друзья, которые сидят у меня в студии. Вот, как вам песня, кстати, скажите, пожалуйста. Пока вы болтали, я сидел, слушал, получал удовольствие. А?
2: Так это ты скажи, как музыканты. Песня, мы-то ее слышали разочек.
1: Неожиданно было услышать, когда ты не на полной мощности. Когда вот ты так плавно, спокойно, у тебя много воздуха в голосе. Такой думаешь, моя ли? Это точно моя так поет? Нет, вот это вот, знаешь, вот этих твоих. Да. Короче, вот такие дела.
2: Мне очень нравится лайв-версия этой песни. Я вот сейчас вот как раз с Ромой это обсуждала. Mm-hmm. И действительно, друзья, если вот если хотите посмотреть альтернативную версию или посмотреть, как мы эмоционируем и выглядим с Романом в этом дуэте, то посмотрите, найдите, пожалуйста, на всех, мне кажется, видеосервисах есть эта лайв-версия, «Звездочетами лайв», так называется. И это действительно лайв, то есть это не просто постановка, где все открывают роты под запись, которая уже сделана заранее, а это действительно запись звука в момент исполнения и сведено, и выложено.
1: Да, и, кстати, но это прям такая фестиваль.
3: Винтаж, да.
2: На студии «Винтаж».
1: А, здесь да, у нас, да?
2: Очень,
3: здесь
2: да.
3: У вас же.
2: Культовое место, между
1: абсолютно,
2: прочим.
1: Абсолютно, абсолютно.
3: Причем я хочу добавить, если обязательно послушайте, посмотрите, если песня симпатична, потому что там вот просто как сыграно, так оно все и звучит. И мы просто поделились, то, что, слушай, классно звучит.
2: Да, очень классно, правда.
3: И
2: выглядит очень
3: круто. Дим, я с тобой согласен в том плане, что действительно, мы знаем Алису как яркую, да, такую вокалистку, да?
1: Да,
3: она,
1: да,
3: она,
1: да,
3: может и, и прорезать.
1: Вот,
3: да,
1: голосом
3: и,
1: лазерным, да, да, да.
3: А здесь, мы, честно говоря, так и думали, что нам нужно будет «Звездочетами», как, знаете, как говорится, поднавалить немножко, да, сделать чуть поплотнее, потяжелее. Потом стали, когда все это делать, получилось, что песня, она живет своей жизнью, немножко смягчилась. Все это смягчилось, округлилось, и получилось такое какое-то, не знаю, светлое и очень широкое что-то такое.
1: У меня был сейчас абсолютно фестивальный вид, такой образ перед глазами, когда стоишь, допустим, перед тобой сцена, лето, фестиваль под открытым небом, и вот эта музыка, да,
3: вот эта музыка,
1: держим кулаки, ждем лета следующего.
3: Вот
1: так, друзья.
2: Учите его.
3: Обязательно петь несколькими тысячами, десятками тысяч.
2: Скоро на всех стадионах.
1: Итак, друзья, в это воскресенье, 11 октября, состоится концерт, презентация альбома «Все наши на Татуине», так, в клубе 16 тонн. У нас в гостях был Роман Кузьмин, лидер группы «Татуин», который создал невозможное. 21 песня. Спасибо, и счастливо.
0: Спасибо, ребята. На нашем радио. Наша погода.
4: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru. Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Ольга Дворянова, здравствуйте. Европа, одержимая идеей милитаризации и превращения Евросоюза из экономического объединения в военный блок. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, Европа строит свою идентичность на базисе конфронтации с Россией. Это тупиковый путь, как показывает история, и ничему хорошему не приведет, заявил представитель Кремля. Пожар в буддийском монастыре в Туве ликвидирован. Площадь возгорания составила почти 500 квадратных метров, сообщила МЧС Тувы. По данным ведомства, очаг возгорания был в подсобном помещении, где находится электрощит, электрокотел и оборудование видеонаблюдения. Предварительная версия ЧП – короткое замыкание электропроводки. Пожар в монастыре произошел сегодня утром, обошлось без жертв, в здании в это время никого не было. Свыше 170 миллионов детей и подростков во всем мире страдают ожирением. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения. Распространенность ожирения в этой возрастной группе выросла в 4 раза с 1990 года. Организация впервые выпустила рекомендации по лечению детей и подростков ожирением. Эксперты советуют физическую активность и здоровую диету. И не рекомендуют фармакологическое лечение или бариатрические операции. Нобелевскую премию по химии присудили французу Андре Кагану и японцу Кэнсо Суаи. Они удостоены награды за изучение зеркальных отображений аминокислот. Открытие ученых сыграло решающую роль для химиков, работающих над синтезом лекарственных средств, отметили в Нобелевском комитете. Только 44% россиян могут читать книги больше часа и ни на что не отвлекаться. Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавниров рассказал НСН, что людям все сложнее концентрироваться на чем-то одном, и над этим приходится работать.
2: Диспропорция то, что в сторону рилсов, людей, смотрящих рилсов, больше, людей, смотрящих фильмов, больше, чем людей, читающих книги. Не потому, что люди с ними что-то стало не так, а потому, что появился новый формат удовольствия, который максимально легко потреблять, можно в любой момент это сделать. Делать, требуется мало времени, и он дает бурю эмоций. Человек должен, если он хочет добиться чего-то в этой жизни, так и успеть в чем-то, в какой-то области, он должен научиться и концентрации.
1: В исследовании на ФИИ сервиса Литрес говорится, что среди людей старше 55 лет примерно половина способна спокойно читать больше часа, а вот в группе 35-44 года таких только 36%. В октябре россияне смогут наблюдать сразу два метеорных потока. Как сообщили в московском планетарии, дракониды достигнут пика в ночь на 9 октября, ожидается до 15 метеоров в час, а в ночь на 21 октября можно будет увидеть ориониды. Прогноз до 20 метеоров в час. Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. До сумасшедших дней в Стокман осталось всего 7 дней. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокман.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, Алиса Михайловна. Вам тут прилетел вопрос от наших слушателей еще по поводу ваших песен, кстати. Ваших песен, Алиса Михайловна, да. Вот, Алиса, это прикол, что ли? Это спрашивают у тебя. То, значит, антенна ми, то звездочета ми.
1: Ой, я вам еще больше того скажу.
2: Почему все, во-первых, в творительном падеже и в множественном числе?
1: Смотрите, антенна ми, ладно, ее я написала хотя бы. Звездочета ми написала не я. Роман мне говорил, кто, но я забыла. Я еще больше того скажу вам. Если поискать в глубинах интернета, есть песня, называется «Рукава ми». В моем исполнении. И ее написал для меня Владимир Матецкий, легендарный советский и российский композитор, автор таких хитов, как «Луна, луна, цветы, цветы» и «Только-только-только этого мало».
2: Только, да, да.
1: Угу. Вот.
2: Ну, там и масса огромного количества.
1: Два громадных хитов, грубо говоря, назвала. Поэтому, знаете, да вот, ну, а как
2: назвать?
1: Антенны, звездочеты. Ну, в тексте же антеннами, антеннами.
2: Ну, ну мы ловим антеннами, да, мы как бы принимаем антеннами, правильно?
1: Да, сразу видно, что Ленский не слышал эту песню.
2: Не, почему слышал? Я видел, я даже видел еще и этот клип, который создан полностью искусственным интеллектом.
1: Причем это было тогда.
2: Тогда, когда это было мейнстримом не было. Это я помню.
1: Ну, знаешь, что забавно? Недавно буквально мне кто-то написал под этим клип, то есть, да, 2 года назад это было. Мне недавно кто-то под этим клипом написал: бюджет $10. Я думаю, вы знаешь, прошло 2 года, и даже до сих пор бюджет этого клипа, если его делать сегодня в том же качестве, в том же хронометраже и с теми же абсолютно как бы спецэффектами, до сих пор не
2: абсолютно
1: $10.
2: Да.
1: Я прям не выдержала и сказала: окей, милый человек, я тебе даю $1000. Ты мне делаешь такой же точно клип по качеству, хронометражу и так далее, там по всем параметрам. $990 ты кладешь к себе в карман. Бюджет, вот, я говорю, мне кажется, это великолепная сделка, соглашайся.
2: Отлично, да.
1: Человек сдулся.
2: А, ну вот так всегда. Вот так всегда. Так, друзья.
1: В этом части у нас с вами будет розыгрыш призов. Осень выдалась богатой на призы, поэтому до конца эфира мы разыграем не один, а целых 2 приза. Но именно в этом часе вас ждет розыгрыш 2 билета на концерт «Сектора Газа» симфоническое караоке, который пройдет в Большом зале Государственного Кремлевского дворца 16 октября.
2: О как.
1: Прямо на следующий день после юбилея Баскова.
2: Симфонические караоке, это получается, что будет играть оркестр, естественно, и ты можешь спокойно попеть.
1: Проораться, я бы
2: сказала. Проораться.
1: Да.
2: Вот так вот. Итак, друзья, все, в общем, о всех правилах нашей рубрики расскажем вам чуть позже, ну а пока что просто здравствуйте.
0: Наша реклама.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня на повестке дня: группа «Дайте танк» приглашает слушателей на бал, а Игорь Кайшлобанов лечит Романа Кузьмина в новом клипе. Сейчас все узнаем. Группа «Дайте танк» на этой неделе проведет в Москве традиционный осенний бал пожилой молодежи, а точнее даже два. 9 и 10 октября концерты со сказочной программой пройдут на площадке МТС Лайф Холл. Ну а при чем тут сказки? Рассказывает лидер группы Дмитрий Мазжухин.
2: Любители нашей группы знают, что свои осенние концерты мы называем не иначе, как осенними балами пожилой молодежи. Под этим названием они проходят вот уже 13-й год подряд и с некоторых пор имеют темы. В этом году тема бала «Сказки». Мы сами нарядимся в сказочных персонажей и зрителей своих также призываем подготовить костюм. И программа будет самая, что ни на есть, сказочная. В том числе мы исполним мюзикл «Слова паразиты», который очень редко исполняем живьем.
3: Меня во времени песня перенесла, я не знаю ни месяца, ни числа. Перед глазами большая куча песка, я быстро выкопал яму на полшника.
1: Москва, 9 и 10 октября, МТС Лайф Холл, группа «Дайте танк» и ежегодный осенний бал пожилой молодежи. Не пропустите. Группы «Модем» и «Татуин» записали совместную песню «Палата номер 6» и сняли на нее клип. В новом видео Кэш предстал в роли врача психиатрической больницы, а лидер «Татуин» Роман Кузьмин сыграл пациента в образе Моцарта. Расспросили музыкантов о новом релизе.
4: Вот как это говорится в объявлениях, отдам в хорошие руки. И такую песню, как «Палата номер 6», я бы в плохие руки не отдал. А группа «Твин», я имею в виду вообще человеческий ее фактор, абсолютно прекрасен, комфортные чуваки. Двое вообще когда-то прошли тяжелую школу группы «Слот». И поэтому вот это было самым главным фактором, чтобы мы хорошо поработали. Мы действительно хорошо поработали, дополняли друг друга.
5: Самое главное – это песня. А песня «Палата номер 6», она очень классная. Это действительно крутой трек. Кэш, конечно, хитмейкер. Здесь и ирония, и грусть, и меланхолия, и жесткость, и психоз. И с музыкальной точки зрения там есть замечательные части, просто от которых я в восторге. И, конечно, мы, «Татуин», мы тоже внесли свою лепту. Во многом звук наш, аранжировка отчасти.

0: посмотреть клип и послушать песню уже можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, мы обещали вам розыгрыш призов. Да. А, это ни много ни мало. Два билета на концерт проекта. Сейчас, секунды, чтобы не налажать, я должна правильно.
2: Сектор Газа, симфоническое караоке, который пройдет в Большом зале Государственного Кремлевского дворца 16 октября. Слушай, вот реально, знал бы Сектор Газа, что он будет в Большом Кремлевском дворце звучать. И еще и на симфоническом оркестре.
1: Ой, не
2: просто,
1: говорил.
2: Да в жизни бы не поверили вообще абсолютно. Mm-hmm. А тут нате, вот, короче, да.
1: Mm-hmm. Ну, и я приготовила вам, кто вчерашний эфир слушал, уже знают правила этой игры. Я приготовила вам небольшенькую такую викторину по песням группы «Сектор Газа», по текстам песен «Сектор Газа». На самом деле, для настоящего фаната ничего сложного, абсолютно. Правила просты. В одном сообщении, это важно, в одном сообщении вы отправляете все 7 слов. Слова — это нехватающие, в общем-то, слова в строчках, которые я буду произносить. То есть я произношу какую-то фразу, какую-то строчку из песни группы «Сектор Газа», но намеренно не произношу какое-то слово, заменяю его словом «многоточие» или словом «прочерк». И вот там, где «многоточие» или «прочерк», в общем-то, вы должны вставить слово и написать его в сообщении. Все 7. Дождитесь 7-го вопроса. Пожалуйста, не отправляйте сразу на первый радостно...
2: Да-да-да. Я знаю.
1: Да-да-да.
2: Если мне вдруг нужно... не знаете...
1: Да, если вдруг вы не знаете
2: ставьте
1: конкретно
2: прочерк,
1: это
2: да.
1: слово, конкретно эту песню, смело ставьте прочерк, потому что мы будем выбирать...

0: Не отправляете, ждете последнего до последнего. Второй вопрос.
1: Итак, второй вопрос. Песня «Туман». И каждый пень нам как что, напишите, пожалуйста. Это быть должно вторым вашим словом. Итак, песня «Туман». Да.
0: Третья песня называется «Бомж». Мне бутылки вы оставьте многоточие.
1: Многоточие, да. Четвертая песня. 30 лет. Все любят нас на свою тридцатку ставить и на полтинник ставить, и на что угодно. Да. Мне не важно, сколько тебе лет. Любим эту песню. После 30. Итак, внимание, строчка. Каждая нота мне и многоточие. Тут вот нужно еще одно слово доставить.
0: Пятый вопрос, дорогие друзья. Концентрируемся. Песня называется «Пора домой». Строчка звучит так. Голуби сваркуют радостно, и запахнет воздух многоточием.
1: Дальше, шестая. Твой звонок. Дико воют волки. Ты-ты-ты-ты-ты. Пишите, пожалуйста. И, внимание, последнее.
0: Последний вопрос, после которого вы можете смело, ответив на этот вопрос, вы можете смело нажимать на кнопку «Отправить», и тогда мы с Мити начнем принимать ваши правильные или относительно правильные ответы. Итак. Я напоминаю, что на кону у нас стоит 2 билета на «Сектор Газа» симфоническое караоке, который состоится в Государственном Кремлевском дворце 16 октября. Uh-huh. И последний вопрос – это песня «Демобилизация». Строчка звучит так. «Будет спать спокойно».
1: И ваши версии, и вообще, это будет симфоническое караоке. Естественно, что текст знать нужно, поскольку петь вы будете именно там.
0: Да?
1: Все,
0: да.
1: Друзья, через наших ботов, в ваших мессенджерах все работаем, ждем ваши ответы.
2: Наша реклама.
3: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
5: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает. Инженеры старались теперь...

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну что ж, друзья мои, прекрасно абсолютно вы сыграли в нашу викторину по текстам группы «Сектор Газа». Напомню, что разыгрываем мы два билета на 16 октября Большой Кремлевский государственный дворец, и будет там концерт «Сектор Газа. Симфоническое караоке». Собственно говоря, хорошо, что мы вспомнили тексты. Это прекрасно. Да. И огромное количество правильных и неправильных ответов. Вы большие молодцы. И продолжают приходить ответы. Но первым был слушатель с номером телефона. Давай барабанную дробь. 8005.
2: Это я без рук делаю.
1: Да, и правильные ответы были: ног, капкан, заодно, говорит сладостно где-то город. Еще немножко, и мы с Митей научимся составлять осмысленные фразы из этих слов.
2: Да, ну так мы только второй раз используем эту рубрику. Да, скоро будем.
1: Да, поздравляем вас, вы выигрываете два билета на концерт «Сектор Газа. Симфоническое караоке». Напомню, состоится 16 октября в Большом государственном Кремлевском дворце. Но это еще не все. Мне очень понравилось, что минуты через две после этого ответа, то есть когда уже абсолютно точно как бы было понятно, что есть победитель, ну как бы для нас было понятно, приходит сообщение: все ответы знаю.
2: Точка, да. Ну, писать вам не буду. Ответы знаю. А вы скажите, если вы в Москве, то за то, что вы так повеселили Марию Михайловну, вот, мы вам можем вручить еще и билеты на экскурсию. Это если вы в Москве, напишите, пожалуйста. Если нет, то тогда спасибо вам большое. Вы нас заставили улыбнуться, это было круто.
1: Да. Напишите, пожалуйста, из Москвы вы или нет. Это пользователь с номером телефона, заканчивающимся на 4268.
2: Я вот вас закрепила. Да, это вы, да.
1: И жду от вас, из Москвы вы или нет. И от этого, в общем, вручим мы вам или вручим.
2: Или вручим, да. Никто не знает, как правильно.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Наша реклама.
5: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. Максидом.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
7: Наше радио. Сегодня

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Реконструкция Шуховской башни в столице начнется в этом месяце и продлится 3 года. Стоимость работ превысит 700 миллионов рублей, сообщили ТАСС в российской телевизионной радиовещательной сети. Весь процесс по сохранению объекта ведется под строгим контролем Министерства культуры. Научно-техническое сопровождение проектирования выполнял городской проектный институт жилых и общественных зданий под руководством академика Владимира Травуша, конструктора Останкинской телевизионной башни ряда объектов в деловом центре Москва-Сити и комплекса Лахта Центр в Петербурге. После окончания работ башня Шухова сохранит статус объекта культурного наследия федерального значения. Станция метро Мытищи ежедневно будут пользоваться более 50 тысяч человек после продолжения Калужско-Рижской линии в Подмосковье, сообщили в градостроительном комплексе. А время пути до центра столицы для них сократится в среднем на 30 минут. Новая станция должна появиться в Мытищах до 35 года. Оранжевая ветка столичного метрополитена протянется от станции Медведково до городского округа на 3,5 километра. Ранее Сергей Собянин сообщил, что принято решение продлить линию метро в 7 направлениях Московской области. Уже 280 вагонов поезда «Москва-2020» работают на кольцевой линии метро, об этом сообщил Сергей Собянин по случаю 6-летия их выхода на ветку. Мэр отметил, что при создании модели учитывались пожелания пассажиров и машинистов. Двери и межвагонные переходы шириной 1 метр 60 сантиметров позволяют свободнее проходить с багажом или детской коляской. Благодаря сквозному проходу пассажиропотоки равномерно распределяются по составу. В каждом вагоне работают 2 мощные климатические установки. Увеличенные экраны с интерактивными картами и маршрутные табло помогают ориентироваться в пути и заранее готовиться к пересадке. Освещение меняется в зависимости от времени суток. Международный марафон «Москва-Китай», поучаствовать в котором смогут столичные разработчики видеоигр, художники и саунд-дизайнеры, пройдет в московском кластере видеоигр и анимации с 28 по 30 ноября, об этом сообщил Департамент культуры. Марафон даст возможность специалистам из 2 стран пообщаться, обсудить разные подходы в создании игр и наладить профессиональные контакты. В течение 3 дней команды будут разрабатывать прототип игры на заданную тему, а затем презентуют результаты жюри и потенциальным инвесторам. Центр заповедной посольства в Зарядье будет площадкой международного фестиваля «Наука 0+». Он пройдет с 10 по 11 октября. Тема нынешнего года – «Твоя космическая вселенная». В течение 2 дней гостей ждут лекции ведущих экспертов, научные шоу, интерактивные станции, выставочные проекты, десятки мастер-классов для детей и взрослых. Традиционно одной из ключевых площадок станет «Лектория без границ». С полной программой научных занятий можно ознакомиться на сайте Зарядье. Вход свободный. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо телеграмма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, добрый друзья, здравствуйте, день, дорогие друзья. Ну и мы вам говорили даже.
2: Мы говорили вам
1: о том, что у нас осень богата на подарки и призы. И в этом часе мы специально, друзья, вот вчера прям не поленились и придумали для вас новую рубрику. И сегодня, сейчас мы будем на вас ее опробовать. Так что в какой-то степени вы будете нашими, ну, кто-нибудь сказал бы, конечно, подопытными, но я бы лучше сказала, вы будете нашими первенцами в этой рубрике. А рубрика называется у нас...
2: Ну, пока еще условное название, да? Или пока не условно, или мы принимаем его уже?
1: Знаю.
2: А, ну я понял, все. В общем, шпилька назвали... целится мне в горло, мы ее назвали. Да, все, я согласен
1: пока
2: полностью.
1: Пока что мы назвали вот это поворот.
2: А, да, меня устраивает, да, все тоже устраивает, и можете убирать вашу шпильку, я согласна.
1: Хорошо.
2: Я согласна, я. Так.
1: Значит, суть этой рубрики заключается в том, что мы вам рассказываем историю, но рассказываем мы вам ее не до конца, и рассказываем вам ее так, что, в общем-то, нагуглить в Яндексе, как, что и куда происходило, почти невозможно, только для каких-то, наверное, суперспециалистов это будет возможно, и просим вас рассказать, о чем дело-то закончилось.
2: Ну, собственно, предположить, да, что,
1: и
2: что
1: тот,
2: там
1: кто
2: как-то
1: даст,
2: да,
1: максимально близкий к истине ответ, потому что все истории
2: или
1: у нас правдивые.
2: Или правильные.
1: Все они реально случившиеся, да. Кто даст либо максимально близкий, либо вообще абсолютно правильный ответ первым. Тот получает у нас митинг. Что сегодня?
2: Значит, получает у нас сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». А там, между прочим, там огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс с настоящей русской баней и снежной комнатой, и, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей.
1: Итак, дорогие друзья, если вы готовы...
2: Лето, мы дарим вам лето. Ой, извините, просто...
1: Я больше вспоминаю песню «Это лето, я поджарен, как котлета». Это очень мило. Дорогие друзья, итак, напомню, премьера рубрики. Мы очень сильно волнуемся с Дмитрием Сергеевичем, поэтому не судите строго. Значит, если вы готовы побороться сейчас за пригласительный в аквапарк «Карибия» и проверить свою фантазию и свою смекалку и, как сказать, интуицию. О, правильно, хотел сказать догадливость, но какое-то не сильно русское слово получилось. Интуицию. Итак, история звучит следующим образом. Мужчина сделал девушке предложение под водой. Она сказала «да». Через секунду, вместо того, чтобы обнять невесту, жених резко поплыл от нее прочь. Внимание, вопрос.
2: Интересная история. Так.
1: Почему?
2: Почему он поплыл?
1: Почему он поплыл от нее прочь?
2: Ну, как бы говорящая под водой женщина, это очень странно. А если еще звук доносится, то это прям, ну, может быть, она кит. Ну, что он сказал, собственно, дорогая голубая китиня. Ну, там, синяя китиня, ну, как бы, ну, самый же большой голубой кит у нас, правильно? Вот, пожалуйста, выходите за меня замуж. Она такая, пасть открыла. И он такой, да, ну, манал ей эту свадьбу. И ушел. Ну, может быть, поэтому?
1: Хорошая версия, но давай почитаем все-таки версии наших слушателей, которые вы, дорогие друзья, можете отправить нам в эфир сюда через ваших, наших ботов, ваших мессенджеров. Все работает. Быстренько еще разок читаю историю. Мужчина сделал девушке предложение под водой, она сказала «да», а через секунду, вместо того, чтобы обнять невесту, жених резко поплыл от нее прочь. Почему? И ваши версии присылайте, пожалуйста, нам. Будем читать и правильные, и неправильные. А победить вручим приз.
0: Сделано в России.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, напоминаю историю. Значит, очень просто. Мужчина делает девушке предложение под водой. Ну, так, там же легко. Свадьба, что свадьба вообще легко получается. Вот, под водой. Она сказала ему «да».
2: Через секунду... сказала «да».
1: Вот так кто понял, кто понял. Я не знаю, кто это.
2: Давайте
1: через секунду, вместо того, чтобы обнять свою уже невесту, жених резко поплыл от нее прочь. Мы его спросили, пурква он это сделал, и вы нам присылаете ответ.
2: Да, и спросили мы вас не просто так, а потому что мы сегодня разыгрываем сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн там находится, термальный спа-комплекс с настоящей русской баней и снежный комп, конечно же, водные горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей. Так что есть ради чего побороться, да. Включить свою интуицию, чуйку или что там. Чем вы там узнаете, чем заканчивается история? Ну, поехали. Огромное количество неправильных ответов, которые мы сначала зачитываем с Митенькой. Очень изобретательные, конечно. Надо сказать. Поехали.
1: Возможно, эта пьяная русалка дыхнула подводным перегаром. Тут да, согласен. Думаю, зачем мне это вообще надо? Поплыл я отсюда. Ладно, хорошо.
2: У них были акваланги, и они были в подводной пещере. Мужчина был ближе к выходу, чем женщина. А когда у него закончился кислород, он просто поплыл наверх. Поэтому он ее просто не успел обнять.
1: Дельфин, русалка, они, если честно, не пара. Прислал нам кто-то, и за ваши остроумие прям просто отдельно 5 баллов.
2: Угу. Рыба кольцо сперла, а жених погнался отбирать назад.
1: Огромное количество того, что либо за этой невестой, либо за этим женихом, который делал предложение, всплыла акула.
2: Угу.
1: Если за невестой, то он как бы даже еще и женихом не стал, а уже как бы уже и вдовец. Получается странная, конечно, эта история.
2: Здравствуйте, милые ведущие. Он проверял следует ли она за ним.
1: Угу. Он поплыл за букетом.
2: Это же сцена из «Титаника», говорят нам.
1: В смысле, сцена из «Титаника»? Там он
2: там
1: просто...
2: Там не было такого.
1: Там она сказала, что тут прилипло, примерзло, давайте стряхну. Более того, давайте честно, самый главный вопрос, дверь там громадная, и Ди Каприо должен был выжить. Вот. Смотрите, потому что она русалка.
2: Возможно...
1: А что с ней делать? Там же сверху только мясо, понимаешь, снизу же там
2: вобла. Возможно, он увидел радостные пузырьки у девушки сзади. Таких вариантов тоже достаточно
1: огромное
2: много.
1: Количество. Вы прям вообще не пощадили девушку. Ладно бы с ним что-то случилось. А то, что деваха, мало то, что... Да. Вот, ладно. Что еще? Опять акула.
2: Очень много про то, что у жениха кончился кислород.
1: Потому что за спиной мегалодон всплыл. Да, там бы он бы не уплыл в сторону, он бы убежал. Она бы тоже, кстати, бежали бы по воде, аки посуху. Вы что?
2: Много вариантов. Уплыл за кольцом. То есть как-то он... А как он тогда делал предложение? С табличкой?
1: Может, он с аквалангом как-то, знаешь, сказал, нужны баллоны, выходи за меня замуж.
2: Это был шантаж.
1: Ну, как бы. Это был стимул. Стимул принять правильное решение. Слово «шантаж» мы не используем здесь. Он и мальчишник сразу дернул. Здесь, я понимаю.
2: Хорошо. Мужчина был в воде, но в аквариуме. У меня девушка стояла за стеклом аквариума, она сказала «да», и поплыв от нее, он на самом деле поплыл к ней. Такая версия тоже.
1: Какая философия, какой, да, какой вообще. Так, что еще? Потому что он делал ей предложение нырнуть. А, не замуж. Не, ну там замуж звал, там все было.
2: А вот прочитай вот то, который ты закрепил, оно хорошее.
1: Который я закрепил?
2: Да.
1: А, вот это классно, кстати. Да, скорее всего, девушка сказала «да». Ну, а мы как бы знаем, что она ему «да». Жестом, а это палец вверх. Ну, типа, во как классно. Ну, в общем, большой палец вверх. Но у дайверов этот жест означает «всплываем», а не «согласие». Мужчина понял ее, жест как
2: понял,
1: команду. Да, собственно, погружение закончилось, и он всплыл по поверхности. Да. Ну, а что сделал? Сказал ей «выходи за меня, всплываем». Все, тут только всплытие оставалось уже, если честно.
2: Уплыл прочь, потому что мог. До этого она его держала, но тут на момент ослабила хватку.
1: О, какой мудрый человек пишет нам. Вот, задумался, куда любить русалку.
2: Они были на тонущем корабле, он сделал ей предложение, отдал свой спасательный жилет и поплыл прочь от нее. Нет.
1: Итак, друзья. друзья, давайте еще раз я быстро читаю историю. Мужчина сделал девушке предложение под водой, сказал, ну, да, да-да. Она ему сказала, вернее, да-да-да. Вот через секунду, вместо того, чтобы обнять невесту, жених резко поплыл от нее. Мы вас спросили, почему он это сделал. Ваша версия принимается через наших ботов в ваших мессенджерах. Погнали.
0: Наша реклама.
3: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
6: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита.

0: Зимнее солнце.
1: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
2: Так, друзья, мы вас спросили, почему жених, который сделал предложение своей девушке под водой, а она ответила «да», быстро отчалил от нее вместо того, чтобы лобызнуть ее маской в маску.
3: Да. Ну и поехали. Варианты, значит, очень много. Потому что он человек-амфибия. Потому что шампанское забыл взять, как же без фуршета-то?
2: От радости, что удалось сбагрить дочку, приплыла теща, и жених ее в первый раз увидел.
3: Инструктор по плаванию сказал, что парень вылезал из бассейна.
2: А это вот тоже такая версия. Из-за сопротивления воды легко промахнуться с траектории. Хотел подплыть к ней, а получилось отплыть. Вот. Это как нужно ошибиться с траекторией? Ладно.
3: Вот все то же самое, только коротко одним словом. Смылся.
2: Смылся? Ну, тут вообще, тут как бы классно.
3: Захотел попить. Да, в горле пересохло от волнения. Почему бы нет?
2: Ну, а почему нет? Это вода, может быть, там морская какая-нибудь.
3: Услышал морским голосом. О, да.
2: Привет, душняшки. Он поплыл за так пленным, которого захватил в бою завяленную воблу при реке Вятка, чтобы подарить его невесте вместо свадебного путешествия на дачу. Какой вопрос, таков ответ. Вадим нам пишет из Кирова. Интересно, вы поняли нашу историю, Вадимка?
3: А вот смотри, есть два раза длиннее история.
2: Давайте.
3: Это был не он, а его голограмма. Система дала сбой. После слова «да» алгоритм решил, что сцена завершена, и начал сворачивать проекцию. Секунда, и силуэт дрогнул, рассыпался на пиксели и будто уплыл прочь, как туман. Девушка протянула руку, пытаясь удержать исчезающий образ, но пальцы прошли сквозь пустоту. На экране ее смарт-часов мигнула, синхронизация потеряна.
2: Пишите романы. Пишите фантастические романы. Прям вот я прям настоятельно советую. Читается легко, весело и очень образно, поэтому вперед прям. Так, Алиса Михайловна?
3: Да.
2: У невесты выпала вставная челюсть.
3: Да, даже два человека написали про вставную челюсть.
2: Да.
3: Два человека написали, моя версия, перепутал девушку, сделал предложение под водой не той.
2: Вода.

0: холодная. Нечем было удивить.
1: За тортиком.
0: Да, кстати, да, да.
1: Девушка перепутала. А, вот еще смотри, на кольцо, как на блюсну, стала нападать рыба. Пойди там разбери, кто есть кто в акваланге.
0: Согласен.
1: Про челюсть еще одно. Оказалось, не его девушка. Они работники цирка. Это была их сцена.
0: Он был болгарином, а у них да, это нет. Ну, в плане жестов. Ага, говорю тебе, ну все, ладно, пока. Раз ты из стороны в сторону машешь башкой, ты сама тут всплывай.
1: А она выбила у него загубник.
0: Что выбила?
1: Ну, акваланг, загубник.
0: Загубник.
1: Она была статуя. Она превратилась в морское чудовище.
0: А гребень он, потому что бесхарактерный.
1: Поплыл за букетом, вытащили на веревке.
0: Так.
1: Буквально уже подходим к концу обсуждения. Испугался того, что она говорит под водой.
0: Да, вот это тоже страшно, потому что тут вот тоже пишут мультик «В синем море в белой пене». Помните? Он же еще мальчик, а она рыба, дочь морского царя. Потому что оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем.
1: Буквально еще последние две версии. Сзади нее приближалась подводная лодка.
0: Это страшно.
1: И последнее из неправильных.
0: Почему наше?
1: Из неправильных. Mm-hmm. Добрый день, он сделал ей предложение разойтись.
0: О, кстати, очень остроумная версия.
1: Да.
0: Так.
1: Что хочу сказать? Во-первых, давайте. Вы все молодцы. Во-первых, вы все молодцы, но ответ был гораздо ближе и гораздо проще. Он уронил кольцо и поплыл его догонять. Вот такую версию, буквально кольцо уронил, поплыл догонять, дал наш первым дал наш слушатель с номером телефона, заканчивающийся на 5646. Получаете вы сертификат на двоих в аквапарк Карибия от спонсора АО Карибия, огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс с настоящей русской баней и снежной комнатой. И, конечно же, горки водные огромные. Аквапарк Карибия – это здоровый отдых для взрослых и детей. Митенька, прочитай, пожалуйста, целиком, как звучала эта история.
0: Это романтическая все же история. Вот, произошла на Филиппинах. Девушка по имени Дженни мечтала почувствовать себя русалкой. Ну, тут многие были правы. Вот, поэтому ее парень Марк организовал предложение руки и сердца во время погружения. Она сказала «да», причем сказала, умная русалка, Дженни, вы же понимаете, и от волнения хлебнула воды. А Марк от этой всей реакции, когда она стала дергаться,
1: от радости,
0: взабу дыхание у него сперло, и он выронил кольцо и был вынужден немедленно броситься за ним вниз. Кольцо он поймал, а позже пара действительно поженилась.
1: Вот такая прекрасная
0: история. То есть он бросил булькающую женщину.
1: Но они поженились.
0: Тоже верно. Все, история закончилась.
2: Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Тыщ. Нам тут пишут, вы выйдете в понедельник в эфир? Мы сначала не поняли.
2: Ну как мы? Вот, Михаил Алексеевич такой, а почему они в нас не верят? Почему? Что такое, мы так что плохо выглядим? Я говорю, да нет, нормально ты выглядишь.
1: Я искренне подумала, зимой цветом. Это наша новая рубрика вас навела на то, что, нам уже пора.
2: Буль-буль?
1: Ну нет, нам пора не искупаться, конечно, хотя хотелось бы, конечно, именно этого, а пора нам куда-нибудь подальше от работы. Я подумала, что вам не понравилась наша новая рубрика. На самом деле нам пояснили. В ЮАР пастор Джошуа Малакела, прославившийся предсказаниями конца света, назвал новую дату. Наконец свет.
2: Может быть, не будем пока числа говорить, а то у нас масса тревожных людей.
1: Впечатлительных.
2: Да, но вот как вы поняли, тут нас спрашивают, вы будете в эфире в понедельник?
1: Вам так скажу. Я купила билеты в отпуск с 20 числа. И пусть только попробует конец света наступить до этого времени.
2: А мне? А ты знаешь, я сейчас еще чего подумал. И что? Но там куда ты
1: ехал,
2: там, где я был в отпуске, туда не надо билеты, туда нужен бензин был, чтобы доехать. Это дача называется.
1: А это гораздо проблемнее, ты знаешь, Митенька? Очень сложно
2: сейчас
1: купить,
2: уже
1: то, чего нету.
2: Да, поэтому я сегодня
1: чуть-чуть
2: опоздал.
1: Билеты-то есть, а бензин-то...
2: Потому что я его видел. Да, короче говоря, ты знаешь, мне кажется, конец света, в принципе, легче встретить там, где ты летишь. Вернее, туда, куда ты едешь.
1: Окей, но...
2: Представляешь, я-то на работе буду?
1: Так
2: в этот момент.
1: Счастье. Ты будешь там
2: месте. Все, я понял.
1: Ладно, дорогие друзья, на самом деле, до обозначенного этим человеком добрым конца света еще успеют пройти два моих концерта, в частности, послезавтра, 9 число, пятница, это джазовый концерт в клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Билетов почти не осталось, друзья.
2: Поэтому Питер, если у вас есть возможность, или вы едете в выходные в Питер, то, пожалуйста, милости просим.
1: Да. А 10-го, в субботу, 10 октября, у меня будет сольный концерт в баре «Петр». И хоть там в описании концерта написано, что под акустическую гитару, это ошибка, мы будем там выступать полным составом.
2: А гитара акустическая будет?
1: Нет, только электрогитара.
2: Я бы тебя послушал под акустическую гитару.
1: У меня была программа, да, поэзия моя и песни. Нет, песни и стихи под акустическую гитару. Обязательно сделаем это еще раз где-нибудь ближе к зиме. До
2: всем счастливо, пока-пока.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Доктрина продовольственной безопасности в этом году выполняется последовательно. Внутренний рынок России будет обеспечен продукцией без перебоев. В этом заверил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии агропромышленной выставки «Золотая осень». По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам премьера, есть продвижение по другим направлениям развития агропромышленного комплекса. В том числе активнее стали заключать договоры страхования. Это помогает предприятиям и хозяйствам отрасли снижать риски. Идея милитаризации Европы, которая строится на противостоянии с Москвой, не приведет ни к чему хорошему. Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал испытание новой баллистической ракеты во Франции. Он отметил, что Старый Свет одержим планами по превращению ЕС в военно-политический блок. Это тупиковый путь. Президент Франции Эммануэль Макрон накануне опубликовал видео теста выпуска баллистической ракеты и заявил, что Париж таким образом сделал громкое и четкое послание. Генсек НАТО Марк Рютер ранее заявлял, что блок не видит признаков подготовки нападения со стороны России, однако считает, что европейским странам нам следует быть готовыми к неким продолжительным гибридным угрозам. Всемирная организация здравоохранения опубликовала позицию об отсутствии риска в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске, сообщил Роспотребнадзор. Представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер заявила, что организация внимательно следит за развитием ситуации в Иркутской области, где, согласно официальной информации, 2 октября от тяжелой формы пневмонии умерла сотрудница медицинской лаборатории. Были опасения, что причиной смерти могла стать чума. Женщина работала в организации, которая изучает опасные патогены. Роспотребнадзор сообщил, что по результатам исследования материалы от больной не выявлены микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер приехал в Москву, где проводит встречу с руководством и сотрудниками «Гиперглобуса», российского подразделения международной сети гипермаркетов «Глобус», которая основана в Германии в 1828 году. Об этом сообщает РБК. Ранее стало известно, что общее собрание участников «Гиперглобуса» назначило Шрёдера членом наблюдательного совета компании. Бывший канцлер будет сопровождать стратегическое развитие сети в России. Международную премию имени Николая Рериха за этот год вручили выдающемуся путешественнику, художнику, писателю, священнику Федору Конюхову в номинации «Сохранение культурных ценностей и миротворчества». Награждение прошло в Санкт-Петербургском государственном музее-институте семьи Рерихов. Как ответил Конюхов, он этого не заслужил, а своей заслугой считает, что здоровался за руку со Святославом Рерихом. По словам путешественника, Рерих был для него примером еще с юности. Конюхов также напомнил, как ставили первый российский флаг на Эвересте в 92-м году. У путешественника был флаг «Знамя мира», символ пакта Рериха, первого в истории международного договора о защите культурного наследия. Популярный канал Radio.NSN проник в мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: 20 баллов на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Доброго дня, друзья.
1: Добро пожаловать в 10-бальное шоу, в лучшее шоу в обозримой вселенной, где два короля вечернего радиоэфира готовы нести разумное, доброе, вечное.
2: Абсолютно согласен с тобой. Сегодня уже среда. А это прекрасный день. Это уже значит середина недели. Можно сказать, уже перевалили даже середину.
1: Да что ж ты это с банальщины это начинаешь?
2: Почему?
1: Я не знаю почему. Вот я тебе задаю вопрос. Что
2: это не банальщина.
1: А что это?
2: Это очень важный для многих факт.
1: Для кого?
2: Да для любого работающего человека.
1: Вот ты работающий человек?
2: Конечно.
1: Для тебя важно? Вот я работающий человек, для меня этот факт не является важным.
2: Почему?
1: Ну, потому что...
2: Фу, как скучно.
1: Если бы ты сказал что-нибудь, не знаю, какую-нибудь сплетню бы принес.
2: Да сплетни только ты приносишь, ты же туда ходишь.
1: Про наших дневных коллег. Вот еще.
2: А, ну я могу сказать сплетню про нашу. Ну ты тоже ее уже знаешь. Про солевую лампу.
1: Волшебная лампа Аладдина.
2: Нет, ее надо не тереть. Это Аладдина, волшебную лампу Аладдина надо было тереть, а эту надо лизать.
1: Тихо, тихо. Наш Аладдин не такой уж волшебный.
2: Не знаю.
1: Мы ж не пробовали, напарник. И никаким желанием. Значит так, здравствуйте, ребята. Начнем мы традиционно со сверки маячков музыкальных. Все как обычно, музыкальный блиц. Музыкальный блиц будет. Сейчас я музыку чуть приглушу. Андрей Германович зачитает вам немножечко поэзии.
2: Мохнатый шмель.
1: Лохматый
2: шмель, но душистый хмель. Цапля серая в камыши, а цыганская дочь за любимым в ночь. По родству бродячий души. Вот такая вот строчка.
1: Нехитрая строчка, ребят, но мы уверены, что вы песню эту знаете.
2: Не имеет значения, как вы нам докажете, что вы ее знаете, подтвердите, вернее. Хотите, продолжайте ее, хотите, скажите, из какого она фильма, потому что все наверняка уже догадались.
1: Ну, все сдал.
2: Да, ой, мохнатый шмель. Мохнатый шмель.
1: Разрешите зайти на борт.
0: Наша реклама. Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис-гарантия. Более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Шувалов на нашем радио.
1: Ну, собственно, ребята, песня сегодня была загадана не ахти сложная.
2: Да, конечно.
1: Всеми угаданная, это, конечно же, замечательный романс на стихи. Ну, как-то романс, не знаю, что это. «Цыганочка с выходом» на стихи Рюдьярда Киплинга.
2: Романс называется «А цыган идет».
1: Совершенно верно.
2: Музыка Андрей Петров.
1: Из фильма «Жестокий романс».
2: Исполняет.

0: Эх, и хочется даже как-то вот рюмку хлопнуть об пол.
1: И в пляс пойти.
0: Да. И вот это вот счет потом получить. 10 рублей за щит для цыган. 50 рублей за порванный фраг на официанте.
1: Как пойдет, значит, знай тебя, ты можешь разойтись.
0: Это правда. Ну что, ребят, спасибо большое. В музыкальном блице сегодня все проявили себя замечательным образом. Настало время поговорить. Тут у нас такая, как бы, ребята, темка. Не знаем, с какого боку к ней подойти, но тема существует. Поэтому нужна будет ваша, наверное, какая-то помощь. Дискуссионный клуб у нас сегодня.
1: Да, дискуссионный клуб.
0: Дело в том, что есть буквально на прошлой, по-моему, неделе вычитал любопытное, ну, как бы, любопытное суждение о том, что количество психологов, которые специализируются на семейных отношениях, выросло кратно по отношению, ну, там, не знаю, допустим, к 90-му году. Выросло на порядок. Ну, у нас, да, я имею в виду, у нас в России. Угу. На порядок. То есть, если в 90-м году их было, ну, условно говоря, там 10 на всю Москву, то сейчас их где-то 10 тысяч семейных психологов.
1: Да.
0: При этом также кратно выросло количество разводов.
1: Да.
0: То есть...
1: И, ну, это здесь есть причина.
0: У человека, который, ну, там просто писал некую статью, у него резонная мысль возникла, а не связано ли одно с другим? Ну вот, жили, условно говоря, наши мамы, папы, жили не всегда хорошо, дружно и душа в душу.
1: Что уж там говорить, конечно. Ну, в каждой семье бывают и конфликты, и непонимание. Это нормальное явление.
0: Как писал Лев Николаевич, все счастливые семьи счастливы одинаково.
1: Да,
0: каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
1: Да, абсолютно верные мысли.
0: Но разводов-то было меньше. Вполне вероятно, другая жизнь была, другие морально-этические нормы.
1: Мы не так копались в себе, мне кажется. Да и вот, ну, наше с тобой поколение, мы не так глубоко в себе копаемся, мне кажется. Вот уже следующее поколение, они как-то, кажется, больше ориентированы на то, чтобы понять, а вот как это, а зачем это мне в себе нужно?
0: Рефлексируют.
1: А зачем мне это вообще носить в душе, в себе, это надо выплеснуть? Мы как-то мы прошли мимо этого, а наши родители вообще, мне кажется, об этом не заморачивались. Скалкой дали, и дальше любовь-морковь, опять все нормально.
0: Нет, мы просто не рефлексировали все это.
1: Нет, вот,
0: зачем?
1: Не раскачивали.
0: Не задавались этим вопросом.
1: Да, не раскачивали.
0: Ребят, а знаете, вот хочется поговорить. Вот на самом деле семейный психолог — это как бы специалист, который призван сглаживать углы, ну, то есть людям помогать договориться, находить компромиссы, ну, в общем, как-то способствовать тому, чтобы семейные
1: союзы... Спокойствию в семье. Некому спокойствию.
0: Можно и так сказать.
1: Да.
0: Получается то, что получается. Я цифры озвучил. Хотим с вами поговорить. Вот как считаете, если проблемы в семье, надо идти к семейному психологу? Может, у вас есть опыт? Может быть, вы считаете, что ни в коем случае не надо идти к психологу? Может, вы считаете, что, наоборот, надо
1: бежать
0: к семейному психологу, решать свои проблемы с человеком, который призван решать эти проблемы? Давайте сегодня попробуем разобраться.
1: Хорошая тема.
0: Дискутировать,
1: да,
0: и давайте обсудить. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
2: Наше радио.

0: 10 баллов на нашем радио.
1: И мы сегодня, ребят, решили поговорить про психологов, семейных психологов. Имели ли опыт, сталкивались ли, что думаете по поводу семейных психологов, вообще отношения? Вот что вы пишете.
2: Привет, короли. Ну, как можно помочь предложением? А теперь расскажите друг другу, что вам не нравится, друг друге. И, простите, психологи, психология очень неточная наука. Кстати, я с вами здесь абсолютно согласен по поводу последнего заявления.
1: Абсолютно, потому что объективных критериев оценки, как бы не существует. Раньше не выносился ссор из избы. Сейчас его выносят, выкидывают и даже продают.
2: Да, кстати, да. Ребят, привет, я считаю любых психологов, я вот как есть, так и зачитаю, дармоедами. Пока люди сами не разберутся в себе и не поговорят, придя к общему мнению, то вмешиваться в их личные отношения только вредить. Человек сам кузнец своего счастья, считая Серега Леша и Сергиева Посада.
1: Дело не в психологах. Дело чаще всего в изменившихся условиях жизни и множественных интернет-коучах. Квалифицированный психолог поможет, но при условии, что вы будете все его рекомендации выполнять.
2: А почему я, кстати, подожди.
1: Не то, что мне нравится, то я буду делать.
2: Нравится? Да, это очень неправильная история.
1: Подождите, насилие над собой, мне кажется, насиловать себя, это как бы как раз-таки то, чего я не должен делать.
2: Нет, я объясню. Да, вот я свою сейчас позицию, поскольку у нас такая конфликтологическая сегодня тема. Я считаю, что есть врач. И его рекомендациям по лечению, в большинстве случаев, их буду придерживаться. Психолог – это не врач.
1: Абсолютно.
2: Это даже не терапевт, если идти так.
1: Они называются там, они говорят, что мы они всячески стараются избегать, потому что терапия – это как бы…
2: Медицинская специальность.
1: Совершенно
2: абсолютно верно.
1: Они поэтому говорят, называют это сессии, еще как-то, как угодно, занятия.
2: И когда мне говорит человек, что надо будет соблюдать все его рекомендации, честно сказать, при прошлом сообщении, что это не точная наука, это вообще звучит странно. То есть я как-то должен довериться человеку, которого я вижу первый раз, заплатил ему денег.
1: Нет, ты, может быть, как-то не первый раз. Ты, может, как бы по рекомендациям, Ивановым, Петровым, Сидоровым помог наладить что-то, и тебе пытается. Мне кажется, что все-таки люди эти движимы каким-то желанием помочь.
2: Скорее всего, конечно. 5 тысяч
1: за сессию.
2: Конечно.

0: в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
1: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк.
3: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь. С лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui Moly.
1: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.

0: надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лома. Наименование оборудования. Офер телефон полный. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране. Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.

0: на нашем радио.
1: Да, зацепили мы сегодня.
2: Ну, конечно, тема такая сложная.
1: Любопытную тему.
2: Я сам социальный психолог. Психотерапия – это обман. По-настоящему может помочь только военный психотерапевт или что-то подобное. К простому психологу, который принимает по 5000 за час, можно максимум записать ребенка, если вам лень за моральные принципы какие-то ему объяснять. Ну, это я вот сообщение зачитываю. Это
1: не, ну, при
2: нашего слушателя.
1: При том, что сейчас вот я открыл институт РНИМУ, РНИМУ имени Пирогова, и там есть базовое высшее образование клиническая психология. То есть это метод...
2: Это терапевт.
1: Это клиническая психология. То есть человек, он хоть и учится, в отличие, скажем, от практической медицины, от лечебного дела на 5, на полгода меньше, клинический психолог, но он как бы учится в мед, в мединституте, да? Соответственно, какое-то отношение к медицине имеет.
2: А у нас был целый факультет психологии, который выпускал психологов. Психолога.
1: И есть как бы факультет психологии в МГУ.
2: Да. Это психологи.
1: Это психологи. Везде есть психологи. Так, кто писал статью, разбирался, кто такие психологи, кто такие конфликтологи, кто такие модераторы? Вот, вот вы зачем сейчас? Но я не знаю.
2: Я думаю, что статью писал журналист.
1: Да. И ему не обязательно разбираться, кто такие конфликтологи, модераторы.
2: Абсолютно.
1: Как вам, ну, это как бы. Как
2: журналист оперирует к фактам.
1: Есть журналист, есть международник, есть колумнист, то есть какие-то разветвления в журналистике. Есть там кто там аккредитованный, не знаю, в каком-то пуле. Ну, то есть это как бы внутри уже отрасли, да, журналистики. Есть разветвление на редакторов, райтеров и прочих.
2: Одноклассница прошла курс по психологии, начала пытаться лезть в голову мужу. Итог развод.
1: Такое тоже бывает, к сожалению. Сегодня виделся со своим юристом. Он рассказал, что его первая жена была психологом. Вот они и развелись из-за ее проблем с головой. Теперь ей к психиатру надо. Оказывается, психологи сами еще более ранимы в душе. Да все люди ранимые, вне зависимости от профессии.
2: А пишет нам: добрый вечер. Психология — это всего лишь инструмент. Важны его качества, преемственность к ситуации и так далее. Так что она ни хорошая, ни плохая. Но в правильной ситуации, в правильном отношении, в правильном качестве очень даже полезна. Да, нет, понятно.
1: А вот есть критерий.
2: Да все это инструмент.
1: А есть критерий, который определяет, можно сказать, что это правильно или неправильно. Правильно. Вот какой-то инструмент, которым можно измерить правильность. Вот я могу сказать, допустим, в терапии, вот мне доктор выписал таблетки, они купируют симптоматику, значит, таблетки работают. Как быть в психиатрии?
2: Нет, психиатрии не лезть. Психиатрии вот как раз,
1: да, про таблетки.
2: Да,
1: как
2: и
1: быть
2: про
1: в психологии?
2: Не знаю. Ну, а понимаешь, вот когда говорят, что это инструмент, например, любая профессия, любое образование – это инструмент.
1: Конечно.
2: И каждый им действует по-разному. Кто-то делает это хорошо, кто-то делает это плохо, кто-то вообще выкидывает этот инструмент и начинает искать новый. Поэтому здесь все неоднозначно.
1: Я считаю, что со своими проблемами надо разбираться в кругу семьи, а не идти рассказывать о своих проблемах постороннему человеку, которому еще и все равно на вас. Я категорически против.
2: Замуж надо выходить по любви, слушать и уважать друг друга и не думать только о себе. Сейчас не ищут любви, сейчас считается, что это химическая реакция, а ищут партнеров, поэтому бизнес-отношения. А ты мне что? Спасибо вам за сообщение.
1: Где-то я вычитал, что вот это понятие любви, да, ну вот что мы, что это только нам, ну в смысле русским, но вот славянам, вот нам присуще. А весь остальной мир, он именно так и выходит.
2: Да ну ладно, Шекспир писал про Ромео.
1: Им было 16 и 14.
2: И что?
1: И чем они закончили оба?
2: Не очень хорошо все кончилось.
1: Совершенно верно.
0: Наше радио.

0: и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов. На нашем радио.
1: Да, ребят, есть важное сообщение, про которое нам надо сказать, а потом продолжим нашу дискуссию. Дело в том, что 16-18 октября в Ледовом пройдут концерты группы «Шляпники», ну, «Захаторс», которые. И сегодня до конца дня по промокоду «Наше радио», пишется слитно, можно купить билеты с 30% скидкой. Так что, ребят, если в Питер собираетесь на «Захаторс» 16 или 17 промокод «Наше радио», пишется слитно, скидка 30% на билеты.
2: Крутой промокод.
1: Да. Ну, а теперь к вашим сообщениям.
2: Я врач-психиатр. Психиатр назначает лекарства, выписывает рецепты. Психотерапевт применяет немедикаментозные методы лечения, методы психотерапии. Их тоже достаточно много, этих методов. Но я же правильно понимаю, что и тот, и другой врач?
1: Нет.
2: Как нет?
1: Ну, так... Так, ну, психиатр – это врач.
2: Психиатр – это точно врач.
1: Это врач. Психотерапевт – это вот, вот Анатолий Кашпировский, «Земля ему пухом», да? Вот он себя называл психотерапевтом. Угу. Вот он, ну, как бы, как ты считаешь, он был психотерапевтом? Он имел какое-то отношение к терапии?
2: У него
1: наверняка какое-то было образование.
2: Ну, наверное, да.
1: Там, не знаю, журфак, филфак, не знаю, что-то.
2: А вот, кстати говоря, нам тут психолог – это именно врач. И объективный показатель лечения тоже есть. Давайте отделять от всевозможных вот этих коучеров, специалистов, от специалистов с фундаментальным академическим образованием.
1: Нет, в том-то все и дело, что психотерапевт – это не врач. Ну, то есть врач может выписать...
2: Психолог – это не врач.
1: Да. Я уже запутался.
2: Ты в терминах запутался, да.
1: Психолог – это не
2: психотерапевт
1: врач.
2: Психотерапевт есть. Это терапия.
1: Психолог – это не врач.
2: А психолог – это человек, получивший психологическое. Но он закончил психфак.
1: Да, то есть если не работают методы психологического воздействия, он, грубо говоря, ты ему говоришь: доктор, а выпишите мне каких-нибудь волшебных пилюль. А тебе психолог говорит: а я не имею права, у меня нет рецептурной книги, ничего, идите к психиатру. Приходишь к психиатру, говоришь: здрасте, у меня вот это...
2: Плюк свистит,
1: дайте таблеток. Он тебе: пожалуйста, вот вам это. Помнишь, это было прекрасно?
2: Да, конечно, у меня это. Так, есть еще у нас время. Дело все в том, что еще нам пишут, психиатр – это врач. Психотерапевт – это врач. А психологом может быть просто человек. Психотерапевт – это обязательно с высшим медицинским образованием. Там терапевт написан.
1: Ну да, я тебе говорю, вот что...
2: Нет, использовать они не имеют это права.
1: Ну вот ты помнишь...
2: Если ты психолог, ты закончил психфак, ты не можешь использовать слово терапевт.
1: Я тебе еще раз говорю, ты помнишь, по телевизору вся страна сидела, у телевизора ставила банки воду заряжать и крема раскладывала. И этот человек, Анатолий, он себя называл, Анатолий Кашпировский, он себя называл психотерапевт, и вся страна его называла.
2: Я вот сейчас себя приведу в пример. Да. Считаешь, почему-то я автоэксперт. Автоэксперт – это отдельное образование, связанное с автоэкспертизой.
1: МАДИ.
2: Вот. А я автомобильный журналист, да, это разные немножко вещи. Поэтому и здесь такая же путаница. То есть есть люди...
1: Ох, ребята, вот мы сегодня ковырнули. Ты, знаешь, сами закопались в этой теме.
2: Хорошо, да.
1: Спросите. Мы Кашпировский по образованию врача написали.
2: Да. По-моему, да.
1: Какой?
2: Гипнотизер.
1: Сейчас, ребята, даже интересно.
2: Все, ребят, предлагаю эту тему.
1: Ладно, заряжать банки с водой и этим лечиться.
0: Шоу 10 баллов на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
4: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Наша реклама. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. Максидом.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Новый детский сад для 300 детей открылся в Щербинке, сообщил Сергей Собянин. Трехэтажное здание площадью около 4000 квадратных метров построено в составе жилого квартала. В нем уже есть 3 детских сада и 2 школы. А также инвестор строит еще один образовательный комплекс на 1375 школьных и 200 дошкольных мест. Мэр отметил, что внутри и снаружи нового детского сада есть все для гармоничного развития малышей. Это соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни». При строительстве использовались материалы отечественного производства. Московская городская организация Общероссийского профсоюза образования дала старт конкурсу «Наставник в сфере образования Москвы-2027». Он помогает педагогам представить лучшие практики, которые уже работают в столичных школах, колледжах и вузах, а профсоюзу распространить их на все профессиональное сообщество, отметили организаторы. По итогам конкурса материалы финалистов войдут в сборник методических разработок «Мастерская наставничества». Он станет доступен педагогам всех образовательных организаций города. Конкурс пройдет 4 этапа и завершится 20 февраля. Участвовать могут наставники, которые работают с начинающими педагогами. Участок земли у станции метро «Рижская» на проспекте Мира, на котором располагается Рижский цветочный рынок и универмаг «Крестовский», выставят на торги для реализации проекта комплексного развития территории. Оба здания подлежат сносу или реконструкции, говорится в документе. Согласно распоряжению, начальная цена лота составляет около 155,5 миллионов рублей с шагом 2%. Обязательное требование к участникам аукциона – наличие опыта участия в строительстве объектов капитального строительства в совокупном объеме площадью не менее 17 тысяч квадратных метров за последние 5 лет. Церемония открытия памятника танцовщику, народному артисту Советского Союза, лауреату Ленинской премии Марису Лиепе пройдет 15 октября в сквере Арама Хачатуряна в Москве. Об этом сообщил сын мастера балета, продюсер и режиссер, народный артист России Андрис Лиепа. В этом году Марису Лиепе могло бы исполниться 90 лет. Скульптором выступает Александр Рукавишников. Минувший сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений, которые ведутся в городе с 1891 года. Об этом сообщили в гидрометцентре. Средняя температура сентября в Москве составила в этом году плюс 14,1 градуса. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Шувалов на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Наверное, закроем мы тему прошлого часа, дискуссионный клуб. Знаете, вот какая мысль посетила? Мне кажется, что лучшее лекарство – это то, которое работает, от которого заметен эффект. И неважно, что это будет. Психолог, не знаю, домашние посиделки,
2: бармен,
1: поход в баню с друзьями. Главное, чтобы был видимый результат.
2: Наверное.
1: И поэтому, если психолог помогает, если есть, если есть хотя бы какая-то доля вероятности того, что визит к психологу принесет какую-то пользу, то игнорировать эту возможность будет крайне глупо.
2: Ну, потому что пока не проверишь, не узнаешь.
1: Совершенно верно. Вот здесь вот, кроме как методом...
2: Тыка.
1: Как еще это назовешь?
2: Апостериорно.
1: Вот апостериорно
2: я,
1: не проверю.
2: Поэтому я и не хожу, потому что я не уверен вот в твоем заключении, что надо пойти проверить. То есть я ориентируюсь, скажем так, на мнение там друзей, знакомых, кто был.
1: Но друзья, знакомые...
2: У меня есть собирательный такой...
1: Друзья образ. И знакомые могут быть необъективны.
2: Вполне.
1: С твоей точки зрения. Потому что истинную объективность для себя можешь представлять только ты.
2: Это уже мы уходим в философию.
1: А я тебе сейчас, брат, могу, знаешь, сколько таких вот парадоксов накрутить. У меня прям черный пояс поэтому. Ладно, ребят, давайте мы отвлечемся от этой душноты.
2: Ага.
1: Всем желаем счастья безграничного.
2: Душевного спокойствия.
1: А еще
2: главное.
1: Сегодня поздравляем с днем рождения Владимира Владимировича.
2: Да.
1: Вот. Потому что день рождения, а мы сегодня что-то все про не про то мы начали с тобой, Андрей Георгиевич. Надо было с главного заходить.
2: Да,
1: так
2: дело,
1: что, Владимир Владимирович, здоровья и
2: всего самого наилучшего. В этом часе будем разыгрывать титул умника дня традиционно.
1: Да, будем разыгрывать, готовьтесь
2: за титул. Сегодня он, в общем-то, обычный, потому что сегодня среда.
1: Да, обычный титул. Обычных два игрока будут между собой разыгрывать.
0: Наше радио.

0: на нашем радио.
1: И мы к вам не с пустыми руками, ребята, потому что сегодня игра «Успеть за 60 секунд» будет плодовыгодной.
2: Да, сейчас буквально одну секундочку я озвучу приз. У нас есть сертификат на посещение экскурсии по маршруту номер 2 «Башня изнутри». И специальная школьная комбо в бронзовом зале ресторана «Седьмое небо» на двух человек. А на 9 октября этого года там нужно быть в 19:00.
1: Да. Итак, ребята, если у вас есть возможность завтра, не завтра, 9 в 19:00 быть в Останкинской.
2: 9 это пятница.
1: Это пятница. Быть в пятницу в Останкинской телебашне, и вы хотите по второму маршруту, и что там, «Седьмое небо»
2: там
1: еще.
2: Там еще и...
1: Да. В общем,
2: вам будет там любопытно, интересно. Там, ну, мы с Игорем были неоднократно, там
1: и вкусно,
2: очень здорово,
1: и очень вкусно.
2: Там очень.
1: Так что ловите кодовую фразу. Мы сегодня уже вспоминали, это была прекрасная миниатюра. Владимир Винокур, а с кем я не помню, кто был его партнер по этой сценке. Доктор, у меня это. Итак, ребята, доктор, у меня это. Автор, пусть будет 12-го сообщения, будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру и через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: Да-да, это игра «Успеть за 60 секунд», где будет разыгрываться сегодня и титул умника дня, и приглашение на двоих на Останкинскую телебашню. Первый за комплект призов будет бороться Ольга. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ольга.
3: Добрый день.
1: Добрый. Итак, Ольга, есть возможность выбора. Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Игорь Владимирович.
1: Спасибо, спасибо. У меня есть 10 вопросов средней категории тяжести. Давайте начнем. Поехали. Назовите исполнителя роли Труффальдино в фильме «Труффальдино из Бергамо».
3: Райкин.
1: Верно. Райкин. Существует ли уголовная ответственность в Российской Федерации за самогоноварение?
3: Нет.
1: Правильно. Кто является автором картины «Возвращение блудного сына»?
3: Репин.
1: Рембрандт. Какое происхождение имеет слово «кавардак»?
3: Кавардак. Имеется в виду страну назвать?
1: Ну, из какого языка?
3: Немецкий.
1: Из тюркского. В каком виде спорта выступал Карч Кирой?
3: Не пропускаю.
1: Волейбол. Сколько полных недель в одном месяце?
3: 4.
1: Правильно. В каком литературном произведении представлена повесть об отставном капитане Копейкине?
3: «Мертвые души».
1: Правильно. В каком полушарии звездного неба находится звезда Вега, в северном или южном?
3: Северном.
1: Правильно.
4: Да, 5 из 8.
1: Хороший результат. Фиксируем. Очень хороший результат.
3: Спасибо.
1: Ольга, спасибо вам за принятое участие и хорошего продолжения дня. Мы же в скором времени пригласим сюда второго участника состязания. Проведем второй раунд и узнаем, кто заберет себе комплект призов.

0: и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: И если вы хотите побороться за комплект призов, который сегодня...
2: И побывать сегодня... на Останкинской телебашне.
1: Если выиграете.
3: Если выиграете. Да, в пятницу то... в 7 вечера.
1: В 19 часов.
3: Да.
1: Давай кодовую фразу, Андрей Германович.
3: Две сорванные башни.
1: Прекрасно. Две сорванные башни. Автор 12-го сообщения будет вторым игроком. Напомню, что свои заявки вы можете прислать либо через сайт наши.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
9: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
10: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
11: Алло, ну, как там с бизнесом?
12: Что? Вы кому звоните?
11: Твоему бизнесу звоню.
12: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
13: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
14: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
15: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
18: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
19: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможностей.

0: успеть за 60 секунд.
1: Второй раунд игры. В нем будет принимать участие Анна. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анна.
3: Здравствуйте.
1: Итак, Анна, ваша соперница Ольга сыграла с результатом 5 из 8. У вас будет в качестве экзаменатора сегодня Андрей Германович.
2: Да, я вам
1: 10
2: достался.
1: Вопросов и минута времени. Готовы ли вы?
3: Готова.
1: Поехали.
2: Кого среди жителей Земли больше, мужчин или женщин?
3: Женщин.
2: Мужчин. Существуют ли живородящие насекомые?
3: Нет.
2: Они существуют. В каком полушарии звездного неба находится звезда Тау-Кита? В южном или в северном?
3: В северном.
2: В южном. Одним из персонажей какого романа является отставной капитан Касси Калхаун?
3: Даже что-то не предполагаю.
2: Всадник без головы. Сколько полных недель в двух декадах?
3: 8.
2: 2. В каком виде спорта выступал Карим Абдул-Джабар?
3: В баскетболе.
2: Правильно. Какое происхождение имеет слово сундук?
3: Европейское.
2: Арабское. Кто является автором картины «Арест пропаганды»?

0: пропагандиста?
1: Не знаю.
0: Репин, существует ли в Уголовном кодексе России статья, предусматривающая ответственность за браконьерство?
1: Существует.
0: Правильно.
2: Три из девяти. Три из девяти фиксируем. Анна, благодарим вас за участие сегодня.
0: Анна волновалась, я слышал.
2: Волновалась, да. Ничего страшного, вы блестяще играли. Просто сегодня соперница, немножечко фортуна больше способствовала. Поэтому титул и два билета на Останкинскую телебашню мы отдаем Ольге, а Анне слова нашей благодарности и пожелания прекрасного дня.
0: Все, я выдал приз.
2: Прекрасно. Ребята, если вы волнуетесь или стесняетесь, или не можете поиграть в эфире, вы можете всегда себя протестировать, просто взяв смартфон. Там открывайте, или на компьютере, на ноутбуке, на чем угодно. Открывайте, главное, доступ.
0: Там, где открывается, ребята.
2: Хорошо, умеешь формулировать, собака, тебе бы на митингах выступать.
0: Нельзя.
2: Открывайте там, где открывается социальную сеть ВКонтакте, мессенджер Макс, либо тележку, находите «Умник дня», подписывайтесь, и вот вы уже в игре. Ежедневно по будням я выкладываю там, и по выходным тоже 12 вопросов, на которые можно отвечать в личном зачете, так сказать, зарабатывая очки. Кроме того, в мессенджере Макс можно узнать, чем замечательен сегодняшний день в истории и какие события происходили именно вот сегодня, 7 октября. Так, в 1958 году космический аппарат «Луна-3» впервые совершил облет Луны, сделал первые фотоснимки ее обратной стороны.
0: Да, все ждали этот момент.
2: А в 1977 году, это мы уже еще как бы старожилы это еще помнят, мы с тобой это еще застали, в СССР была принята последняя так называемая Брежневская конституция. Да. Я уж не помню, там что-то гарантировалось нам, право на труд, да, на отдых, да, и еще на что-то.
0: Ну, конечно. В Советской конституции там очень много чего гарантировалось.
2: Хорошая, кстати.
0: Хорошая была.
2: Кстати, Советская конституция легла в основу Конституции Российской Федерации.
0: Ну, да, конечно. Ну, в любом случае, предыдущая конституция, как правило, да, ложится в основу.
2: А в 1993 году пост номер один был перенесен от мавзолея Ленина к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Чем еще замечательен этот день, кто сегодня родился, хотя...
0: Все знают.
2: Чей сегодня день рождения, мы еще раз поздравляем и именинника за счастье, здоровье. Вот, кто еще сегодня родился, можете узнать в мессенджере Макс, если подпишетесь на канал. Напомню, называется он «Умник дня».
3: Наша реклама.
4: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
5: Это как?
4: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
5: Выгодно. Пошел оформлять.
4: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
6: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» по Сбербанк с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
7: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейдинг и дополнительной выгоды при сдаче в трейдинг автомобилей марки Тэнк, ХВЛ, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
8: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Тэбанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО «Тэбанк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
10: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Иваневского, 185.
11: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7».
12: созданные при участии Powerbank PSB.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
14: Наше радио.

0: и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ребята, этот плодово-выгодный час завершается, но у нас есть еще плодово-выгодные предложения.
2: И есть следующий час, в котором мы его реализуем.
1: Да, в часе точно. Про вас, про нас и про Гургаз мы разыграем замечательный приз, так что дождитесь.
0: Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
4: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
5: Максидом.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: Кривая линия. НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно. В эфире 4 радиостанций.
1: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в начале октября вновь столкнулся с потоком жалоб россиян, которые отчаялись достучаться до чиновников. Так жители подмосковной Яхромы никак не могут защититься от грузовиков, которые нарушают все запреты. Ситуацию не изменил даже трагический случай с девочкой-подростком. А жители частного сектора в Архангельске устали круглый год ползать по колено в грязи на российской улице. Жители подмосковной Яхромы на днях рассказали нам об абсурдной ситуации, от которой страдает весь город. На Дмитровском шоссе, которое проходит рядом, находится автоматический пункт контроля веса грузовиков. Однако хитрые водители, несмотря на запрещающие знаки, объезжают его через центральную улицу Яхромы, где находятся 3 детских сада, детский санаторий, школа и бассейн. В августе это привело к трагедии, которая потрясла весь город. Груженный самосвал перевернулся рядом со школой. В результате погибла 13-летняя девочка, которая в этот момент находилась на пешеходном переходе. Однако и после этого ничего не изменилось. Местные власти бездействуют, а водителям намного выгоднее заплатить штраф за нарушение ПДД, чем 200-300 тысяч рублей за перевес.
2: Дмитровское шоссе, артерия, на ней установлен габаритно-весовой контроль. Там машины с перегрузом, которые проезжают, там 200-300 тысяч должны заплатить. А поставили ее так, что ее можно объехать через город Яхрому. И вот как раз через главные улицы грузовые машины проезжают. Рядом есть пристань, канал не Москвы. На этом причале разгрузка сыпучих материалов. Гравий, песок. Там грузятся машины Тонары, 40-тонники с огромными кузовами, как магазины, наверное, размером. Они загружаются и, соответственно, объезжают через город.
1: Жители Яхромы боятся за жизнь своих детей и просят защитить город от хитрых водителей, а также перенести ближе к Москве пункт проверки веса грузовиков. Мы переадресовали их просьбу губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и подключили к решению вопроса МВД. А жители частного сектора в Архангельске уже много лет безрезультатно просят областей привести в порядок Российскую улицу, которая связывает 2 района города. Круглый год школьники, студенты и пенсионеры пытаются по колено в грязи пробраться к школе, колледжам и магазинам. Не лучше ситуация и на соседних улицах.
3: Каждый год одна и та же писька. Снег нет, будем кипить. Я так грязь не пройти даже ни бабулькам, ни детям. В школу все ходят, в магазины, кроме одной нашей российской, там еще 3 улицы такие же. Завтра и то еле-еле проезжает, жижа-то в этой...
1: Мы попросили губернатора региона Александра Цибульского и главу Архангельска Дмитрия Морева решить, наконец, проблему с Российской улицей. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте в эфире сразу 3 радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
0: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.

0: и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, которое у нас
2: про нас и про Горгаз.
1: А,
2: про него.
1: Да, и сейчас у нас будет плодово-выгодным. Андрей Германович,
2: Сейчас я озвучу. Мне просто для этого потребуется буквально совсем немного времени. У нас есть, ребят, два билета на концерт группы «Дайте танк». Концерт состоится 9 октября в МТС Лайфхолле. Поэтому, мне кажется, тоже прекрасный приз.
1: Да, есть возможность забрать эти... Ну, мы же сейчас это не только потому, что хотим какие-то билеты разыграть, мы хотим пообсуждать. Но
2: прежде всего, мы хотим, конечно, пообщаться с вами.
1: Конечно. Помнишь, была такая прекрасная комедия с Луи де Фюнесом, по-моему, «Ножка или крылышко», по-моему. «Крылышко или ножка».
2: «Крылышко или ножка». Была такая,
1: фильм 76-го года.
2: Ладно, конечно, проходная такая комедия, но для разового просмотра нормально.
1: Ребята, есть о чем поговорить. Да. Потому что если вы ходите на рынки или в магазины и увидели цены, скажем, на говядину,
2: рыбу.
1: На рыбу. Да, понимаете, что, в принципе, курица это
2: тоже можно есть.
1: Это самый доступный, во всяком случае, в ценовом вопросе вариант мяса.
2: Да, это так.
1: Самое доступное мясо. Да. Это курятина.
2: Да.
1: И вот те времена, когда вот эти вот синюшные куры в советском гастрономии, они прошли. Потом у нас была целая эпоха так называемых ножек Буша.
2: Ляжки Буша, да.
1: Потом...
2: Вот такие жирные были.
1: Так жутко.
2: Лично
1: Буш.
2: Мне кажется, у Буша не так. Вот посмотришь на него, все не так.
1: Ладно, давайте оставим эту тему.
2: Да, давайте.
1: Дело в том, что курицу, в принципе, найдется мало людей, которые не любят курицу. Но курица, она вот чем уникальна, у нее есть два вида мяса. Ну, первое, это грудка, которая представляет из себя белую такую субстанцию.
2: Белковую субстанцию,
1: да. Чистый белок с минимальным содержанием жира, по вкусу напоминает вату.
2: И есть, вот как приготовишь.
1: И есть ножки. Сочные, жирненькие, вот эти вот бедрышки и голяшки. Есть еще крылышки.
2: Вот, крылышки.
1: Ребят, и знаете, есть огромное количество способов приготовления курицы. Вот скажи мне, напарник, ты как больше любишь курицу приготовить?
2: Ну, если это вот у нас такой барбекюшная немножко история, то я, конечно, я сторонник крыльев. Я знаю, как их мариновать. Я считаю, что у меня лучше, чем вот в фастфуде маринад получается для них. Ну, по крайней мере, мне так кажется. И я очень люблю их, чтобы они не были... Вот знаешь, бывает на костре люди сжигают их.
1: Конечно.
2: Вот я вот одну блогершу видел, которая бегала, говорю, смотрите, какие красивые. Вот, на самом деле, я знаю тоже, как их жарить, поэтому мне они удаются, я их очень люблю. Ноги я... Но многие, если они сделаны где-нибудь в духовочке с чесночком или с чем-то вот как-то, или, ну, или какое-то оригинальное, да, блюдо. Вот просто так ноги пожаренные или там, а тем более вареную ногу я вообще есть не буду.
1: У меня, значит, два способа, два любимых вида мяса, приготовления курицы. Первый называется, простите за это, но это авторское название, это авторское блюдо, шибари для Зинаиды. Это берется целиком цыпленочек такой, килограмма на полтора. Связываются у него крылышки, ножки. Ну, так вот, некий элемент связывания присутствует. Насаживается на вертел и где-то натирается, понятно, специями. Где-то час, полтора-два, а лучше ночь лежит в холодильнике. Вот всем этим. И потом на вертел и в духовку. Это вкусно так, что я...
2: Кура-гриль.
1: Совершенно верно. Кура-гриль.
2: Вот кура, как говорил Мила Йовович.
1: Самая обычная кура-гриль. И еще мне очень нравится цыпленок тандури, индийское блюдо, чикен масала, по-моему, это называется. Ну, в общем, много вариантов, но вот нравится вот именно индийский вариант приготовления курицы в огромном количестве индийских специй, в йогурте, с имбирем, с чесноком. Это прям вот ешь и прям вот во рту.
2: Я могу сказать, сейчас вспомнил про цыпленка табака.
1: Не табака,
2: нет,
1: курицу гриль.
2: Ты про цыпленка вспомнил. Вот я делал цыпленка табака, да и ты делал, я тоже помню. Это это же тоже очень вкусное блюдо.
1: Ребят, любите ли вы курицу, как любим ее мы? Как вы любите? Какую часть курицы вы больше? Крылышко, ножку или грудку? Если, может, у вас какой-то любимый рецепт, давайте сегодня затронем куриную тему.
2: Давайте, очень хорошая тема.
1: На куриную тему. Пишите через сайт.
2: Если есть рецепты, пишите. Мы, может, некоторыми даже и поделимся в эфире с удовольствием.
1: Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама. Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис-гарантия. Более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
3: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу Казань, Сибирский тракт 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-872. Ищите уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наша.
8: Знаете ли вы? Дал слово, держи удар. Так посчитал Уве Болл. Немецкий кинорежиссер, известный своими провальными экранизациями компьютерных игр и часто называемый одним из худших режиссеров всех времен. В 2006 году он вызвал пятерых своих самых язвительных критиков на боксерский поединок и одержал победу во всех пяти боях. Многие из них подумали, что это станет обычной пиар-акцией, но на ринге пришлось драться всерьез. Не зря же режиссер дал своим оппонентам на подготовку целых 3 месяца. В финале боя бешеный Болл заявил, что теперь критиков он даже полюбил, так как ни один из них не струсил и по-настоящему принял бой.
9: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
0: Наше радио.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня на повестке дня группа «Дайте танк» приглашает слушателей на бал, а Игорь Кайшлобанов лечит Романа Кузьмина в новом клипе. Сейчас все узнаем. Группа «Дайте танк» на этой неделе проведет в Москве традиционный осенний бал пожилой молодежи, а точнее даже два. 9 и 10 октября концерты со сказочной программой пройдут на площадке МТС Лайф Холл. Ну а при чем тут сказки? Рассказывает лидер группы Дмитрий Мазухин.
2: Любители нашей группы знают, что свои осенние концерты мы называем не иначе, как осенними балами пожилой молодежи. Под этим названием они проходят вот уже 13-й год подряд и с некоторых пор имеют темы. В этом году тема бала «Сказки». Мы сами нарядимся в сказочных персонажей и зрителей своих также призываем подготовить костюм. И программа будет самая, что ни на есть, сказочная. В том числе мы исполним мюзикл «Слова паразиты», который очень редко исполняем живьем.
1: Москва, 9 и 10 октября, МТС Лайф Холл, группа «Дайте танк», ежегодный осенний бал пожилой молодежи. Не пропустите. Группа «Модем» и «Татуин» записали совместную песню «Палата номер 6» и сняли на нее клип. В новом видео Кэш предстал в роли врача психиатрической больницы, а лидер «Татуин» Роман Кузьмин сыграл пациента в образе Моцарта. Расспросили музыкантов о новом релизе.
3: Вот как это говорится в объявлениях, отдам в хорошие руки. И такую песню, как «Палата номер 6», я бы в плохие руки не отдал. А группа «Твин», я имею в виду вообще человеческий ее фактор, абсолютно прекрасен, комфортные чуваки. Двое вообще когда-то прошли тяжелую школу группы «Слот». И поэтому вот это было самым главным фактором, чтобы мы хорошо поработали. Мы действительно хорошо поработали, дополняли друг друга.
4: Самое главное – это песня. А песня «Палата номер 6», она очень классная. Это действительно крутой трек. Кэш, конечно, хитмейкер. Здесь и ирония, и грусть, и меланхолия, и жесткость, и психология. И с музыкальной точки зрения там есть замечательные части, просто от которых я в восторге. И, конечно, мы, «Татуин», мы тоже внесли свою лепту. Во многом звук наш, аранжировка отчасти.

0: Посмотреть клип и послушать песню уже можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: И сегодня у нас в эпицентре внимание ее величество курица.
2: Ну, кто же не любит курочку-то?
1: Все любят курочку.
2: Вопрос, какую курочку, как приготовленную и какие фирменные рецепты
3: Игорь
2: имеют?
3: Игорь Седов и его курочки. Было же такое.
2: Ну, да, было такое шоу.
1: Вы не то, что... Не-не-не,
2: ребята,
1: вы не подумайте, я просто феноменально жарил цыплят.
2: Кабаре.
1: Целая курица, приготовленная в тандыре.
3: Ух ты. Я сейчас вспомнил, что очень вкусно получилось. Уже не раз мы делали на шуба на соли. Ой, курица на соли. Это пачка соли прямо так высыпается в противень.
1: Да.
3: Туда кладется курочка, как ты правильно говоришь, она становится такой гламурненькой, немножко ей все привязывается, mm-hmm. там все места закрываются ненужные. И она примерно там от 40, ну, в зависимости от курицы.
1: Это очень вкусно.
2: Кстати, вот секрет, если кто будет готовить куру целиком, вот у нее где хвостик, да, там есть особые железы. Они не очень, как бы, ну, они не очень. Вот если вот вообще, по-хорошему, вот это место нужно вырезать. Вот прям вот пупочку хвостика и немножечко вот захватывая вот...
3: Ну или не кушать, по крайней мере.
2: Не, есть любители просто этих хвостиков. Просто я знаю некоторых людей, которые говорят, в смысле ты отрезаешь? Это же самая жирная куриная гуска, это же наше все.
3: Дорогие Игорь и Андрей, а еще очень вкусная курица, приготовленная в китайском стиле, кисло-сладком крахмальном соусе с овощами, особенно брокколи и рисом. Еще говоря про индийский соус, я имела в виду тикка-масала, и это совсем не патриотично, но крыжевский буффало. Теперь в буффало это и правда очень вкусно, и с разными вкусами, и соусами. Спасибо, пишет нам Наталья.
2: Тики-масала, это потрясающе вкусно, ребят. Ну, то есть, знаете, вот чтобы вы понимали, что такое тики-масала. Это курица, в которую просто набухано специй, очень много китайских специй. Это
3: индийских.
2: Это специи в курице, а не курица в специях. Но это придает такой вкус курицы, который вот ни с чем не сравнивается.
3: Для любителей хрустяшек и поджаристых крылышек берем мед 2 столовые ложки по объему и соевый соус. Сбалтываем эту смесь, перец по желанию, погружаем крылышки, пару часиков перемешиваем иногда. Хоть на решетку, хоть на сковородку. Я такое экспериментировал даже в духовке. Очень вкусно получается. Ну, не на противне, а в контейнере специально.
2: Люблю филе бедра с маринадом светофор. Как его называют. Чуть майонеза, соевый соус, хмели, сунели, паприка, куркума.
3: Ой,
2: и в духовку, а лучше в аэрогриль. Вообще, любую часть курицы в таком маринаде очень вкусно готовить.
3: Добрый вечер, Наша. Как аппетитно вы рассказываете. А я вот люблю обычную курочку, приготовленную в духовке, на соли, о чем я и говорил. Это такой хороший сейчас способ.
2: Доброго вечера. Организм не очень принимает ни хрюшу, ни буренку, поэтому птица, грудка, все что угодно делаю, хоть мясо по-французски, хоть стейки. Курицу можно заменить индейкой, чуть дороже, но отлично заходит. Артемий из Москвы. Я, кстати, вот насчет индейки, вот курицу я... А индейка, особенно вот ее, скажем так, бедерные части, я не могу есть. Вот грудку еще туда-сюда. А вот все, что касается вот этих копыт ног, я прям не могу.
3: Там не копыт, а там.
2: Ну, ты видел ее эти?
3: Видел.
2: Голяшки.
3: Я, честно говоря, индюков вообще побаиваюсь после вот этого вот бибигона.
0: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейдам и дополнительной выгоды при сдаче в трейдер автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора»,
7: подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Tank.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику.

0: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: И оферта действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Проще простого.
10: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
11: Наше радио.

0: такое дело.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов. На нашем радио.
2: И курочка, курочка, курочка. Как любите и что в ней предпочитаете?
3: Добрый вечер. Я очень люблю курицу в таких грузинских блюдах, как чикагбили, сациви. Это вкусно, и съедаю я это все так, что тарелку потом можно не мыть, потому что соус уходит вместе с лепешкой, пишет нам Юрий из Подольска.
2: Юр, а есть еще блюдо цыпленок чикмирули. Это прям вот отвал кабины, потому что это цыпленок в соевом соусе, не в соевом, господи, в сливочном соусе. Это вкусно так, что обязательно нужна лепешка, чтобы вымакивать лепешка этот нужна, соус. Да. И хванчкары желательно пару.
3: Ребята, Минздрав предупреждает, я хочу сделать поправочку.
2: Грудку люблю жареную в соевом соусе и сахаре. Могу даже без гарнира есть. А если гриль, то, конечно, мое сердце отдано крыльям.
3: Крылья, еще раз крылья. Лучше, что я в жизни. Это ресторан, не буду называть название, на Ленинском проспекте в Москве. Я не знаю, как они их маринуют, но вкус просто бомбический. Женек из Одинцова нам пишет.
2: Куриные запеченные шеи подпенные. Это нечто. Ты как к шеям?
3: Никак.
2: Вот и я.
3: Я не ем. Я собачке отдавал всегда, когда курица была шеей. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Рецептов приготовления блюда с курицей очень много, но, как говорится, чем проще, тем лучше. Берем курицу, разрезаем вдоль грудки по принципу цыпленка-табака, смазываем смесью из любимых специй, подсолнечного масла со всех сторон. На противень насыпаем пачку соли, разравниваем, кладем курицу поверх спинкой, а в духовку до приготовления. Все. Курица получается нежная, очень сочная, пересола никакого нету, и заранее мариновать не нужно. Екатерина из Горбузулук.
2: Ребята, объясните, а в чем прикол вот ее жарить на соли?
3: Ну, она не жарится, она как гриль запекается. Она как гриль получается. Ну, она безумно сочная.
2: Нет, я просто пытаюсь понять физику процесса. Если кто знает, объясните мне. Реакция Майяра, вот это вот все.
3: Объясните. А у нас, кстати...
1: Наша реклама. Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр — это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
4: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. Мой плюс.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
9: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
10: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
9: Обслуживаться у вас можно?
10: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты. Это реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: 10 баллов на нашем радио.
1: И я хочу напомнить, что у нас есть два билета на концерт «Дай Титан», который состоится 9 октября в МТС Лайф Холле. И буквально через пару минут кто-то станет счастливым обладателем этих билетов. А пока говорим про курочку.
2: Мне нравится брать бедра, чуть смазать их мазиком, посыпать сушеным чесночком и копченой паприкой. И так нормально.
1: Звучит как эротическая фантазия, простите.
2: Бедрышки смазать мазиком.
1: А мы дома делаем по-гавайски картошечку.
2: А ты попробуй читать вот таким томным голосом. И сразу...
1: Вот он только про бедрышки. Про крылышки. Ну, про грудь.
2: Ну, про грудку.
1: Ну, про грудку можно. Но тут тоже не про грудку. А, нет. А мы дома делаем по-гавайски. Картошечку варим до полуготовности. Роняем в противень.
2: Больше секса.
1: Сверху потушенный в сливках кургрудки с ананасом и чесночком.
2: Так.
1: Посыпать кунжутом и сыром.
2: Ну, можешь же.
1: И на 15 минут в духовку. Вкусно.
2: А я люблю ножку и бедро. Ну и, конечно, сердце и желудки. В любых вариациях. А если есть еще и домашние, прям слюнки текут. Ай, печеночка на решеточке, на углях. Бомба, пишет Анна. Давай выбирать победителя.
1: Я еще сказать, но хочу зачитать.
2: Давай.
1: Очень по вам скучала. Я люблю ножку и бедро. Ну и, конечно, сердце и желудочки.
2: Так я только что прочитал это.
1: Черт.
2: Ну я же с другой интонацией читал, ты меня сбил. В этом же была вся задумка-то.
1: Давай, ребят, спасибо вам большое.
2: Давай, называй какое-нибудь число.
1: Кулинарную книгу считаем завершенной, и пусть будет 62 сверху.
2: Грудка часто сухая. Но попался рецепт груди с яблоками и медом. Такую сочную и вкусную никогда больше не ем. Вот вам билеты на концерт группы. А вот смотри, даже кулинарный рецепт если добавить в голос.
1: Черт.
2: Соответствующих ноток,
1: да.
2: Соответствующих интонаций, добавить немножечко мазика, специй и разжечь огонь, то, в принципе, даже любой кулинарный рецепт может зазвучать.
1: Не надо, ты знаешь. Люди голодные, едут домой.
2: Ребята, всем приятного аппетита.
0: Шоу 10 баллов на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
4: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Наша реклама.
7: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
8: Максидом. Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
9: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Проще простого.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал к принятию в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие 3 года. Планируется, что Палата рассмотрит документ, внесенный правительством в первом чтении 29 октября. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как говорится в заключении, комитет считает, что представленный проект определяет основные направления государственной внутренней и внешней политики России. Это поддержание высокой обороноспособности страны, достижение технологического лидерства, а также непрерывное и своевременное выполнение социальных обязательств. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Путину о готовности Анкары содействовать организации прямых контактов между Россией и Украиной. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера по итогам телефонного разговора президентов. В ходе беседы они обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы. Эрдоган, в частности, выразил мнение, что обеспечение безопасности судоходства в Черном море имеет первостепенное значение. Он также поздравил Путина с днем рождения. Президенту России исполнилось сегодня 74 года. Генеральному директору парка «Патриот» Игорю Васильеву меняется получение взятки в 18 миллионов рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Обвинение официальному пока не предъявлено. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Ранее был арестован первый заместитель гендиректора «Патриота» Сергей Федосов, а также замдиректора по эксплуатации Алексей Павлюков. Первого подозревают в особо крупном мошенничестве, а второго в получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, под домашний арест отправлен еще один фигурант дела. Васильев – бывший губернатор Кировской области. Он возглавил «Патриот» весной этого года. В прошлом году суд назначил бывшему директору парка Вячеславу Ахмедову 5 лет лишения свободы по делу мошенничества в особо крупном размере и служебном подлоге. Азербайджан выразил официальный протест властям Германии в связи с обвинениями в шпионаже в пользу Баку, которые выдвинуты в отношении бывшего главы Федеральной разведывательной службы Августа Ханинга. По информации немецких СМИ, он мог использовать секретные сведения для подготовки аналитического доклада в интересах сотрудника азербайджанских спецслужб. В свою очередь, Баку опроверг эти сообщения. Сегодня 80-летнего Ханинга заключили под стражу. Ранее в рамках этого же расследования был арестован экс-руководитель его аппарата в БНД. Ханинг возглавлял БНД с декабря 1998 по ноябрь 2005 года. В России пройдут мероприятия в честь 90 лет со дня рождения Мариса Лиепы. Так, гала-концерт «Марис Лиепа. Отмечаем 90-летие вместе» пройдет 26 октября в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сегодня сообщил сын Мариса Лиепы, продюсер и режиссер, народный артист России Андрис Лиепа. «Московский вечер» открывает серию мероприятий в рамках данного проекта. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До сумасшедших дней в Стокман осталось всего 7 дней. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокман.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» L-номер FS-77886-92 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Играть по-нашему.
1: Добрый вечер. Среда, вечер. Значит...
2: Здрасте.
1: Во-первых, финальный час 10-бального шоу будет посвящен автомобильной тематике. И суперприз автомобиль.
2: Ну, если было так, было бы, конечно, прекрасно. Ребят, сегодня не будем говорить ни о чем серьезном. Сегодня вот у нас...
1: Так. Очень даже серьезно.
2: Ну, может быть, и серьезно поговорим. Сегодня у нас будет очень наш такой хороший близкий друг, да, в гостях. Очень большой автомобильный эксперт. И будем, честно сказать, будем немножко дурака валять. И вас приглашаем в это дурака валяние.
1: Я бы не назвал это дурака валянием, Андрей. Ну, будем серьезно рассуждать. Но, во всяком случае...
2: Думаешь, у нас получится?
1: Мы постараемся. Вот, на автомобильную тематику буквально через пару минут начнем.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Итак, мы сегодня обещали гость. Пожалуйста, встречайте.
2: Игорь Александрович Маржарет у нас сегодня в гостях.
1: Легенда отечественной автомобильной журналистики. Здравствуй, Игорь Александрович. Рад тебя видеть.
3: Всем привет. Спасибо большое за легенду. Так и запишет. Я сделаю такие визитки себе.
1: Вот, да.
2: Просто, ты знаешь, что можно писать? Игорь, легенда.
1: Я легенда.
2: Не надо ничего добавлять.
1: Я легенда. Ну что, Игорь Александрович, мы пригласили тебя с целью немножечко пофантазировать и представить наше автомобильное будущее. Ну, потому что, как ты всю нашу историю автомобильную видел от...
2: Не надо, сейчас ты, Игорь, аккуратнее.
3: Помню неплохо.
2: От Форда ты не знаешь.
3: Я-то сходил в кино на днях на премьеру «Битва моторов». Ну, могу сказать, что снято очень красиво, играет хорошо, патриотично очень снято. Вот помню я очень хорошо старика Нагеля, вот как он тут придумал, собственно, сделать первый автомобильный «Руссобалт». Ко мне приходил, мы советовали. Помню.
2: Это уже склероз.
1: Времена меняются.
3: Все, что было не со мной, помню.
1: Времена меняются, и хочется немножко поиграть в таких прогнозистов.
2: Да, футурологов. Это прямо такой есть термин, он научный абсолютно, это профессия. Предугадывать будущее. Давайте пойдем таким путем. Давайте будем предугадывать на определенные какие-то этапы. То есть, ну, скажем так, сначала на 5 лет попробуем поговорить.
1: Нет, ты хочешь так построить?
2: Да.
1: Я чуть-чуть по-другому.
2: А у тебя какое предложение?
1: Ну, количественно, качественные изменения, которые произойдут в автомобиле.
2: Ну, они все равно будут поэтапно
1: в автопарках.
2: Окей, давайте пойдем и таким путем, они не мешают абсолютно друг другу. Вопрос, давай вопрос номер один. Вот видя сейчас глобальные какие-то тенденции в автомобилестроении, на чем мы будем ездить через 5 лет?
3: Я могу сказать, на автомобилях. На автомобилях, причем преимущественно мы будем ездить в нашей стране на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания. То есть, их как было 90% в парке, может быть, будет их 85%. Но это будут автомобили с двигателем внутреннего сгорания на бензине и немножко на дизеле. Может быть, дизельных будет побольше, поскольку мы страна самая богатая дизелем. Я бы хотел пофантазировать, что будет больше газомобилей.
2: Но...
3: Потому что мы страна самая богатая в мире по поводу газа, метана. А машин у нас таких раз-два и обчелся. В общем, это наше будущее. Но как-то наши все власти смотрят мимо и говорят, нет, на газ.
2: А вот скажи, ведь был период, когда все говорили, что, ну, революции в автомобилестроении было много, да, и главное, не свершившихся. Но в частности, была водородная история, да, даже выпускали мелкосерийно некоторые водородные автомобили.
3: Да, Мирай, вот. Toyota выпускал.
2: Opel выпускал, насколько я помню.
3: Нет, ну, Мирай — единственная машина, которую массово более-менее выпускали в Японии. Но это, в общем, пока процесс приостановился, собственно, технология еще не совершенна, хотя... В перспективе это может быть, конечно, прыжок вперед такой.
2: Знаешь. Да, потому что машина на воде — это всегда интересно. Она, конечно, не совсем.
3: Слушайте, ну,
2: она...
3: по поводу фантазии, знаете, вот я когда был маленький мальчик, был такой фильм «Фантомас». Вот, и «Фантомас» в конце там улетал от полиции на строение, в котором крылышки вырастали. А чуть попозже появился, значит, фильм про Джеймса Бонда, где он на машине ехал, а потом так опа, и он автомобиль превращался в подводную лодку. Вот. И там под водой чего-то там он делал. Замечательные фантазии, и, в общем, верилось, наверное, в моем замечательном советском детстве, что вот скоро мы полетим.
1: Игорь Александрович,
3: полетим, у меня как-то вот по этому поводу есть сомнения большие.
1: Давайте поменяем чуть микрофон. Андрей Германович сейчас поможет, потому что не на тот мы тебя посадили. Это наша, извини, Игорь Александрович, оплошность. Мы тебя сейчас посадим на микрофон, чтобы лучше было слышно, потому что... Не-не-не.
2: Ну что ты, это не наш метод.
1: Все хорошо. Вот, Игорь Александрович, а вот вопрос такой. Эти автомобили, про которые ты говоришь, они будут... Китайские преимущественно или европейские, или американские? То есть
3: насколько
1: изменится рынок?
3: То, что они будут китайские, тут никаких сомнений нет. Дело в том, что Китай — это такая страна, которая, если ставит перед собой цель, они идут к этой цели. Вот я как-то еще году примерно в 2004-м летел с какого-то китайского автосалона, и я у них взял в бумажном виде концепцию развития, они как раз ее только что приняли, или стратегии развития. Вот. Ну, я пока летел часов 10, я ее читал, она такая толстая. И там было написано, это было 26 лет назад, что типа, ребята, мы уже отстали наглухо с точки зрения развития, создания развития ДВС. А вот есть такая ниша электрическая, большая, и вообще на новых источниках энергии. Тут мы, в общем, можем прорваться.
2: Езди развернуться.
3: Давайте вот сюда бросим все силы. И они приняли эту стратегию. Она там очень смешная есть в каких-то моментах. Например, там, если какая-нибудь фирма, у них на тот момент было порядка 1000 автомобильных заводов, uh-huh. самых разных. Если какой-то производитель не производил научно-исследовательские работы в отношении вот новых источников энергии, его закрывали и искусственно присоединяли к более серьезным. В результате у них 200 компаний. Вот, ну, вот так они развивались, они бросали государственные средства, они не впрямую, в виде там субсидий на неокр, там, в виде льгот самых разных, и в результате они рванули, и сегодня они обогнали американцев, японцев, европейцев, всех в создании автомобилей, вот это то, что называется НЕФ.
2: На да, да, однозначно совершенно.
3: А, и как бы ни дергались с таможенными пошлинами те же самые европейцы, они вынуждены идти к китайцам и говорить, а давайте создадим совместное предприятие. Да? Ну, как вам нравится совместное предприятие, там, Черри и там Land Rover. Mm-hmm. Причем Черри там главный, потому что Land Rover делает подвеску и систему полного привода, а все остальное делает Черри там. И, ну, Cattle делает аккумуляторы, а они делают там, собственно, саму систему, как это движется, за счет чего все это программное обеспечение и так далее. То есть все европейские компании, поскольку они вынуждены, уже понимают, что мы немножко опоздали, они приходят, Volkswagen там или BMW, они давно в Китае уже сидят и делают...
2: Да, у BMW там очень давно.
3: Да, у Volkswagen есть такая, такая программа, которая называется «Сделано в Китае для Китая».
2: То есть там все... То есть это автомобили класса А, да? То есть вот если мы берем немецкую классификацию, то есть
3: машина... Это как стиральную машинку?
2: Нет, машины сделаны в Германии для Германии. Это машина класса А. Для другой Европы это машина класса Б, для стран третьего мира машина... Ну, они немножко отличаются друг от друга.
3: Ну, конечно.
2: То есть я так понимаю, в Китае для Китая это тоже высший класс автомобиля.
3: Теперь да. Теперь да, у них, в общем, самый большой рынок, ну, ребята, на 28 миллионов по прошлому году продано машин. У нас 1 300 000, чтобы вы поняли. В Штатах там 16 миллионов. Ну, то есть Китай, конечно, обогнал всех. 5 миллионов по прошлому году, если меня память не изменяет, продано на экспорт автомобилей. В этом году еще больше. Уже 6 продано, по-моему, по 9 месяцев. То есть на европейском рынке, несмотря на запретительные пошлины, 10% уже занимают китайские компании, строят активно заводы. Сейчас еще ни один не запущен, но на подходе. В Британии я смотрел и поржал, потому что в Британии 20% рынка китайские автомобили. В первой десятке, если меня память не изменяет, 5 китайских машин. Десятки лидеров продаж моделей имеется в виду. Mm-hmm. Моделей. Причем на первом месте там Джеку, на втором месте Джеку и так далее.
2: Хорошо, ну а если все-таки пофантазировать, да, давай пофантазируем на тему автопилота, потому что это совершенно реальный продукт, который вполне вероятно мы в обозримом будущем увидим.
3: Да мы уже видим.
2: Ну мы его видим, но что нужно для того, чтобы, на твой взгляд, да, чтобы, во-первых, автопилот появился.
3: Полноценный.
2: Полноценный. Он есть, мы понимаем, но что нужно для его интеграции?
3: Ты понимаешь, с точки зрения техники, технологии, там, программного обеспечения и так далее, есть уже все. То есть он готов. Его можно выпустить завтра, но во всем мире столкнулись с проблемой, о которой раньше никто не думал.
2: Юридической?
3: Да нет, не юридической. Психологической.
2: Значит,
3: рассказываю вот простой случай. Еду я по Пироговке. Еду, значит, себе тихо, а рядом со мной, значит, едет этот самый автономный автомобиль, вот известная фирма, там она их обкатывает, наша российская. Ну, у него всяких
2: антенн. Да. Люстром ему вешана машина.
3: Да, а я типа за ним еду. А в левом ряду едет таксист. Вот мы останавливаемся на светофоре. Ну, вот в правом ряду стоит, значит, этот автономный мобиль, робомобиль назовем его, давайте так. Я сзади, и вот этот таксист. И тут даже вот чуть-чуть начал загораться зелененький, он чуть-чуть такой. Красненький он розовеет, а зелененький он такой, uh-huh. чуть-чуть зеленее. И вдруг таксист нажимает на газ и с диким свистом уходит в правый ряд из левого перед носом у этого робомобиля. И в переулок радостно уезжает. И робомобиль стал, как конь, знаешь, как вкопанный.
2: Аж кто это?
3: Зачем, спрашивает робомобиль человеческим голосом. За что, да,
2: понимаешь? Кто тебе права выдавал, слушай?
3: Вот объяснить вот действие таксиста я не могу в этой ситуации. Поэтому говорю, самый главный вопрос психологии. Если взять все аварии, которые случались с робомобилями,
2: во-первых, их не очень много.
3: Их не очень много, но они случились по вине человеческого фактора. Потому что, пусть будет робомобиль.
2: Пусть, нормально, всем понятно.
3: Значит, потому что его учат. не нарушать правила. Сбивает миллион ситуаций. Но во всех этих ситуациях он не должен нарушать правила. Он должен слепо ездить. А потом вспомните старика Азимова. Там сколько-то там правил, законов робототехники.
2: Три плюс четвертое.
3: Первый закон, что робот не может причинить
2: вред человеку.
3: Да. Вот этого робомобиль научили.
2: Или своим бездействием допустить, вот чтобы человек
3: его научили, вред. Чтобы он соблюдал правила дорожного движения. А человек, который едет параллельно, он, черт его знает, что у него в голове творится-то. Вот как этот безумный таксист. Или вот первая авария, которая была лет 5 или 7 назад, такая довольно известная в Америке, когда катали где-то на закрытой, ну, полоса была, где было помечено, что тут ездит только робомобиль. Ехал такой робомобиль. И параллельно по тротуару ехала дама на велосипеде.
2: Ну, вот была, да. Насчет туриста, она еще не поняла, что делать.
3: Ну, в общем,
2: делать.
3: Она зачем-то ланула перед этим автомобилем. В общем, на этом больше ее никто не может, знаешь, спросить, зачем она это сделала, потому что жизнь короткая прекратилась. Да. Вот все аварии с робомобилями — это аварии по вине человеческого фактора.
2: Ну, это же точно такая же авария случилась бы, сидя за рулем этого автомобиля, обычный водитель.
3: Так вот, я говорю, вот робомобиль, он правил не нарушает. Он не поедет по скоростной трассе 230, потому что там написано 130, он поедет ровно 130. Если там знак стоит, там стоп, он остановится. Если там знак, который запрещает поворот направо, он никогда не повернет направо, хотя ему очень нужно. Ну и так далее. Вот смотрите, вот я вам могу привести пример из нашей реальности. Как патриот, сейчас постучу себе в грудь. Вот, у нас в России довольно давно опробуют коммерческий транспорт на автономный. Угу. И если мне память не изменяет, уже 2.5 года катают сначала по М-11.
2: Татарстан?
3: Нет, М-11,
2: Москва-Питер. Да.
3: И это уже коммерческие перевозки. Потом
2: грузовые.
3: Грузовые. Да. Потом ЦКАТа не задействовали, а сейчас пошли на Татарстан.
2: Да.
3: Это уже коммерческие перевозки. Там ходят 100 с лишним автомобилей. Наши КАМАЗы ходят, еще какие-то. Ну, наши, все наши. И они ходят косячком, так они все расцвеченные, такие все написано, и идут косячком, там сидит, правда, человек, но за руль не держится, он называется оператор, наверное, или контролер, или не знаю кто, но, в общем, он...
2: Кондуктор.
3: Он по нашим законам должен там сидеть, чтобы вмешаться, если таксист подрежет.
2: Ну, понятно, вот. Но вмешаться он все равно не успеет, потому что для того, чтобы принять управление на себя, ну, по закону просто должен, да.
3: Он сидит там, ну, а машины едут. Так вот, знаете, сколько аварий произошло за 2.5 года?
2: Нисколько.
3: Ноль.
2: Конечно.
3: Ноль, потому что они идут косяком достаточно плотно. Как будто между ними, там, условно говоря, выставлено расстояние там, в 3 метра. Вот он идет. Он идет вот этот в правом ряду. Они идут косяком. 10 машин. Значит, соответственно, скорость там, допустим, 100 км в час. И они чешут. 100 км в час. И этот, значит, человек за рулем может теоретически вязать. Там, я не знаю, теоретически.
2: Кино смотреть.
3: Ну, практически он, конечно, смотрит на ситуации. Но ни одной аварии. Ни одной аварии, и это о многом говорит.
2: Ну, вот я как раз тебя и пытаюсь вывести на этот разговор. В каких сферах-то мы увидим робомашины?
3: А робомашины мы уже увидели. И я считаю, вот, что это главное направление на сегодняшний день. Не такси, о чем все говорят, такси. Где есть возможность пересечься с живым водителем, который в этом же параллельном ряду едет, это опасно. Потому что предсказать действия водителя довольно сложно. Как бы он дисциплинирован не был.
2: Слушай, но если не учиться ходить не будешь.
1: Мне кажется, что... Не, сначала трамваи.
3: Они вот учатся. Я, между прочим, в свое время разговаривал с главой РЖД нашим, с Олегом Белозеровым, и он сказал, что мы готовы давно уже запустить где-то в метро полностью отказаться, потому что там в метро бегает олень.
2: Да.
3: Там не выйдет внезапно таксист где-то. Вот метро.
2: Доставщик на велосипеде.
3: Да, в МЦД, вот мы готовы, говорит, там сетка с двух сторон, там еще где-то. И потом у нас, в конце концов, даже, помните, был этот электропоезд, который вез из одного терминала в другой, в Шереметьево.
2: Да.
3: Там же не было водителя.
2: Да.
3: А куда он свернется? Поэтому вот первое направление, в котором сейчас весь мир, кажется, понял, это коммерческий транспорт. Потому что в структуре затрат владельца транспортной компании затраты на водителя дальнобойщика составляют от 30 до 40% всех затрат, потому что ему надо заплатить зарплату, потому что за маленькую зарплату человек не поедет в Тюмень, понимаешь,
2: да,
3: из Москвы.
2: Да, да.
3: Его надо накормить, его надо уложить спать, потому что, самое главное, уложить спать, потому что он не имеет права по нашей законодательству больше 9 часов с перерывом.
2: А робоводитель может
3: находиться за рулем. А робоводитель может его только заправлять, успевает там.
2: Ну, да.
3: Залили дальше.
1: Друзья мои, давайте прервемся на пару минут и продолжим.
0: Наша реклама.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая Лада у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? Лада Гранта от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам Лада. Выбирать выгодно.
7: Оферта действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Топ покупок месяца.
10: Амода C5. Добавить стиля.
11: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
12: Амода C7. Собрать все взгляды.
13: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: Куда срочно перенести рабочие чаты?
16: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
17: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
18: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
19: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
20: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
21: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-дефисагент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И Игорь Александрович Муржаретта сегодня с нами проводит тест-драйв по-нашему.
2: Да. Есть вопрос, Игорь Александрович?
1: Давай.
2: Если помнишь, нам Ильф и Петров такую максиму занесли в мозг, что автомобиль — это не роскошь, а средство передвижения. Вот, глядя на все происходящее вокруг, есть ощущение, что мир немножечко встает с ног на голову, и автомобиль и средство передвижения превращается в предмет роскоши. То есть владеть автомобилем, содержать автомобиль, становится все дороже и дороже. Так ли это?
3: Ну, к сожалению, это так. У нас средняя стоимость автомобиля уже сейчас, нового автомобиля, 3,5 миллиона.
1: Средняя.
3: Это в основном, это вот все, если сплюсовать. Ну, а минимальный так, новый автомобиль, это там вот Гранту можно купить где-то за миллион. Вот дешевле ничего миллиона нет вообще, не подходите к нам.
1: Да, я тут слышал, что УАЗик там с дизельным мотором что-то в районе там, ну, за три.
3: Ну, они сказали, нет, цен не обозначено.
1: А, пока. Понятно. Это пока
3: слухи. Ага. Ну, не знаю, посмотрим, сколько это будет стоить. Ну, в общем, 3,5 миллиона цена нового автомобиля средняя. И надо понимать, что и кредиты у нас, извините, пока меньше 14% годовых Центробанк не позволят. Вот, поэтому автомобиль реально становится роскошью. У нас, конечно, стареет автопарк на фоне нынешней ситуации, сильно стареет. Циферки я помню хорошо. 10 лет и 8 месяцев – это начало 2014 года. 16 лет сейчас.
1: Ну, то есть на 6 лет практически.
2: А вот если мы еще добавим сюда, положим, допустим, ну, техобслуживание, то же
3: да,
2: самое.
3: Да, все остальное, запчасти, детали, там, про бензин
2: штрафы,
3: я
2: молчу. Вот,
3: про бензин, о драконах
2: не слова.
1: Налоги.
3: Вот.
1: ОСАГО.
3: ОСАГО, там, каска.
1: Ну, штрафы. Или штрафы уже говорили?
3: Нет, штрафы не говорили, а вы забыли еще платные парковки и так далее.
1: Платные парковки?
2: Говорят, в Москве вообще все в пределах ТТК сделают платным.
1: Мне кажется, в Москве все сделают платным, потому что...
3: В Москве уже давно все сделали платные, но пока въезд в город бесплатный, хотя такие...
1: Пока?
3: Пока, но смотря для кого.
2: Это как-то...
3: Но если вы поедете в автомобиль с немосковским номером по СВХ, например...
1: Ну да, это уже платишь.
3: Уже платишь. Потом платят все коммерческие машины за въезд в город, за въезд внутрь Третьего кольца, Садового кольца, иначе там камер стоит очень много, иначе все кирбашка. Поэтому для коммерческого транспорта давно платный. Ну, обсуждались эти темы, сделать вообще платный въезд. Работа есть по этому поводу, исследований, поэтому решили пока невыгодно. Пока не будем трогать москвичей.

0: дорогие.
1: Ну, был же даже был какой-то, была какая-то программа, она, мне кажется, так тоже и никуда не пошла, что, в принципе, каждый город может сделать въезд к себе платным.
0: Ну, теоретически, да, но там вообще не об этом шла речь, скорее шла речь про систему парковок. Ведь система парковок — это тоже некое ограничение. Потому что если там 20 лет назад я ехал в центр, я понимал, что припарковаться будет проблема большая. Угу. Ну, ладно, третьим рядом стану.
1: Да, а теперь ты едешь в центр и говоришь, нет, дорого.
0: А теперь, да, вот смотришь там, сколько тут стоит?
2: 360.
0: Может, я езжу тут, у меня есть одна из моих работ, там езжу там в центре. И там 450 рублей. Значит, а я потом думаю, 450 рублей, а вот там на соседней улице 385, за 380.
1: Два богатых человека.
0: Слушай, когда у тебя выбор 450 и 380, уже
1: думаю. Ты знаешь, как я делаю? У меня тоже, когда на центр города попасть, я приезжаю из дома сюда, здесь ставлю машину и еду на метро. Это гораздо дешевле получается.
2: А в связи с тем, что будет дорого парковаться, может быть, у нас как-то народ начнет массово пересаживаться на мотоциклы, мотороллеры, вот как в Париже, помнишь? Вот?
0: Слушайте, ну, мотоцикл в нашем климате, это, конечно, здорово, но очень короткий сезон. Потому что, ну, вот сейчас я, поскольку езжу по Москве, Подмосковью каждый день, вижу, что мотоциклисты еще есть, их довольно много, но их с каждым днем будет меньше и меньше и меньше. А потом, есть, конечно, странные люди, которые зимой у нас в нашем климате ездят. Есть.
2: Ну, да, это прямо это самое отчаянное. Да,
0: да. Слушай, я знаю одного человека, который жил на юге Москвы, в Бирюлево конкретно, работал на Юго-Западе. И он зимой ездил по МКАДу на велосипеде на работу. Ну, в общем, я думаю, что психиатры с удовольствием с ним пообщались. Вот.
1: Не, ну, понимаешь, это давайте будем все-таки считать, что это исключение из глобального правила, потому что даже на велосипедах люди зимой у нас не ездят. Ну, тоже есть единичные вот эти товарищи.
0: Вы понимаете, проблема у нас действительно связана с климатом и с огромными масштабами города Москвы. Ну, не будем считать по Москве, будем считать, что там в Краснодаре, наверное, мотоциклы будут ездить и зимой.
1: Да, у них практически не закрывается сезон.
0: Вот, у них не закрывает сезон. Но в любом случае, если помечтать о будущем, то я так понимаю, что наше будущее, которое у нас, причем это касается не России, а мира в целом, светлое наше будущее, это, конечно, общественный транспорт, который будет развиваться в самых разных направлениях. И мы переходим от формы владения личной к форме владения общественной. То есть каршеринг, вот это наше все, там, общественный транспорт в виде автобусов, троллейбусов, трамваев, там, я не знаю, электричек и так далее. А автомобиль, я думаю, что в будущем будет привилегией действительно богатого человека, который может себе позволить, ну, во всяком случае, в мегаполисе. Мы так не говорим о небольшом городе.
1: Тогда позволь ремарочку. Вот если будет этот переход, то есть люди будут отказываться от личного транспорта в пользу общественного, что действительно логично, особенно видно, как он развивается, да, он становится удобным, и он порой гораздо удобнее, чем частный автомобиль. Я не про это. Возможно ли в этом случае, что вот как раз те места личного транспорта начнут занимать роботизированные автомобили?
0: Вполне возможно. Это какое-то коллективное владение такое. Вот этим самым робомобилем он будет, наверное, может быть, один на семью, а не два, как сейчас в крупных городах. А может быть, он будет один на семью и на соседних, и соседей по личной площадке.
1: А может, будет шерингом.
0: Один на подъезд. А может, будет шерингом. Но сейчас же развивается уже какая-то новая такая штука. Я ни разу не пользовался, но развивается то, что ты можешь вызвать такси, и там тебе говорят, а дешевле, если с подсадкой.
1: Ой, была у нас такая история с Дмитрием Ленским. Я его посадил с подсадкой. Неделю об этом офис рассказывал.
0: Я не пробовал, но есть такое, потихоньку развивается что-то. Шеринг, вот понимаете, ну, особенно в условиях крупного города, это, наверное, более выгодно, чем владеть своим автомобилем, для которого есть место, нужно место, где его поставить. Я в свое время с профессором Блинкиным говорил, знаете, такого замечательного специалиста по организации дорожного движения, и он говорит, что если вот мы возьмем все автомобили, которые стоят на учете в Москве, и всю площадь, которая имеется в Москве, и поделим, чтобы у каждого было там вот эти самые, сколько-то там получается, 10 квадратных метров, чтобы автомобиль поставить. Нам надо в таком случае, как минимум, придется завтра заасфальтировать все московские парки.
2: Друзья, вынужден попросить вас прерваться.
1: Да,
2: тут рекламу
1: давайте. Ага.
3: Наша реклама. Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер Bell GX50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, Bell GX50+. уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов. На нашем радио.
2: Игорь Александрович Мажарет сегодня с нами. Кстати, вот Игорь тут присылает. Господа товарищи, прислали сообщение. Не путайте Москву с Россией. Я хочу выступить в некую защиту Москвы. Не потому, что я москвич, а просто потому, что, как правило, какие-то инновационные решения, как правило, опробовывают на крупных городах.
3: Да.
2: Чтобы их потом, после этого гораздо легче...
3: Массово.
2: Да, массово. Гораздо легче интегрировать в другие населенные пункты. Уже все ошибки пройдены.
3: Да. Слушайте, ну я просто говорю, что будущее, мир движется в сторону не индивидуального транспорта, а общественного. Он может быть большим, там автобус на 50 человек или на 100 человек, сочлененный автобус, а может быть там условно там, вот этот самый робомобиль, где сидит 5 пассажиров, и они едут куда-то там.
2: А будет ли, если мы говорим про общественный транспорт, да, будет ли он, как ты думаешь, удешевляться? Потому что сейчас он прямо, он такой показной очень, да, очень красивый, очень интересный, но в принципе ведь это же тоже бизнес-модель. И, конечно же, вероятно, что в каком-то будущем его будут пытаться упростить.
3: Да, наверное. Все это будет за счет массовости. Будет это, наверное, не дешевле, но и не дороже. Я надеюсь, нынешних каких-то форм. Вот сейчас я нормально езжу на метро, там, на автобусе. Вот сегодня там целый день по городу на метро гоняю. Ну, чего. Я к тому же говорю, мир движется от индивидуализации, когда вот каждого свой автомобиль. Почему? У меня был период, когда у меня в семье было 2 автомобиля. От второго отказались уже давно, потому что нерентабельно, да, в общем, один справляется.
2: Да, понятно.
3: С поставленными задачами. Особенно учитывая, вот я типичный такой горожанин, житель мегаполиса, потому что у меня автомобиль личный. Используется, был подсчет такой, на 4%. Не мой, а это средний подсчет был. Потому что все поездки — это дом-дача. По выходным.
2: Ну, у многих так.
4: Все, ребята, к сожалению, заканчиваем наш...
2: Тренируем ноги. Будущее.
4: Футурологический
2: Игорь предсказал.
4: Конгресс, да.
3: Не накаркать бы.
4: Это мы еще про ролики не начали говорить.
3: Я жду, когда появятся электрические ролики.
4: Все будет, ребята. На этой оптимистической ноте мы с вами прощаемся. Желаем прекрасного окончания дня. Всех традиционно обнимаем.
2: Пока, ребята, и расходимся.
3: Всем хорошей дороги.
1: Шоу 10 баллов на нашем радио. Наша погода.
5: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
1: Наша реклама.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Так бьется сердце. Вау!

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Ряд государств, входящих в состав Европейского Союза, формирует представление о международной ситуации, которая не соответствует реальному положению дел, что вызывает обеспокоенность Москвы. Об этом заявил РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев. По его словам, в этой далекой от реальности системе координат Россия, с одной стороны, якобы собирается напасть на НАТО, а с другой становится все слабее и, соответственно, ближе к стратегическому поражению. Дипломат связал такие оценки с милитаризацией европейских государств и ростом их военных расходов. Специалисты приступили к восстановлению домов в подмосковном округе Солнечногорск, которые накануне были повреждены в результате атаки беспилотников, сообщил его глава Константин Михальков. Так, в деревне Лыткино повреждено остекление в 5 квартирах, в микрорайоне Локомотивной в 15. Также пострадало остекление в подъездах. Фасады и несущие конструкции многоквартирных домов целы. По словам Михалькова, самое главное, никто из жителей не пострадал. Как ранее сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, в результате атаки беспилотников на регион 6 октября погибли 2 человека, 9 пострадали. Повреждения получили более 40 частных домов в 7 муниципалитетах. В Домодедовской подмосковной больнице вылечили 27-летнего пациента с оспой обезьян. Мужчина поступил в инфекционное отделение с температурой 38 градусов и характерными высыпаниями по всему телу. Однако спустя 12 дней он полностью выздоровел. Эти сведения подтвердили сегодня в Министерстве здравоохранения Московской области. В последнее время мужчина не выезжал за границу. Где именно он мог заразиться, пока неизвестно. Случаи заражения без недавних зарубежных поездок в Подмосковье фиксировались и раньше. Роспотребнадзор при выявлении подобных случаев проводит эпидемиологическое расследование, устанавливает контактных лиц, организует их обследование и медицинское наблюдение, а также дезинфекцию в очаге инфекции. Полиция Франции задержала 6 человек по делу о краже из музея импрессиониста Пьера Гюста Ренуара в коммуне Кань-сюр-Мер на юге республики. Об этом сообщил телеканал BFMTV. Двое из них подозреваются в проникновении в здание музея и хищении картин. 8 сентября двое злоумышленников проникли в музей Ренуара ранним утром и украли 4 картины. Они выразили их из рам менее чем за 3 минуты. Во время бегства грабители бросили в саду музея 2 полотна. Мастерская 12 Никиты Михалкова подписала соглашение о культурном сотрудничестве с Тувой. В рамках фестиваля «Атлас театральной России» Республиканский театр представит свой первый мюзикл на площадке в Москве. Это масштабный проект, который знакомит московскую публику с достижениями театров со всей страны. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
2: Подробности на dialogauto.ru.
3: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
5: Наше радио.
6: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
7: С 7 до 11.
6: Подъемники.
7: На нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» по Сбербанк с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
5: Указанное оборудование может быть опциональным до 31 октября 2026 года. Не оферта.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
6: Да!

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика капучино. Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
1: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум «Цифровые решения.рф». Социальная реклама, оно национальная приоритет. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия. Быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министры иностранных дел Содружества независимых государств приняли заявление о поддержке шагов по предотвращению гонки вооружений в космосе. Об этом говорится в сообщении МИДа по итогам заседания Совета внешнеполитических ведомств Содружества в Туркмении. Ранее сегодня на полях Совета Сергей Лавров заявил, что Москва не считает себя ответственной за срыв договоренности по украинскому регулированию, сохраняя чистую совесть в вопросе переговоров. По словам министра, Россия полностью приняла предложение США, которое было сделано в ходе саммита на Аляске в августе прошлого года. Однако на позицию Вашингтона в дальнейшем повлияло давление со стороны европейских стран. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал к принятию в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие 3 года. Планируется, что Палата рассмотрит документ, внесенный правительством в первом чтении 29 октября. Как отмечается в заключении, комитет считает, что представленный проект определяет основные направления государственной внутренней и внешней политики России. Это поддержание высокой обороноспособности страны, достижение технологического лидерства, а также непрерывное и своевременное выполнение социальных обязательств. Хамовнический суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным ТАСС, Васильеву вменяется получение взятки в 18 миллионов рублей. До этого суд арестовал первого заместителя гендиректора парка Сергея Федосова и замдиректора по эксплуатации Алексея Павлюкова. Кроме того, под домашний арест отправлены еще 3 человека, в том числе бизнесмены, которые проходят по одному делу с Васильевым. 65-летний Васильев, бывший губернатор Кировской области, возглавил парк «Патриот» весной нынешнего года. Бывший директор парка Вячеслав Ахмедов получил 5 лет лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Хаос возник в аэропорту Белграда. Там произошел сбой. Сотрудники приостановили осуществление контроля и отправили уже прошедших проверку пассажиров проходить ее снова. Это привело к большим скоплениям людей и очередям. На опубликованных кадрах видно, как в аэропорту образовались большие скопления людей и очереди в зоне контроля. В связи с ошибкой началась внеплановая проверка всех пассажиров в одной из зон авиагавани. Творческая встреча с графом Петром Шереметьевым и графиней Югит Шереметьевой прошла в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Неверовича Данченко. Там также выступила дирижер и художественный руководитель концертной программы «Забытый театр графа Шереметьева» Мария Максимчук. Участники творческой встречи обсудили феномен частного крепостного театра графа Шереметьева второй половины 18 века. Петр Шереметьев и его супруга поблагодарили за сохранение культурного наследия их семьи и рассказали о возвращении в Россию. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-872.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Наше радио. Музыка поколения.

находится днем, одетым в кресле, в своей каморке среди знакомых стен. Я ждал тебя до утра, интересно.

0: Наша реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наше радио. Так звучит наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дональд Трамп подтвердил, что его разговор с Владимиром Путиным уже запланирован. Американский лидер заявил, что ожидает от России предоставления большого объема информации. Он также упомянул день рождения президента России и сказал, что будет его праздновать. В прошлый раз главы государства общались по телефону 8 сентября. Разговор состоялся после визита в Москву и Киев американских переговорщиков Стива Виткоф и Джареда Кушнера. Путин и Трамп беседовали ровно час, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, разговор был конструктивным и весьма откровенным. Ушаков рассказал, что Трамп выступил за скорейшее прекращение конфликта на Украине. Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении требований к социальной рекламе с использованием образа семьи. В соответствии с документом, при закупке услуг по производству и распространению социальной рекламы, в которой предполагается использование образа семьи с ребенком, должно быть обеспечено использование примера благополучной семьи, имеющей не менее 3 детей. Это касается случаев закупок рекламы госорганами, органами местного самоуправления, муниципальными органами и юрлицами. Кроме того, предлагается разрешить профильным объединениям, ассоциациям устанавливать для своих участников обязательные правила использования рекламы образа благополучной семьи. Стоимость аренды супертанкеров для перевозки нефти достигла нового максимума, что привело к значительному росту расходов в цепочке поставок нефти, сообщает Bloomberg. По данным Балтийской биржи в Лондоне, на 7 октября стоимость фрахта крупного танкера для доставки американской нефти в Азию достигла 77 миллионов долларов. В прошлом году средняя стоимость такой перевозки составляла чуть более 9 миллионов. Основные фьючерсы на нефть торгуются примерно по 100 долларов за баррель. При этом их расчет обычно производится, исходя из стоимости нефти в точке экспорта. На некоторых рынках, в частности в Западной Африке, продавцы нам приходится снижать стоимость нефти на момент экспорта из-за резкого роста транспортных расходов. Ситуация на рынке танкеров осложнилась на фоне войны с Ираном. Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили знаком «Почетный архитектор России». Награду вручил Кадырову заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин во время открытия бульвара имени Ахмата Хаджи Кадырова в районе имени президента Владимира Путина. Хуснуллин назвал Кадырова главным архитектором района. На днях Рамзану Кадырову присвоили звание генерала армии. Погоны на церемонию в Грозном ему вручил директор Росгвардии Виктор Золотов. Сразу 6 фильмов Александра Котта впервые покажут в Русском доме в Софии. В программу авторского кинофестиваля включено кино, снятое режиссером в период с 2001 по 2026 год. Как отметили организаторы, Александр Котт – один из самых известных современных российских режиссеров. В его фильмографии есть исторические драмы, мелодрамы и картины, основанные на реальных событиях. Приятным сюрпризом для зрителей ретроспектива стало видео-поздравление Александра Котта. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня на повестке дня: группа «Дайте танк» приглашает слушателей на бал, а Игорь Кайшлобанов лечит Романа Кузьмина в новом клипе. Сейчас все узнаем. Группа «Дайте танк» на этой неделе проведет в Москве традиционный осенний бал пожилой молодежи, а точнее даже два. 9 и 10 октября концерты со сказочной программой пройдут на площадке МТС Лайф Холл. Ну а при чем тут сказки? Рассказывает лидер группы Дмитрий Мазжухин.
2: Любители нашей группы знают, что свои осенние концерты мы называем не иначе, как осенними балами пожилой молодежи. Под этим названием они проходят вот уже 13-й год подряд и с некоторых пор имеют темы. В этом году тема бала сказки. Мы сами нарядимся в сказочных персонажей и зрителей своих также призываем подготовить костюм. И программа будет самое что ни на есть сказочная. В том числе мы исполним мюзикл «Слова паразиты», который очень редко исполняем живьем.
3: Меня во времени песня перенесла. Я не знаю ни месяца, ни числа. Перед глазами большая куча песка. Я быстро выкопал яму на полштыка.
1: Москва, 9 и 10 октября. МТС Лайф Холл. Группа «Дайте танк» и ежегодный осенний бал пожилой молодежи. Не пропустите. Группы «Модем» и «Татуин» записали совместную песню «Палата номер 6» и сняли на нее клип. В новом видео Кэш предстал в роли врача психиатрической больницы, а лидер «Татуин» Роман Кузьмин сыграл пациента в образе Моцарта. Расспросили музыкантов о новом релизе.
4: Вот как это говорится в объявлениях, отдам в хорошие руки. И такую песню, как «Палат номер 6», я бы в плохие руки не отдал. А группа «Твин», я имею в виду вообще человеческий ее фактор, абсолютно прекрасен, комфортные чуваки. Двое вообще когда-то прошли тяжелую школу группы «Слот». И поэтому вот это было самым главным фактором, чтобы мы хорошо поработали. Мы действительно хорошо поработали, дополняли друг друга.
5: Самое главное – это песня. А песня «Палата номер 6», она очень классная. Это действительно крутой трек. Кэш, конечно, хитмейкер. Здесь и ирония, и грусть, и меланхолия, и жесткость, и психоз. И с музыкальной точки зрения там есть замечательные части, просто от которых я в восторге. И, конечно, мы, «Татуин», мы тоже внесли свою лепту. Во многом звук наш, аранжировка отчасти.

0: посмотреть клип и послушать песню уже можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Наша реклама.
5: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна. ОГРН 324-169-300-099-872.
6: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
7: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2», ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
8: Пока одни ищут, другие говорят «да» проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
9: Подробности на dialogauto.ru.
10: Проще простого.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
12: Наше радио. Так бьется сердце.

мундиры напялили, стаканы наполнили, едва захмелев, протрезвели и поняли, что вот она жизнь, а податься в ней некуда. Есть соцреализм, порождение завода.

что никуда. Все на мне, что не собрано. Страна велика, шофера люди добрые. И жить от песни к стакану, от стакана до песни. Ты спросишь, чего не сидится на месте мне? Нет, я мог бы найти себе толстую женщину, хозяйку, работницу. Секс-бомбу на меньшее я не согласен. Да никто

Манхэттен. А что до меня, так я не тот и не этот. Меня вообще очень сложно причислить к поэтам. Озорница, певунья моя, умница, крестница. Я не жилец в этом доме, но ты моя лестница. Ты шлюха вокзальная, святая кормилица. Живая вода, беспощадная виселица. Стартами заплевана, роза пурпурная. Да не ты ли родила меня, мать шестиструнная? Я только с тобой еще что-то дозначу.

0: «Кривая линия». НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно. В эфире 4 радиостанций.
1: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в начале октября вновь столкнулся с потоком жалоб россиян, которые отчаялись достучаться до чиновников. Так жители подмосковной Яхромы никак не могут защититься от грузовиков, которые нарушают все запреты. Ситуацию не изменил даже трагический случай с девочкой-подростком. А жители частного сектора в Архангельске устали круглый год ползать по колено в грязи на российской улице. Жители подмосковной Яхромы на днях рассказали нам об абсурдной ситуации, от которой страдает весь город. На Дмитровском шоссе, которое проходит рядом, находится автоматический пункт контроля веса грузовиков. Однако хитрые водители, несмотря на запрещающие знаки, объезжают его через центральную улицу Яхромы, где находятся 3 детских сада, детский санаторий, школа и бассейн. В августе это привело к трагедии, которая потрясла весь город. Груженный самосвал перевернулся рядом со школой. В результате погибла 13-летняя девочка, которая в этот момент находилась на пешеходном переходе. Однако и после этого ничего не изменилось. Местные власти бездействуют, а водителям намного выгоднее заплатить штраф за нарушение ПДД, чем 200-300 тысяч рублей за перевес.
2: Дмитровское шоссе, артерия, на ней установлен габаритно-весовой контроль. Там машины с перегрузом, которые проезжают, там 200-300 тысяч должны заплатить. А поставили ее так, что ее можно объехать через город Яхрома. И вот как раз через главные улицы грузовые машины проезжают. Рядом есть пристань, канал имени Москвы. На этом причале разгрузка сыпучих материалов. Гравий, песок. Там грузятся машины «Тонары», 40-тонники с огромными кузовами, как магазины, наверное, размером. Они загружаются и, соответственно, объезжают через город.
1: Жители Яхромы боятся за жизнь своих детей, просят защитить город от хитрых водителей, а также перенести ближе к Москве пункт проверки веса грузовиков. Мы переадресовали их просьбу губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и подключили к решению вопроса МВД. А жители частного сектора в Архангельске уже много лет безрезультатно просят областей привести в порядок российскую улицу, которая связывает 2 района города. Круглый год школьники, студенты и пенсионеры пытаются по колено в грязи пробраться к школе, колледжам и магазинам. Не лучше ситуация и на соседних улицах.
3: Каждый год одна и та же отписка. Нет, будем кипить. А так грязь не пройти даже ни бабулькам, ни детям. В школу все ходят, в магазины, кроме одной нашей российской, там еще 3 улицы такие же. Завтра и то еле-еле проезжает, жижа-то в этой...
1: Мы попросили губернатора региона Александра Цибульского и главу Архангельска Дмитрия Морева решить, наконец, проблему с российской улицей. Для того, чтобы отправить жалобу в кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте в эфире сразу 3 радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
0: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm. Программа «Пропанк» предназначена для лиц старше 18 лет. Пропанк.
4: Добрый вечер, мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня среда, 23.00, а это значит, что вы слушаете передачу «Пропанк» на волнах нашего радио. И я ее ведущий, бессменный, точнее, ведущий, Сережа Метель из группировочки «Смех». Ну, что вам рассказать? Погода, конечно, но у нас в нашем, так сказать, европейском регионе, я не знаю, как в других регионах, но все же обещали нам, конечно же, бабье лето, а оказалось, лето-то дедово. Ну, ничего страшного, в принципе, ничего нового с той недели не произошло, делиться мне особо нечем, но новости нас все равно, так сказать, настигают. Особенно не очень хорошие. Между прочим, вчера у нас сбили 9 беспилотников над Истринским районом и над Истрой. Даже некоторые из моих друзей с детьми сидели в ванной. Это очень прискорбная хуйня для начала передачи, но все же. Поэтому хотелось бы сказать, что ничего нового. Это название группы, которая будет первой звучать сегодня в эфире передачи про панк на волнах нашего радио. Итак, поехали. Группа Nothing New с песней «Последняя весна».

Ну, а теперь мы залезаем в мой мешочек под названием «Мыло», в который вы присылаете свои песенки, и молодцы, что это делаете, потому что если вы этого делать не будете, я буду ставить свои, и вам это будет не очень нравиться, и вы мне не будете писать: «Сережа, какой же ты молодец!» А что я вам еще хочу сказать? Если вдруг ваши друзья не знают, куда писать, а действительно не знают, куда писать, потому что лично мне приходят на разные соцсети вопросы: а куда писать, куда слать треки? Дорогие друзья, записывайте, берите свои карандаши, не знаю, фломастеры, кто-нибудь татуировочную машинку и татуируйте прямо на лбу. propunk@naše.ru. Повторяю, propunk@naše.ru. Вот туда и шлите. И, конечно же, залезая туда, первое, что я увидел, небольшая очередь, конечно, из ваших писем. Но ничего страшного, мы потихоньку-потихоньку доразгребаем. И следующая композиция на очереди стоит под названием «Social Experiment» с песней «Панки в городе». Поехали!

и наконец-то мы переходим к слабым долям, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. Кто не знает, что такое ска, это один из любимейших, так сказать, моих направлений в панк-рок-музыке. И очень много групп существует в данном направлении. Но сегодня я хотел бы поставить своих друзей. Ранее эта группа называлась Private Radio, но потом сменила название. И я не знаю почему, но примерно найдя в соцсети историю о этой группе, я имею в виду о новой, здесь написано: фронтмен коллектива Архиерей, уже, наверное, все знаете, в 2003 году, организовавший команду Private Radio, взял за основу всю ту же смесь стилей,

панка до регги. И назвали они это «Ской». То есть, типа, ой, ска, наверное, а может быть и нет. Сейчас меня завафлят хейтеры, ну, неважно. Однако на сей раз решено полностью отойти от женского вокала и снабдить саунд клавишами. Я всегда говорил, что женский вокал может быть ска не очень хорошо, но иногда кое-где докатит. А ребята действительно стали лучше, потому что мне эта группа больше нравится. Итак, дорогие друзья, на волнах нашего радио группа Suspense Heroes Syndicate с песней To All My Friends.

а пока вы слушали песню, я подумал, какой я пьяный просто американец, какое у меня произношение, и поэтому следующая группа на русском языке, и называется она «Бензобак». Я сейчас прочитаю, это действительно интересная история, и я очень люблю такие штуки, когда мне пишут на мыло. Итак, слушаем. Серега, привет, на связи заживо замурованный в недрах студийного пространства дуэт «Бензобак». Внимание, дуэт, то есть это два человека. Активность на стримингах пробила дно, и как сейчас принято говорить, наша популярность приобрела отрицательный рост. Ну, такое бывает не только с группой «Бензобак», поэтому мы слушаем дальше меня. В связи с этим мы решили ничего нового не придумать, а просто напомнить твоим дорогим радиослушателям, то есть вам, о себе свежей песни, которая называется «Я позже скажу». Мы уже давно дрейфуем между попом и панком, заставляя плакать по очереди то братьев Хэнсон, то Руслана Пургена. Как спел классик «Моя работа, имитация панк-рока», этим и живем. Жмакни по возможности на кнопочку play и пусть честной народец кайфанет. Желаем тебе и творческой передаче всегда быть. И да, чуть не забыли, смех по-прежнему говно. Обнимаем. Дорогие друзья, конечно же, да. Вы сейчас услышите группу «Бензобак», а песня называется «Чучундра».

теперь мы переходим к новостям. Новости сегодня элегантные, классные, ну, в принципе, как обычно в моей передаче про панк. Поехали, новость номер один. Большой член мужика из Самары спас его от срока за гей-изнасилование. Россиянин пришел к знакомому, угрозами заставлял раздеться и встать в позу собаки, а затем бросил презерватив ему на спину и ушел. Хозяин квартиры оскорбился и написал заявление в полицию. Обвиняемый все отрицал и настаивал, что проникновения не было, намекая на размер своей ты. Экспертиза ты показала, с такой здоровенной волыной у жертвы были бы травмы, а их не нашли. В итоге он получил 280 часов работ и 50 тысяч рублей штрафа за угрозы и побои. Вот понимаете, как можно величиной своей ты уйти от реального срока. Ну, а про срок еще хочется сказать, что после того, как рэпер P. Diddy в американской тюрьме платил заключенным, чтобы они для него убирали туалет перед посещением, ему, так сказать, это все обломали, и теперь он, по-моему, где-то в карцере. Но мы переходим к следующей новости. Дрочер гонялся за девушками по Уфе. Две подруги гуляли, когда заметили увязавшегося за ними незнакомца. Попытались оторваться, он тоже ускорил шаг. Когда девушки притормозили, мужик остановился и начал дико наяривать прямо у них на глазах, после чего они бросились бежать. Зачем бежать? Он же наяривает. Как он вас догонит, я не понимаю. Ну ладно, бывает разные. Девчонки, конечно же, всегда видят боковым зрением, и только они видят каких-то насильников. Мужики, по-моему, видят более прямолинейно и ничего в этом такого, да, в мастурбации не понимают. Ну а мы переходим к следующей новости. Пердеть при второй половинке полезно для отношений. Эксперты заявляют, что это укрепляет доверие, повышает комфорт и делает отношения счастливее. Оптимальный момент для такого уровня близости через 2-6 месяцев после начала отношения. Как говорится, друзья, полный газ. Ну а мы едем дальше и переходим к следующей новости. Внимание! Получить оргазм россиянкам станет проще. Военная медакадемия, кстати, военная медакадемия почему-то в Питере, создала тренажер, на котором гинекологи будут практиковать инъекции гиалуроновой кислоты в интимные зоны, то есть половые губы, клитор и даже точку G. Метод должен повысить чувствительность у женщин с анаргазмией, а манекен поможет делать уколы точнее. Вот интересно, как сделать укол в точку G? Вы представляете, какая боль? Вот, например, там, я не знаю, в губу укол там или укол перед тем, как зуб вырвать, это больно. А в точку G вообще, по-моему, не очень. Ну, ее у меня нет, поэтому я не беспокоюсь. Переходим к следующей новости. Зумеры боятся выйти на улицу из-за страха обосраться. У них массово развивается туалетная тревожность. Перед прогулкой они часами прокладывают маршруты и выбирают транспорт с туалетом. Главный страх – обделаться на глазах у людей. В итоге поиск туалета превращается в защитный ритуал, который только усиливает тревогу. Иногда даже сама мысль о выходе из дома вызывает понос. Психологи объясняют это выгоранием и тревожностью, перенятой у родителей. И я делаю вывод, короче, панков больше не будет, потому что зумеры точно не панки. Я бы обосрался и всем бы еще и показал, как это выглядит. Кстати говоря, я недавно какал и вытер жопу бумагой. И обычно, когда вот смотришь на вот это все, у меня получился дракончик. И я своим друзьям из группировочки «Смех» эту фотку показал. Представляете, я даже сфоткал. Ну а мы переходим к следующей новости политической. Финляндия обвинила Россию, что агент российских спецслужб проникают в туалеты финских депутатов и не смывают за собой. Премьер-министр страны жалуется на след Кремля. Открытая дверь, включенный свет и несмытые фекалии в унитазе. По его словам, цель такого психологического давления – посеять хаос и запугать политиков накануне выборов. Ну, это вот действительно да. Как по системе Битникова. Что не гол, то пас, что не пас, то гол. А теперь самая дебильная новость, на мой взгляд, и я очень хотел бы, чтобы все они узнали. Расходы на борьбу с раком в России сократят почти что в 12 раз. Было 45 миллиардов, а теперь будет 4, следует из проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы. Вот такая вот новость, не очень-то хорошая. Но ничего страшного, у нас есть последние известия. И я вам реально заявляю, что это действительно очень крутые известия, потому что группа «Берлин», которую не было слышно очень-очень много времени, я даже не знаю сколько, больше, может, даже 15 лет, выпустила новый альбом, и я вам советую всем его послушать. Ну и, конечно же, поставлю песню группы «Берлин» под названием «Последние известия».

а теперь немножечко интерактива, дорогие друзья. Может быть, кто-то не знает, но существуют разные, так сказать, стиховые формы. Например, Пушкин отличается от Маяковского, Есенин отличается от Маяковского и Пушкина тоже. И я вам хочу рассказать на теме цифр. Вот послушайте, пожалуйста, стихи Александра Сергеевича Пушкина просто в цифрах. Внимание! 17, 30, 48, 140, 10, 01, 126, 138, 143, 501. Ну, а теперь ему, так сказать, кроет его Маяковский. 2, 46, 38, 1, 116, 14, 20, 15, 14, 21, 14, 0, 17. Ну и, конечно же, следующий. Есенин тоже отличился. 14, 126, 14, 132, 17, 43, 16, 42, 511, 704, 83. Вот такая вот хуйня, дорогие друзья. И мы переходим к следующей композиции от группы «Пневмослон», которая как раз и рассказывает нам о прогнозе погоды в своем новом альбоме. И песня называется «Ну и срака за окном».

Ну а теперь, дорогие друзья, я спешу с вами попрощаться, потому что времени резиновое, я вроде много сегодня с вами говорил, опять же ни о чем. Передача моя называется «Пропанк», меня зовут Сережа, я ведущий ее несменный, конечно же, и вы слушаете наше радио, но я хотел бы закончить на самом главном. Дорогие радиослушатели, все вы знаете самую главную новость, что в Иркутске кто-то разбил пробирку или что-то там случилось, короче, и на волю вышла чума. А теперь внимание, чума началась после того, как шаман облизал Байкал в Иркутской области, и нас всех предупреждали о гневе духов. И поэтому инкубационный период совпал, все прошло, и теперь нате, получайте. Я вообще не понимаю, зачем шаман лизал Байкал, зачем шаман не носит трусы, почему шаман сует микрофон себе в ширинку, и что это вообще такое шаман. И вот вам шаман, и шаман открыл вам всем чуму. Я хотел бы передать шаману привет и напоследок поставить, конечно же, группировочку «Смех». Ну а песню узнает он очень хорошо, потому что это про его родню. Я прощаюсь со всеми вами. Услышимся в следующую среду на волнах нашего радио в передаче «Пропанк». И помните, время и место изменить нельзя. Смех, гражданин.

0: Наша реклама.
1: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильдан Валинара Ильдусовна. ОГРН 324-169-300-099-872.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
7: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
8: Подробности на dialogauto.ru.
9: Проще простого.
10: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министры иностранных дел Содружества независимых государств приняли заявление о поддержке шагов по предотвращению гонки вооружений в космосе. Об этом говорится в сообщении МИДа по итогам заседания Совета внешнеполитических ведомств Содружества в Туркмении. Ранее сегодня на полях Совета Сергей Лавров заявил, что Москва не считает себя ответственной за срыв договоренности по украинскому регулированию, сохраняя чистую совесть в вопросе переговоров. По словам министра, Россия полностью приняла предложение США, которое было сделано в ходе саммита на Аляске в августе прошлого года. Однако на позицию Вашингтона в дальнейшем повлияло давление со стороны европейских стран. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал к принятию в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие 3 года. Планируется, что Палата рассмотрит документ, внесенный правительством в первом чтении 29 октября. Как отмечается в заключении, комитет считает, что представленный проект определяет основные направления государственной внутренней и внешней политики России. Это поддержание высокой обороноспособности страны, достижение технологического лидерства, а также непрерывное и своевременное выполнение социальных обязательств. Хамовнический суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным ТАСС, Васильева обменяется в получении взятки в 18 миллионов рублей. До этого суд арестовал первого заместителя гендиректора парка Сергея Федосова и замдиректора по эксплуатации Алексея Павлюкова. Кроме того, под домашний арест отправлены еще 3 человека, в том числе бизнесмены, которые проходят по одному делу с Васильевым. 65-летний Васильев, бывший губернатор Кировской области, возглавил парк «Патриот» весной нынешнего года. Бывший директор парка Вячеслав Ахведов получил 5 лет лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Хаос возник в аэропорту Белграда. Там произошел сбой. Сотрудники приостановили осуществление контроля и отправили уже прошедших проверку пассажиров проходить ее снова. Это привело к большим скоплениям людей и очередям. На опубликованных кадрах видно, как в аэропорту образовались большие скопления людей и очереди в зоне контроля. В связи с ошибкой началась внеплановая проверка всех пассажиров в одной из зон авиагавани. Творческая встреча с графом Петром Шереметьевым и графиней Югит Шереметьевой прошла в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. Там также выступила дирижер и художественный руководитель концертной программы «Забытый театр графа Шереметьева» Мария Максимчук. Участники творческой встречи обсудили феномен частного крепостного театра графа Шереметьева второй половины 18 века. Петр Шереметьев и его супруга поблагодарили за сохранение культурного наследия их семьи и рассказали о возвращении в Россию. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

тайны. Вот от чего и зачем из городов случайных мы не случайные все. Время неведомой силы крутит с легкостью стрелки лет, и с легкостью невыразимой опускается снег в снег.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер FS-77888-692. От 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.